0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: when you grow what I grow.
1: Новые релизы на рок-арсенале.
2: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
5: Заставщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
7: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
6: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за погоду. Держись, Урал. Народ.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: «Рок-Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Здравствуйте. Центробанк сохранил запрет на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран. Ограничения, в частности, будут актуальны с 8 июня по 7 декабря. В этот период нерезиденты из недружественных стран, работающие в России, смогут отправлять за границу суммы, эквивалентные зарплате. Для неработающих и для юрлиц переводы будут запрещены. Исключение составят иностранные компании, которые контролируются российскими юр- или физлицами. Также в стране продолжают действовать ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября текущего года, пишет газета.ру. В Свердловской ГАИ объяснили, какие видео с нарушениями ПДД запретили выкладывать в сеть по статье КОАП. Штраф грозит за материалы, в которых пропагандируется опасное поведение на дороге. Нарушители подаются как герои, провоцируя других на подобные противоправные действия, отметили в ГАИ. За публикацию подобного контента штраф составляет для физлиц от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 до 200 тысяч, для юрлиц от 800 тысяч рублей до 1 миллиона. Как пояснил юрист Максим Ядрышов, запрет касается видео с опасным вождением, например, дрифта. Он не касается материалов СМИ, а также публикаций с осуждающим эффектом, пишет портал 66. 1 июня сотрудники мэрии Екатеринбурга и полицейские анонсировали рейды по выявлению гуляющих по ночам подростков. Акция продлится до 15 ноября. Дети младше 16 не должны находиться в общественных местах после 23.00. По закону подростки до 18 лет также не могут находиться одни в барах, ночных клубах, наливайках и похожих заведениях, говорится на сайте администрации города. Кроме того, с 1 июня по 31 августа чиновники и полицейские будут следить за тем, чтобы с подростками ничего не случилось во время каникул, пишет издание «Новый день». Минувшая весна в Екатеринбурге стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений. Четвертой в списке. Средняя температура трех календарных месяцев составила плюс 7 градусов на 2,6 градуса выше климатической нормы. За сезон выпало осадков 84% от нормы. Итоги весны подвел синоптик Алексей Полин. По наблюдениям Уралгидромета, самые теплые весенние сезоны в Екатеринбурге со средней температурой еще выше, чем нынче были в 23-м году, в 1995-м и в 2020-м. Самым жарким днем минувшей весны стало 18 мая. Температура днем тогда поднималась до отметки плюс 30,2 градуса по Цельсию, пишет «Новый день». С поездкой на отдых на черноморские курорты сейчас лучше повременить. Как минимум ближайшие 10 дней там будет холодно и дождливо. Об этом рассказал метеоролог Александр Шувалов. Так, например, в Сочи в ближайшие дни будет заметно холоднее, чем в сибирских городах, таких как Тюмень, Омск или Новосибирск. Холодная и дождливая погода не торопится уходить также с Кавказа и с Крыма. По оценке Шувалова, перелом погоды на южных курортах не ожидается до середины июня. Официальный курс Центробанка на вторник – доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86.25.
0: Информация на правах рекламы. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
4: Привет вам, летние арсенальцы. Похоже, мы в полосе погодной стабильности. Днем 17, ночью 12 и небольшой дождик каждый день. Вот только давление медленно растет. Главное, будьте здоровы.
0: Информация на правах рекламы.
5: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику «Парацельс».
6: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
5: Клиника европейского уровня «Парацельс». Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
4: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Искусство создавать пространство для жизни – это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон Екатеринбурга 22 77 253.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Спонсор выпуска ООО «Эзоатлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Привет вам, летние арсенальцы. Похоже, мы в полосе погодной стабильности. Днем 17, ночью 12 и небольшой дождик каждый день. Вот только давление медленно растет. Главное, будьте здоровы.
2: Информация на правах рекламы.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже? Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34 45 925. Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Rock and talk.
5: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: В ближайший четверг в 21:00 мы продолжим нашу беседу о рок-н-ролле и о рок-музыке как таковой с моим гостем, екатеринбургским музыкантом, гитаристом, большим знатоком истории современной музыки Николаем Григорьевым. И на этот раз мы подойдем к тому самому моменту, когда родился рок-н-ролл.
7: Там появился момент, который стал называться в черной музыке, у негров, стал называться ритм and blues.
4: Rock and talk.
8: Новые релизы на рок-арсенале.
9: Группа «Дадец» из Сочи.
10: Где темные ночи.
9: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104,5 FM.

«Доброе утро, человечество!» Говорит нейросущность Арсенала. Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Доброе утро. Минувшей ночью силы ПВО России уничтожили 148 беспилотников ВСУ над почти десятком регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. При атаке дрона пострадал ребенок в частном доме в селе Белгородской области. Ростовские власти сообщили о десятке сбитых беспилотников над городом Таганрог и четырьмя районами области. На Кубани загорелся нефтеперерабатывающий завод, пишет «Вечерняя Москва». В ближайшие выходные в Екатеринбурге будут перекрывать улицы для прохождения колонны байкеров, участников фестиваля движения «Урал». Мотопарад состоится от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга в субботу. С полудня закроют проспект Космонавтов от кольцевой автодороги до Челюскинцев. Далее участки улиц Челюскинцев, Свердлова, Карла Липкнехта, проспект Ленина от Свердлова до 8 марта. Сразу после прохождения колонны байкеров движение по участкам откроют. Третий мотофестиваль движения состоится в Екатеринбурге с 5 по 7 июня. Ключевыми площадками станут исторический сквер, улица 8 марта, акватория городского пруда, музейный комплекс в Верхней Пышме. В Екатеринбурге станцию метро 1905 года переименовали ради Ночи музыки на дату проведения фестиваля 19.06. Мероприятие пройдет в 12-й раз, объединит более 3000 исполнителей на 120 площадках. В преддверии фестиваля объявление станции метро озвучит лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Коллектив стал хедлайнером Уральской ночи музыки 2026. На фестивале группа исполнит традиционную финальную песню «Луч солнца золотого» в рамках акции «Светает», сообщили в пресс-службе мероприятия. На станции метро 19.06 откроется выставка «Хроника Уральской ночи музыки», пишет «Комсомольская правда». Казахстан начал поставлять в Россию арбузы и дыни, сообщили в Минсельхозе республики. Первые партии свежих арбузов и дынь направлены на рынки крупных городов Казахстана, а также в России из Туркестанской области Казахстана. Там уже начали сбор первого урожая бахчевых. Фермеры собрали 600 тонн арбузов, 500 тонн дынь. Благодаря хорошей погоде и применению современных агротехнологий удалось получить ранний качественный урожай, говорят в казахстанском Минсельхозе, пишет агентство ТАСС. Легенда Голливуда Клинт Иствуд завершил карьеру в кино в возрасте 96 лет. Об этом рассказал в недавнем интервью «Friends 3» его сын Кайл. Последней работой Клинта Иствуда в кино стала судебная драма «Присяжный номер 2» 24 года. Он снял ее как режиссер. Как актер Иствуд последний раз появлялся на экране в предыдущем режиссерском проекте «Мужские слезы». Напомню, Клинт Иствуд прославился ролями в вестернах «Серджо Леоне» и в полицейских боевиках. Как режиссер он снял 41 фильм, включая такие картины, как «Малышка на миллион», «Таинственная река», «Гран-Торино», четырежды выигрывал премию «Оскар». Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
2: Информация на правах рекламы. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
5: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, возможен дождь. Ветер южный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 15 градусов выше 0.
2: Информация на правах рекламы. Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
6: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника Процельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Процельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
7: Спонсор программы «МаксАвто» АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Лор-центр «Здоровье 365». Комплексная помощь при заболеваниях уха, горла и носа у взрослых и детей. КТ-диагностика, эндоскопические исследования и современные методы лечения. От консервативных до хирургических. «Здоровье 365» – современная медицина для всей семьи. Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: 10.05 в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Начинаем интерактивный канал на радиофорум 104.5 FM. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
9: Доброе утро.
8: Главные автомобильно-дорожные новости обсудим. Ну и, конечно же, Максим готов на ваши вопросы ответить. Но для этого мы ваши вопросы должны получить. Присылайте их нам, пожалуйста, в любом удобном для вас мессенджере на номер плюс 7-908-909-104.5. А еще нам можно писать через наше сообщество ВКонтакте, которое называется «Радиофорум 104.5 FM». Там идет прямая видеотрансляция, чат работает. Через него, пожалуйста, если вам это удобно, держите связь с нами. Накануне, Максим, странный диалог произошел между областным ГИБДД и журналистами. Значит, с чего все началось? Представители прессы обратили внимание на текст, появившийся на официальном канале инспекции. В нем содержалось предупреждение об ответственности за публикацию фото и видео с нарушениями правил. Я процитирую. «Любой публичный показ нарушений ПДД, в том числе с целью негативного воздействия на окружающих или получения информационного пиара, будет признано правонарушением». Конец цитаты. Ну, там пост гораздо более длинный. Я вот из него такую яркую цитату вам привел. Журналисты удивились, обратились за разъяснениями в ГИБДД, а еще к тебе, к Максиму Ядрышову, который знает все. Значит ли это, что отныне запрещено публиковать видео ДТП, например? Ну, потому что формально это все соответствует тому, о чем сказали. После этого ГАИ выступила сообщением. Сейчас опять буду цитировать. Давайте попробуем проследить за мыслью. Итак, опубликованный пост не является ограничением профилактической деятельности СМИ и не касается материалов, направленных на информирование граждан о безопасности дорожного движения. Данное предупреждение относится исключительно к тем материалам, в которых непосредственно пропагандируется опасное поведение, возвеличиваются лица, совершившие такие нарушения, и тем самым создается провоцирующий эффект для других граждан на совершение аналогичных противоправных действий. Госавтоинспекция Свердловской области обращает внимание, что любое самостоятельное расширенное толкование опубликованного поста недопустимо. Просим СМИ строго придерживаться изложенных формулировок без изменений и дополнений. Конец цитаты. Максим, надо разобраться, что это было, что да, имелось слушай, в виду, и чем сердце-то тут, знаешь, наше журналистское должно успокоиться.
9: Тут разбираться-то не в чем, так откровенно-то говоря. Да? Просто есть такое великое искусство, когда ты слова связываешь в осмысленные предложения. И текст, он читается однозначно, да, вот, ну, некоторые люди таким искусством не обладают, по всей видимости. И поэтому приходится
8: разъяснять что-то. В смысле, хотели сказать одно, а получилось другое, ты это имеешь в виду, или что?
9: Конечно, посыл был изначально неверно выстроен, действительно, при прочтении первоначальной редакции вот этого обращения не только к СМИ, к простым гражданам, да, в принципе-то это же всех касается. Складывалось ощущение, что вот попробуй, гадина, выложи тут какое-нибудь видео с нарушением ПДД,
8: но мы тебя сразу засудим. Какой-нибудь не спешился? Ты это видео записал, да, где-то обнародовал, все, ты нарушитель. Ну, как да, будто бы
9: но,
8: так.
9: Но статья вообще, вот, на которую ссылается госавтоинспекция, это злоупотребление свободой слова, да, она так называется, эта статья.
8: Свобода информации, по-моему, так.
9: Ну, свобода информации, свобода слова, это синонимы слова.
8: Ну да, звучит.
9: Да, вот она применяется действительно из второго разъяснения, более-менее стало ясно. Ну, изначально, да, эта статья применяется, например, я записал ролик какой-нибудь, говорю, а смотрите, как я тут еду на красный сигнал светофора, допустим, да, или там еду по встречке, объезжаю пробку, и как классно я это делаю. Вот меня можно привлечь по этой статье. Ты сделал перепост, да, и говоришь, смотрите, Ядрышо, как классно ездит, вот, давайте, как он все ездить, вот, тебя тоже можно
8: привлечь. Это уже возвеличивание как раз, то самое. Ну, о котором было сказано.
9: Видимо, да. Вот. А если ты опубликовал и говоришь, смотрите, какой негодяй вообще, вот, как он едет, да, вот так же нельзя ездить. Куда смотрит госавтоинспекция?
8: А это уже не возвеличивание.
9: И госавтоинспекция, отрываясь от написания разъяснений, вот, начинает проводить проверку в моем отношении, допустим. Да? То есть тебя не привлекают, меня привлекают. Хотя, видимо, мы с тобой выложили одно и то же, но контекст разный совершенно. Вот, если осуждаешь, то можно. Если не осуждаешь, а говоришь, что делай как он, то нельзя. Вот изначально такой посыл и должен был быть. Вот. Ну, получилось, как получилось.
8: Угу. Ну, в целом, как будто
9: здесь
8: бы понятно.
9: Здесь никакого запрета теперь... ни для граждан, ни для СМИ никакого
8: запрета. То есть запрета нет, ничего вот... не изменилось. Все, что было можно, ну, по-прежнему
9: если,
8: можно.
9: Все,
8: что было нельзя,
9: пишешь,
8: по-прежнему вот, нельзя.
9: Ну, по сути, да. Если ты не пишешь, там, делай как он, там, да, или посмотрите, какой красавчик, как он искусно объехал пробку по встречке, да, то если ты этого не пишешь, не возвеличиваешь, да, героя этого ролика, то... Вопросов никаких тебя быть не может, в принципе.
8: Но как будто бы да, с другой стороны, вообще, с твоей точки зрения, стоит ли ГИБДД делать какие-то заявления на этот счет? Потому что размещение таких видео их авторами, ну, фактически это, как мы это назовем, это чистосердечное признание. Бери, мониторь, находи, наказывай.
9: Доказательная база.
8: Простейший путь.
9: Да. Доказательная база, которую человек сам
8: на себя
9: собирает,
8: собрал и опубликовал.
9: И ты знаешь, вот в Свердловской области как-то не слышал, но в других субъектах Российской Федерации как раз такие видеозаписи очень часто используют для возбуждения уголовных дел. Да, сейчас по всей стране практически пошла волна такая возбуждения уголовных дел, когда человек что-то выкладывает, там, как он дрифтит на пустой парковке, например, как это было, по-моему, в Кировской области. Да, нет, в Санкт-Петербурге это было. Пустая абсолютно парковка. Человек там пытается на переднеприводном автомобиле какие-то пируэты совершать. Да, на него раз уголовочку, там, который еще предусматривает конфискацию автомобиля, в случае, если ты являешься собственником этого транспортного средства. То есть в Свердловской области я таких историй не слышал, хотя вот, да, действительно, это совершенно очевидно. И впервые такое уголовное дело первое возбудили в 2024 году в Дагестане.
8: Уголовное,
9: странно, да?
8: Так вот на минуточку.
9: Уголовное, да.
8: Не административное.
9: Да, там штраф предусмотрен, либо, ну, лишение свободы тоже предусматривает статья, но надо быть рецидивистом, чтобы тебя лишили свободы по именно этому составу преступления. А в основном это штрафы с конфискацией транспортного средства, с конфискацией орудия совершения преступления. Но в Свердловской области, еще раз повторюсь, может быть, я невнимательно засмотрел, но, по-моему, я такие дела не видел еще.
8: Плюс 7908.
9: Хотя поводов более чем. Вспомни, громкая история там с человеком на БМВ, который дрифтил и снес там кусок ограждения на Куйбышевском
8: мосту.
9: Вроде
8: бы его нашли и предъявили соответствующие обвинения и даже обязали уплатить суду ущерб.
9: То есть возбудили уголовное дело все-таки?
8: Или... Ну, уголовка, административка, я же не знаю, что там возбудили, но, насколько я понимаю, нашли.
9: Не слышал я про уголовку, да, вот, а насчет возместить ущерб, это совершенно другое, это уже гражданские правоотношения.
8: Ну, и если возместит, может быть, и достаточно в этом конкретном случае. Может быть, нет, не знаю. Ну, в общем, получается, что журналистам СМИ по-прежнему можно выкладывать разнообразные фото и видео, где фиксируются нарушения правил дорожного движения, или где фиксируются аварии с печальными последствиями. Что нам с тобой?
9: Ну, конечно, а нам с тобой на радио можно пересказывать это безнаказанно совершенно.
8: Ну, получается, что так. И накануне появилось видео с моментом смертельной аварии на подъезде к Нижним Серьгам. Это все произошло в минувшие выходные, и мы в новостях об этом рассказывали. Вы наверняка и слышали, и читали. Там грузовик столкнулся с автомобилем Range Rover, и в итоге погибли все, кто находился... В Range Rover там было 4 человека, это целая семья, ехали домой с дачи, жили они в Березовском, дача была, соответственно, в Нижнесергинском районе. Так вот, на этом видео видно совершенно ужасающую историю, что грузовик едет, внезапно у него взрывается колесо, судя по всему, что-то с ним происходит, и он моментально теряет управление, выезжает на встречку и сталкивается с внедорожником. Ну, то есть у людей не было шансов вообще никаких выжить. Хотя автомобиль большой, я про рейндж-ровер говорю, да, как бы объемный, тяжелый, в общем-то...
9: Достаточно
8: в случае ДТП, да, достаточно безопасный. Но вот не в этом случае. И тут, ну что можно сказать в этой ситуации? Вот иногда обстоятельства таковы, что, ну, вот без шансов. Вот это ровно оно
9: такие
8: и было.
9: Такие истории периодически бывают. Может быть, помнишь, несколько лет назад на Полесском тракте было такое вот ужасное ДТП тоже, когда у грузовика взорвалось колесо, также он выехал на встречку, и там погибли, по-моему, 8 человек.
8: Там ехала тогда бригада... по-моему, газовщиков.
9: Да. Да-да-да. И тогда вот в том случае, да, с Полевским, все закончилось тем, что никого не привлекли к ответственности, потому что водитель не мог контролировать транспортное средство, были проведены множество экспертиз, колесо отправлялось за границу на экспертизу, и там тогда выяснили о том, что произошло внутреннее разрушение колеса, причем произошло достаточно давно. Визуально оно выглядело нормально совершенно, а внутри колеса, вот в невидимой части, да, был поврежден корт колеса, собственно, который вот со временем, ну, позволил колесу лопнуть, да, и водитель при этом никак не мог догадаться, потому что внешне, визуально все выглядело абсолютно нормально. Угу. Ну, в этом случае тоже будет назначена экспертиза в рамках расследования уголовного дела,
8: и там дальше таким же, да.
9: Там дальше покажут, вот, какой износ был у колеса, и даже колеса просто изношены, да, поскольку могут взрываться, иногда это с перегрузом связано, например, да, то есть такие вещи бывают. Ну, вот и бывает тоже, что когда никто не виноват, ДТП, так тоже бывает.
8: Ну, в любом случае, конечно же, соболезнования родным и близким погибших. У нас вопросы от наших слушателей есть. Если ты не против, вот я бы тебе как раз адресовал вопрос от Антона. Он пишет: на Первомайской сегодня увидел синюю пунктирную разметку, как будто означает место, где можно парковать автомобиль вдоль дороги. Что это за очередное цветное новшество, спрашивает он.
9: Я вас поздравляю, вы увидели платную парковку, которая обозначена соответствующей разметкой. По ПДД синяя разметка означает платную парковку именно, больше она ничего не означает. То есть, если видите синий пунктир, это значит, что вы должны понимать, что вы находитесь в зоне действия платной парковки, и нужно будет за него платить.
8: Угу. Ну, сейчас надо будет своевременно обновлять синюю пунктирную.
9: Ну, ГОСТ года 3 назад, наверное, вступил в силу, в принципе. Ну, вот начали использовать и в Екатеринбурге тоже. И причем, кстати, это же не первое использование. В прошлом году уже были попытки рисования синей разметки в Екатеринбурге. По-моему, в позапрошлом году были первые попытки.
8: Но, видимо, это было как-то слишком локально, что Антон, во всяком случае, не замечал.
9: Может быть. Но синяя парковка – это платная... Это платная.
8: Какое
9: парковка.
8: Цветовое буйство у нас, да, разметки? И синяя, и красная, и желтая, и белая. Что еще упускаю?
9: Черная вертикальная разметка.
8: Твоя любимая.
9: Это моя любимая.
8: Наверное, да. Ой, тут какое-то гигантское сообщение пришло. Ой, извините, давайте потом уже мы разберем. Похоже, это какое-то рекламное сообщение. Ладно, тогда даже и читать не будем. Так. Плюс 7-908-909-104-5. Пишите, спрашивайте. Вот Саша прислал вопрос. У меня электричка, пишет он, не конкретизируя, правда. Ага. Так мне можно оставлять машину на паркинге или нет?
9: Можно, конечно.
8: Это привет, вот история, которая накануне активно обсуждалась.
9: Да, вчера мы тоже об этом говорили.
8: Так что там
9: это...
8: запретили, что не запретили? Давай, Саша, объясним.
9: Ничего не запретили, смотри. Все это касается, новые правила МЧС, касаются новых паркингов, которые проектируются, а также эти требования должны учитываться при капитальном ремонте и реконструкции паркингов. То есть те паркинги, которые действуют сейчас, вот они и продолжают действовать, но рано или поздно потребуется в любом случае капитальный ремонт либо реконструкция, и тогда новые нормы, учитывающие наличие пожарной сигнализации, учитывающие там какие-то перегородки, да, они должны будут применяться. В старых паркингах, которые уже введены в эксплуатацию сейчас, ничего не меняется, спокойно можете ставить свой электромобиль. Для вас изменений ровно ноль.
8: Ну, хорошо, успокоил Сашу, я надеюсь, во всяком случае. Плюс 7-908-909-104.5, успевайте, спрашивайте, комментируйте те темы, которые мы с Максимом обсуждаем. Ну, и если что-то любопытное и необычное видите, вроде синей разметки, тоже поделитесь обязательно с нами. Еще одна история. Взаимодействие, скажем так, журналистов и правоохранителей. МВД назвало фейком массовые проверки пожилых водителей с июня. Вот что сказала официальный представитель МВД Ирина Волк. На информационных интернет-ресурсах сегодня опубликованы материалы, в которых утверждается, что с 1 июня сотрудники ГАИ якобы начнут в массовом порядке останавливать пожилых водителей в рамках масштабных проверок. Данная новость не соответствует действительности. Конец цитаты. Значит, смотрим портал РБК, откуда что взялось, они пишут следующее. О том, что с 1 июня введут усиленный контроль за состоянием здоровья водителей старшего возраста, написал портал «Царьград». Речь шла не о формальной проверке документов, а о системном мониторинге физического и когнитивного состояния граждан за рулем. Среди причин называлось увеличение числа ДТП, в которые попадают пожилые водители. Ну, так хочется спросить все-таки, что это было? Как будто
9: это,
8: бы
9: знаешь, я вообще считаю себя погруженным в информационную автомобильную повестку, да, которая в России у нас происходит. И ты знаешь, это та новость, о которой ты узнаешь о существовании фейка из сообщения о его опровержении. То есть до этого я, откровенно говоря, нигде не видел вот таких новостей, таких вот запугиваний, скажем так, да, доведения информации.
8: То есть ты видел опровержение, но не видел первоисточника, получается?
9: Я видел опровержение, да? Я пытался найти первоисточник, РБК молодцы, да, потому что я не смог его найти.
8: А они смогли.
9: Они смогли, да, вот, ну, хорошо, опровергли и хорошо.
8: А есть тебе что сказать по существу? Действительно, есть ли, понятно, что вряд ли ты располагаешь статистикой, но есть ли ощущение, что как-то у нас больше стало ДТП с участием взрослых, опытных, водителей?
9: По-моему, нет. Увеличение статистики такого не происходит из многолетних наблюдений. Да? Увеличение количества ДТП, совершаемых такими участниками движения. И об этом речи, в принципе, не идет. И неоднократно госавтоинспекция уже объявляла об этом. И Ирина Волк тоже заявляла, когда публиковали первую стратегию, да, первую редакцию стратегии безопасности дорожного движения, о том, что никаких дополнительных мер к пожилым водителям применяться не будет. Ну, и у нас нет правового инструмента для проверки, как там, когнитивных способностей и чего-то там еще. Вот я даже не знаю, что это такое, откровенно говоря. Да?
8: Физического и когнитивного состояния.
9: Да, но действующие правила дорожного движения...
8: Знаешь, останавливает гаишник.
9: Такие проверок не предусматривают.
8: Видишь, что за рулем пожилой человек, и каковы его действия, как вот он действительно поймет... Что там с когнитивным и физическим?
9: Краткий курс истории России, например, там, да, вот что здесь такое? Таблицу умножения можно там.
8: Небольшой тест, да. Тем более вот сейчас школьники ОГЭ, ЕГЭ сдают, вот что-то из этой серии. Ну тогда я боюсь, тут пожилыми-то не ограничимся. Там прав можно будет лишать просто всех напропалую.
9: За это не предусмотрено лишение права управления.
8: Ну хорошо, какие-то.
9: Но вообще
8: какие-то
9: нет правового, нет правового механизма вообще проверки каких-либо таких проверок.
8: Ну вот я об этом и говорю. Даже если остановил, даже если вступил в какой-то диалог, и что? И что дальше? И ничего. Ну ладно,
9: видишь,
8: в общем, это интуитивно и так было понятно,
9: да,
8: что это ерунда какая-то. Ну вот, собственно, и официальное подтверждение на этот счет получено. Плюс 7-908-909-104.5 ваши вопросы, ваши комментарии, пожалуйста. Антон продолжает. Спасибо за ответ. Жду зеленую разметку, пишет он. Без разницы, что она будет означать. Просто люблю зеленый цвет. Ждите. Может
9: быть. В некоторых странах зеленую разметку используют как разметка для парковки резидентов, например. Да? Вот, то есть синяя традиционно практически во всем мире означает какие-нибудь платные услуги, и платная парковка синеньким обычно обозначается, а зеленый вот, специальные места парковки резидентов. Эффективно, других нет, правда, да, вот, но теоретически, если зеленая разметка будет использоваться, то, скорее всего, она будет использоваться вот по такому именно назначению.
8: Михаил нам пишет, комментируя вот это ЧП в Нижних Серьгах, для профилактики от подобных случаев перестановка колес помогает на грузовых авто на заднюю ось. Помогает? Ну, не знаю, никогда не слышал об этом. Каким образом это может помочь?
9: Нет, ну, надо смотреть износ колеса.
8: Просто более равномерным, чтобы был износ всех колес.
9: Более равномерный износ, конечно, да. Ну, то же самое для легковых автомобилей тоже рекомендуют, когда ты меняешь колеса, допустим, да, зимние на летние. Зимние колеса подписывать, где какое колесо стояло, и потом их по диагонали переставлять.
8: Другие места ставить, да?
9: Ну, ты знаешь, ты зря смеешься, но на некоторых шиномонтажках подписывают колеса. Вот на том, что
8: вообще впервые слышу от тебя это.
9: На котором я переобуваюсь, вот они каким-то беленьким маркером с внутренней стороны пишут там левое переднее ЛП, там правое заднее ПЗ. И потом ты приезжаешь на шиномонтажку, и шиномонтажник, вот, вчитываясь в свои вот эти вот каракули, он ставит как надо.
8: То есть у них там какая-то шиномонтажная тайнопись существует, которой мы не подозреваем?
9: На одну и ту же шиномонтажку.
8: Так и я на одну и ту же.
9: Как-то все стабильно, и персонал стабильный-то на протяжении последних 5 лет.
8: Угу. А то там один напишет такое, традиция, что другой через полгода и не поймет.
9: Да, второй даже читать не будет, просто поставит.
8: В лучшем случае там, какой радиус, и хорош. Сергей спрашивает, за последние дни 2 раза видел дорогущие машины, в скобочках BMW и Lambo, ну, то есть Lamborghini, да, с номерами с буквами «ВОР» и красивыми цифрами внутри. Как вы думаете, что хотят сказать окружающим владельцы этих машин? Что они имеют какое-то отношение к криминалу? Интересный вопрос. Вот правда, зачем человек зачем? Может... Это же явно не случайно, да, что такой номер
9: почему?
8: Оказался на автомобиле.
9: Почему не случайно?
8: Ну, давай не будем, Максим, вот играть в эти игры.
9: Ничего не значит. Да, да. Человек просто повезло. Он стоял в очереди, оказался 555-м просто.
8: Да.
9: Или там первым. Угу. С утра пораньше приехал.
8: Хорошо, эта версия принимается. Давай следующую.
9: Да, слушай, я не собираюсь это даже обсуждать вот как-то, потому что мы тут дойдем, знаешь...
8: Что за месседж такой?
9: До разных статей административного кодекса... Поэтому это
8: а помнишь, хотели ведь запретить, по-моему, такое буквосочетание, которое может как-то задевать хотели. Общественную мораль, что-то.
9: Общественники какие-то хотели запретить. В госинспекции в очередной раз тогда подчеркнули, что, господа, это всего лишь сочетание букв, и надо из них слова складывать. Мы же не в Снежной Королеве, в конце концов.
8: Ну, ладно. В общем, Сергей поинтересовался, но ответа на свой интерес не получил. Ну и последнее. Давай разберем ситуацию, криминальную ситуацию. В Москве мужчина поджег чужой Lexus за то, что водитель окатил его водой из лужи. Мужчина рассказал, что хотел отомстить за мокрую неприятность, поэтому купил бензин, облил лобовое стекло и капот, а затем поджег автомобиль. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганства. Чего только не бывает.
9: Невероятная, да? Невероятная история, да, когда, смотри, человек запомнил, кто это, да, проследил, где стоит автомобиль, действительно. Потом пошел, приготовил все вот свои эти пироманские штучки и поджег. Ну, это явно умышленное преступление. Здесь не только хулиганство, здесь еще и умышленное уничтожение чужого имущества. Есть такая у нас статья. Угу. Я думаю, она в совокупности потом пойдет все-таки, да? Ну, у меня нет слов просто. Вот знаешь, вот если ты хочешь объяснить, что значит поговорка «месть то блюдо, которое надо подавать холодным», расскажу эту историю.
8: Ну да. Ну, в общем, опять же, наверное, хорошо, что оперативно разыскали. Ну и теперь каким-то образом накажут человека заслуженно.
9: Ну, конечно,
8: спасибо.
9: Конечно.
8: Спасибо большое. Максим Ядрышов ежедневно по будням в рубрике «Макс Авто» на радиофорум 104.5 FM. До завтра мы прощаемся с Максимом. А в студии через пару минут появятся Маргарита Балакирская и Павел Рубцов. С вами они обсудят главные неавтомобильные темы этого утра. Максим, пока.
9: До завтра.
2: Макс Авто. Реклама. Выбирайте движение.
10: Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
11: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
10: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
13: Место встречи. Ельцин-центр.
14: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. 5 июня в музее Ельцин-центра состоится экскурсия «Свободное от работы время. История досуга в 20 веке». На экскурсии слушателям расскажут, какие хобби становились символами своего времени и почему, будь то любительский спорт в начале 20 века или садоводство в 30-е годы 20 века, моделирование в брежневский период или компьютерные игры в годы перестройки, становились такими знаковыми хобби. 6 июня в Ельцин-центре состоится экскурсия «Люди в мире денег». Она пройдет по выставке «Эволюция рубля». Здесь можно будет узнать о главных событиях прошлого века, наблюдая за тем, как изменялись деньги. И 13 июня музей Бориса Ельцина приглашает на музейно-автобусную экскурсию «Буран в космос без человека». Эта экскурсия объединяет два уникальных музея Урала – музей Бориса Ельцина и музейный комплекс военной техники в Верхней Пышме. В Ельцин-центре расскажут, как разворачивалась космическая гонка между СССР и США в 20 веке, а в Верхней Пышме участники экскурсии увидят многоразовый орбитальный корабль «Буран», который 27 лет назад вышел на орбиту и вернулся на Землю без экипажа. Этот полет был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
15: Кроме того,
14: 6 июня в Ельцин-центре состоится концерт «Хантология». «Хантология» — это музыка вне жанровых границ, объединенная образами утерянного будущего, призрачно всплывающего в настоящем. Конец цитаты. Старые аналоговые синтезаторы с нестабильным тоном, шум пленки, мерцание, пыльные бобины из утерянных архивов, старая пластинка, которую с трепетом прослушиваешь. Куратор этого проекта Дмитрий

0: и отчаянно искать их в солнце. Петь колыбельные, как частушки, а частушки, как колыбельные. В программе предстоящего концерта 13 июня фрагменты частушечной оперы Родиона Щедрина «Не только любовь» и его балет «Конек-горбунок», а балет успел превратиться в маленький путеводитель по русским народным песням Анатолия Королева. Но в Ельцин-центре пианист Герман Мрахасин сыграет его впервые. Звезда театра «Урал-опера» Елена Бирюзова вернется на сцену прекрасной музыки, чтобы спеть редкие жемчужины Игоря Стравинского и Александра Вустина. Все это в программе концерта. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
1: Место встречи. Ельцин-центр.
2: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
1: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
3: 10:34 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Маргарита Балакирская.
4: И Павел Рубцов. Всем доброе утро.
3: Доброе утро. Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваше сообщение через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница, там есть чат, туда тоже пишите.
4: Есть такая примета, как только лето начинается, начинаются новости про Новый год. Вот так вот. У соседей готовят сани летом. В Копейске, Паша, Челябинской области, пишет издание сегодня с утра, Копейский рабочий, выбирают, я цитирую, «ледяную сказку 2027 года». Да, готовь. То есть решили опросить горожан, а на какую тему строить нам ледовый городок в Копейске. И до 15 июля каждый житель может отдать голос свой, но не придумывать, а уже варианты выберут. Ему да, предоставляют. Да. Там шорт-лист уже есть, 7 вариантов оформления. Вот смотри, что в Копейске. Путешествие в космос, ну, космические корабли, ледяные и прочее. Игрушечный город, причудливые фигуры детских игрушек оживят зимнюю сказку. Мне нравятся формулировки. Ледяная сказка «Союз мультфильма». А вот здесь, на самом деле, я бы напряглась, была бы с авторскими правами очень осторожно. Вот так вот слепят Чебурашку с Геной.
3: А потом придет авторское, да, общество.
4: Да. Дальше. Волшебство сказочного леса, мир лесных обитателей, воплощенный в искрящемся льду. Дальше. Герои произведений Корнея Чуковского. Тоже персонажи знаменитых стихов и сказок. Обитатели морских глубин. Все такое морское. А почему бы и нет? В Челябинской области.
3: Копейск. Это самая морская.
4: А дальше
3: территория.
4: Забавное. Хоровод дружбы. Сказочные герои народов, проживающих на территории нашей страны, объединятся в праздничном хороводе. Кстати, вот очень интересная идея. Народы, представители народов, знаешь, герои сказочные, очень интересная идея, не все знают, а там действительно можно что такое познавательное
3: Человек
4: сделать.
3: Человек с пересветом.
4: Да. В общем, там, в том числе, да, с 1 июня у них началось голосование и продлится до 15 июля. Но в Екатеринбурге, я напомню, что наш ледовый городок, который уже отстоял свое, был посвящен году Уральского рока, Свердловскому рок-клубу, и год Уральского рока не закончен. Мы еще не знаем, что у нас там будет в новом году, на какую тему ледовый городок, потому что у нас на повестке, в отличие от Копейской, Челябинской области, не Новый год, а Ночь музыки, которую сейчас все обсуждают и...
3: Про Новый год хотелось бы вставить. На Бардина был недавно, там елка стоит, вечно зеленая.
4: Слушайте, это потрясающе, но без игрушек.
3: Без игрушек уже все убрали, просто стоит конус вот такой, елка искусственная, но конусная, но стоит. до сих пор зеленеет.
4: А что рабочих туда-сюда
3: нет,
4: гонять?
3: А просто, вот именно, пусть, огородили пусть просто сюда. Ее. Пусть перед Новым годом откроют, и все, и будет счастье людям. Это к вопросу.
4: Но вот. Если есть люди, которые не убирают новогоднюю елку из квартиры, почему бы

0: чиновником не поступить точно так же. Еще раз, где на Бардина?
1: Это на Бардина, да. Ну,
0: туда экскурсии вот надо вот водить, да?
1: Да-да-да.
0: Любителям селфи. Ну так вот, про ночь музыки. Если вы спуститесь в подземку и услышите до боли знакомый голос, не удивляйтесь, это голос Владимира Владимировича, только Шахрина.
1: Да, он будет объявлять остановки в Екатеринбургском метрополитене во время ночи музыки. Более того, станция Площадь Пятого года будет называться временно 19.06.
0: Да, вот но это еще вчера вам стало известно. Тоже не удивляйтесь, да. Если вдруг вы прослушали эту новость. Вот мы сейчас вам еще напоминаем, что 19.06 это никакая не ошибка, это просто креатив.
1: Дата. Это дата. 19 июня, ночь музыки. Кстати, пошел креатив. Сначала это баскетбольная команда наша сделала с «Динамо», переименовала станцию в баскетбольную. А теперь вот ночь музыки решила переименовать 19.06 площадь Пятого года. И более того, на станции открыли выставка «Хроника Ural Music Night».
0: Ну, вообще, мы с вами хотели поговорить уже детально в начале программы про общественный транспорт. Но не вечные вои, да когда же они будут ходить по расписанию, а про нас с вами, про пассажиров общественного транспорта. И сейчас мы ненадолго из Екатеринбурга перенесемся на восток Москвы, где был задержан пассажир автобуса. И за что задержан, Павел Владимирович сейчас вам расскажет.
1: За хулиганство, но от чего это хулиганство произошло, это очень интересно. Пассажир автобуса зашел в Москве, 444-й маршрут, с шаурмой и решил ее там поесть, чем вызвал гнев.
0: Пишет московский комсомолец. Вот такой инцидент, люди стали возмущаться, он стал у всех на глазах есть шаурму.
1: Пишет московский комсомолец, начали возмущаться, что он начал есть шаурму. Почему-то подчеркнуто, что это возмущение вызвало у женщин.
0: Может быть, просто женщины оказались самыми смелыми, а мужчины, как обычно.
1: Но, мужчинам все нравилось, ест и ест. Так вот, водитель потребовал, чтобы пассажир вышел, в итоге конфликт закончился потасовкой, были вызваны сотрудники полиции и буйного товарища привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и арестовали на 5 суток.
0: То есть не поедание шаурмы является мелким хулиганством, а все-таки его реакция на то, что ему сделали замечание. Но тем не менее, посмотрите, до чего дошел вот этот гнев. Акт поедания шаурмы, вообще чего бы то ни было в общественном транспорте. И эта история натолкнула нас с Пашей на мысль, а не поговорить ли нам с вами о том, что в пассажирах общественного транспорта раздражает нас с вами больше всего. Вообще лето, тема актуальна, хотя это круглогодичная актуальная тема, но как-то летом в жару особенно.
1: Обостряются чувства, да.
0: Всякие чувства, абсолютные.
1: Плюс 7-908-909-104-5 сюда присылайте ваши сообщения. Что раздражает в транспорте общественном? Видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите.
0: Существуют разные исследования на этот счет, а некоторые авторы в СМИ вообще просто свою собственную такую классификацию раздражающих пассажиров придумывают, например, издание «Город 55», вот, например, по типажам этих раздражающих пассажиров классифицировало, например, тип первый – «Халк». Пояснение. Он настолько широкий, что позволяет себе толкать каждого пассажира. Но знаешь, люди, которые просто видят, что и так уже салон забит битком, и все равно он протискивается, и неважно, даже если там тоненькая щель, эта щель должна быть халком занята. Дальше, рюкзак-мен, нужно пояснять.
1: Нет, не надо.
0: Здесь пояснение все-таки. Почему-то тот самый школьник, вот не только школьник, бывают боевые, например, дамы элегантного возраста.
1: Вообще, в любом возрасте.
0: Тот самый школьник по 2 метра ростом, с портфелем в тесной маршрутке, расшифровка. Дальше, обидное, тип номер 3. Я ж пенсионерка и я ж мамка. Вот мамка, так вот объединили. Мамка. Вот старушка, которая думает, что ей все должны, или мамочка, которая не смотрит за ребенком, а он пинает всех и орет. Дальше, значит, ароматные пассажиры, которые, как здесь пишут, мылись еще при Ельцине. Почему именно при Ельцине, я не знаю.
1: Ну уж не стали дальше откручивать.
0: Или девушка, вот сейчас девчонки поймут, о чем речь. Я думаю, что мужчины, практически никто из мужчин не поймет. Девушка, которой не хватило денег на такси, но нашлась копейка. Печка на подделку Баккара. есть знаменитый парфюм, и я думаю, что дело даже не в подделке. Даже, даже оригинал знаменитого парфюма, который воспринимают очень многие очень остро и очень не любят. Знаете, как пересказывают, есть на всяких парфюмерных сайтах, сайты парфманьяков существуют, и этот аромат некоторые классифицируют, знаешь, как запах больничных бинтов.
1: Прекрасно. Так. А еще, как, учитывая, что у нас есть такая традиция очень сильно душиться.
0: Да, и это вообще касается многих, не только женщин. Да. И, наконец, тип номер 5 – король жизни. Как ты думаешь, что это такое?
1: Это чувак, который развалился на кресле.
0: Совершенно верно.
1: Пивком.
0: Те самые, нет, без пива, те самые любители занять два сидения, широко расставив ноги и локти. Вот это ключевое. Широко расставив конечности.
1: Где-то запрещали же в Испании, по-моему, или где-то в Латинской Америке вот этот стиль мачо, когда человек сидит вот таким образом.
0: Это называется мачо, мне кажется, это по-другому можно назвать, ну ладно. Ладно. Итак, напишите нам, какие типажи пассажиров общественного транспорта лично вас раздражают больше всего.
1: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши варианты. Видеотрансляция во ВКонтакте. Раздражают сами пассажиры.
0: В принципе,
1: вообще,
0: наличие.
1: Потому что наличие пассажиров уже раздражает. Еще один тип. Я в молодости захожу в забитую 52-ю маршрутку со словами «Доброе утро, кильки».
0: Это словоохотливые вот тоже, пассажиры, вот любители коммуницировать.
1: Вот, словоохотливых там, по-моему, я не услышал в этой классификации. Те
0: почему-то
1: люди,
0: нет, кстати.
1: Которые разговаривают очень громко, неважно, по телефону. Да. Это еще хуже, чем между собой, хотя бы тут логика разговора понятна, когда между собой говорят. А когда по телефону человек обсуждает свои тончайшие подробности своей личной жизни...
0: Меня спасают наушники.
1: У меня нет, я не пользуюсь.
0: Меня спасают такие наушники, такие хорошие, когда моей музыки не слышно, я надеюсь.
1: Вот.
0: Я очень надеюсь на это. Но зато, когда рядом кто-то начинает подробности своей жизни на весь салон по телефону вываливать, я этого не слышу, мне хорошо, остальные люди сидят, стоят, морщатся. Еще вот странно, что в классификации этой нет любителей смотреть видео без наушников.
1: Да, ну, это туда же попадает.
0: Рельсы,
1: да.
0: А еще, я думаю, что екатеринбуржцы особенно летом поймут. Школьная экскурсия.
1: О, да.
0: Рано утром, в час пик, набивается в автобус класс, а там люди на работу едут. А у ребят какие-нибудь спектакли детские или посещение музеев как раз в то время, когда многие люди едут на работу.
1: Да, да, да.
0: Да, это такая вторая волна ездящих на работу.
1: Потом, а дети не умеют разговаривать тихо и вести себя спокойно. Это надо отдать должное детям. Нельзя от них требовать этого всего, тишины и так далее. Приходится терпеть.
0: Есть еще в разнообразных вот этих ранжировках пассажиров человек, отказывающийся сидеть у окна. Знакомо, знакомо. И там пересказ такой. Неизвестно, почему этот человек сидит у прохода и не желает пересесть к окну. Может быть, он в бегах и боится быть узнанным случайным прохожим или схлопотать снайперскую пулю. Ну, правда, загадка.
1: Нет никакой загадки, потому что там батареи располагаются. Иногда очень жарко сидеть.
0: Летом?
1: Летом.
0: Может быть,
1: числе...
0: из-за солнечных лучей.
1: Солнечные лучи.
0: Батареи, да.
1: Потом... Или наоборот, окно открытое.
0: Нет, я тебе скажу, что такие люди наблюдаются в общественном транспорте круглый год.
1: Да, вот.
0: Через которых пассажирам приходится перелезать, и это все очень неудобно, а они не продвигаются вглубь. Это не только те люди, которым нужно выходить на следующий остановки.
1: Согласен полностью, да.
0: Так, добавляйте.
1: Ирен пишет, пока пользовалась транспортом, больше всего раздражали рюкзаки размером больше хозяина, особенно если хозяин сильно вертлявый.
0: То есть рюкзак-мен.
1: Ну, сними ты рюкзак, и все, и не будет никаких проблем. Нет, это еще три человека дополнительных, считай, у тебя...
0: А как же еще такой персонаж, которому вечно дует?
1: Вот, это...
0: Которые закрываются.
1: Духота, да. Духотищная. Вообще, особенно вот как раз отличаются женщины такого серебряного возраста, как любят сейчас говорить, потому что пытаются закрыть все форточки. Вот это, этот страх сквозняков, который из Советского Союза тянется, он
0: сохраняется. Мы сейчас такие классические типажи перечислили, но были исследования, которые проводились в 2020 году. А что 2020 год преподнес нам? Это Привет. Был разгар пандемии, и когда там спрашивали людей в опросах, а что вас больше всего раздражает, и буквально на первом месте пассажиры, которые кашляют и чихают, не прикрываясь платком. Угу. Пассажиры, которые не надевают маски. Вот это все было, но это уже
1: актуальный
0: ушло.
1: Был страх, сейчас опять все вернулось на круги своя. Ну что, про транспорт поговорили, давай про самолеты поговорим.
0: Давай поговорим про летний отдых. Угу. На портале Я-1 сегодня большая статья с утра. Давайте я процитирую заголовок. Отдали за путевку больше 600 тысяч. У екатеринбуржцев аннулируют туры в Турцию. Ну и дальше путешественники рассказали, как остались без денег и отдыха. Но здесь искусство заголовка, потому что как раз конкретные люди, которых цитируют наши коллеги, они без отдыха не остались. Ну, только им пришлось дополнительно к этой немаленькой, мягко говоря, сумме доплатить. Итак.
1: Четыре человека, семья из двух взрослых, двух детей, купила путевку в Анталью. И назло как раз перевозить их должна была авиакомпания Air Anka. А с ней работают туроператоры Анекс и Интурист.
0: С 26 мая
1: у Air Anka кончилось разрешение на полеты из России в Турцию, ну и обратно, соответственно. И все эти туры были отменены.
0: И более того, вы помните, в конце мая тысячи туристов застряли в Турции из-за отмены рейсов этой неуважаемой теперь авиакомпании. Ну, тогда в пресс-службе Минтранса сообщили, что до середины июня отменившиеся полеты будут выполнять другие авиакомпании. Но в конкретном случае... О котором рассказывает семья конкретная, неважно, все равно, она же, эта женщина, купила за немалые деньги у туроператора путевку, а ей за сутки до вылета сказали, извините, а тур аннулирован. Ну тогда эта женщина, да, причем нужно сказать, они за четырех человек отдали 665 тысяч рублей. И они просто попросили, вы оставьте нам, пожалуйста, полностью не аннулируйте, представляешь,
1: за день до отдыха. Что мы заказали.
0: Наземную часть тура, плюс еще у них билеты обратно были другой авиакомпании, что их так слегка спасло. Да, то есть до Екатеринбурга, когда они будут возвращаться, это другая авиакомпания, которая летает, все у нее хорошо. В итоге они сами кое-как, рассказывает эта женщина, кстати, ее Анна зовут, купили билеты в Анталию через Москву и улетели. Переплатить, говорит она, пришлось, конечно. Новые билеты вышли еще в 206 тысяч на двоих взрослых и на двух детей. В общем, а туроператор сейчас, внимание, вернет за билеты от Air Anka порядка 500 евро, это около 42 тысяч рублей.
1: Тут я бы Анне посоветовал написать, во-первых, Муниципальный центр защиты потребителей.
0: Не Голубевой,
1: и в четверг мы точно с ней обсудим эту ситуацию, потому что на самом деле у Анны есть масса вариантов, что еще можно вернуть. Это и потерянный отдых, это упущенная там выгода, это моральный вред, естественно. То есть там такой накопился
0: Какие
1: ком.
0: Какие 42 тысячи?
1: Дело в том, что вот эти вот операторы, у нас же как говорят, что Air Anka не сказала этим операторам, что у нее кончается разрешение на полеты. То есть крупный туроператор не понимает, что его перевозчик без разрешения пытается улететь до конца года.
0: Он имеет дело, этот крупный туроператор не с Аэрофлотом, не с уральскими авиалиниями, то есть не с какими-то крупными флагманскими авиакомпаниями, а с перевозчиком, который, ну, скажем так, не самый крупный.
1: Не на слуху.
0: Не на слуху абсолютно. И говорят, а у нас слабки, а мы не знали.
1: А вот не могут они так говорить, потому что это их ответственность, зона ответственности туроператора полностью.
0: Абсолютно.
1: Поэтому.
0: Более того, сейчас, например, туристически известный портал Турдом публикует статью, несмотря на то, что рейсы этой авиакомпании отменены, ты не поверишь, Паша, туры с ними все еще продают.
1: Поверю. Вот
0: туры
1: в этом
0: продают, но, например, в туроператоре Интурист редакции Турдома пояснили, что туристам не стоит беспокоиться. Для отмененной программы предусмотрена техническая замена перевозчика. Но, тем не менее, это же введение в заблуждение.
1: Абсолютно.
0: Люди должны знать, кто их повезет по воздуху, если они уже заплатили за путевку.
1: При этом человек не платит компании авиаперевозчику, он платит туроператору, который все организует. Это единый пакетный тур. А пакет включает в себя и перевозку, и все остальное. Поэтому туроператор
0: собственно,
1: отвечает.
0: Это была такая продолжительная подводка к нашему вопросу. Лето началось... Вы летом куда-то полетите, поедете отдыхать, хвастаетесь, жалуетесь. Прямо сейчас у нас для этого есть все реквизиты, Паша, напомню.
1: +7 908 909 104 5 сюда присылайте ваши Мечты, фантазии.
0: Нет, не мечты, а на самом деле, где планы. Вы будете отдыхать летом, ну или вообще вы mm-hmm. не планируете отдыхать, тоже напишите. Есть, например, небольшое исследование, которое публикует Лента.ру. Это исследование сервиса «Островок» вдогонку к прошедшему Дню защиты детей. Россияне с детьми выбирают для летнего отдыха все-таки Краснодар и Крым. Внимание, и Крым. 80% бронирований от семейных туристов приходится на российские регионы, и, собственно, Краснодарский край и Крым чаще всего по понятным причинам выбирают, чтобы хоть какое-то море было, несмотря на то, что, например, стало известно, что бензин по талонам в Крыму и в Севастополе сейчас выдается тоже по известным причинам, а львиная доля путешествий в Крым – это на автомобилях.
1: Да, и тем
0: то
1: более
0: есть
1: провозить.
0: Автобусы, железнодорожный транспорт и автомобили.
1: Да. И в Российском Союзе туриндустрии отметили изменение потребительского поведения в отношении как раз поездок в Крым. Угу. Как сообщил руководитель пресс-службы Союза, сейчас фиксируется небольшое замедление в темпах бронирования путевок в Крым. Причиной такой динамики...
0: Небольшое замедление.
1: Ну да, ну, вот как любят они это говорить. Вроде как бы не падает, но чуть-чуть замедляется
0: нет,
1: темп.
0: Нет, подожди, да. Я не иронизирую. Может быть, действительно, правда, небольшое замедление, потому что нашего человека ничем не вытравить.
1: Но,
0: абсолютно.
1: Знаешь, ну, когда ты приезжаешь, и у тебя нет бензина, а ты на автомобиле, ну, как бы тут уже вытравить, не вытравить, ты не можешь передвигаться. Причиной как раз стал дефицит автомобильного топлива, и выражают надежду в Союзе, что проблема будет решена в ближайшее время, но, тем не менее, все, кто планирует путешествие на личном автотранспорте, им посоветовали брать горючее с собой, но строго, ну, там же еще Крымский мост, а там особые правила провоза горючего. То есть люди риски-то чувствуют и начинают меньше бронировать.
0: Я смотрела, Паш, извини, я тебя перебью, смотрела цены все-таки, почему едут в Крым, кроме того, что, в принципе, очень любят Крым, любят эту природу. Здесь еще есть небезызвестный нюанс, который касается цены. Краснодарский край по-прежнему дороже, чем Крым.
1: Не всегда, потому что... Вот я сейчас открыл ассоциацию туроператоров, сайт, они буквально сегодня опубликовали огромную статью со статистикой.
0: И
1: Краснодарский край... 100-130 тысяч на 9 ночей на двоих. Сравнивали с прошлым годом, почти такая же цена сохранилась. А вот Крым сейчас 117-150 тысяч рублей на 10 ночей, правда. В прошлом году было 100-120 тысяч. То
0: Может
1: есть Крым
0: быть,
1: вырос.
0: Они чуть-чуть... Нет, Крым вырос, если сравнивать с тем, что было в Крыму.
1: Ну, да, не, они сравнивают.
0: А Атор выкатывал, Паша, данные и утверждал, что, ну вот буквально накануне я смотрела, видимо, другие какие-то данные,
1: вот
0: что в Краснодарском крае все-таки дороже до последнего времени было, чем в Крыму. Ну, в общем, главное это другое. Главное это наш вопрос, будете ли вы где-то отдыхать этим летом, ну и где конкретно. Ну, вот здесь нам пишут грустно, а может быть не очень грустно.
1: Почему?
0: Вот от Ирины, например.
1: Дальше дача в настоящее время никуда, слишком много рисков в пути и в пунктах назначения. Ну, очень удивило меня в последнее время ситуация в Арабских Эмиратах, которые воспринимались, ну, очень безопасными, понятно, из-за событий
0: Расскажите
1: на Ближнем Востоке.
0: Расскажите нам хотя бы про одно абсолютно безопасное место на этой планете сейчас.
1: Да. Да. Андрей пишет, поеду к родственникам в Башкирию через месяц. Там, на месяц. Там красивая природа и отменная рыбалка. Баня, ягоды, мед. Прекрасно.
0: Да. Завидуем
1: Башкирии,
0: и пока никуда не едем, пока остаемся в Екатеринбурге. Я предлагаю снова наша любимая рубрика об культуру, о ней мы и поговорим.
1: Да, Владимир Мединский дал интервью изданию «Эксперт», где рассуждает он о киноцензуре. Как он сказал, сегодня в отрасли слишком много государственных денег и слишком мало рыночных инструментов. Индустрия зависла между социализмом и капитализмом. В результате мы имеем груду посредственных кинопродуктов. Государство хочет как лучше, но не получается следить за качеством. А контроль должен быть на всех этапах. Идея, сценарий, съемки, реализация. Он вспоминает советскую цензуру, говорит, у меня нет никаких
0: Он сказал вот что, не идеализирую советскую цензуру, но от нее была несомненная художественная польза, халтуру не пропускали в прокат. Вот ключевая фраза из этого интервью Мединского.
1: То есть он говорит, снял барахло, переделывай. Государство должно контролировать процесс, и если государству, которое дает деньги на кино, не понравилось, ваша продукция, то тогда переделывай. Или деньги возвращай.
0: Нет, здесь есть небольшой нюанс. Речь-то идет не только о фильмах, на которые государство дает деньги. Я так понимаю, что речь, в принципе, обо всех фильмах идет.
1: Началось...
0: И примерно то же самое, просто другими словами, несколько дней назад говорил Дмитрий Певцов. По этому поводу любопытную статью у себя в Телеграм-канале написала кинокритик Лариса Малюкова, которая напомнила, что действительно в Советском Союзе цензура осуществлялась на всех этапах, то, что Мединский сказал. Вот, например, редакционный издательский совет проверял текст сценария на соответствие партийной линии. Дальше, уже худсовет киностудии, где собирались руководители, редактура, они оценивали материал на идейную зрелость и профессиональный уровень. Дальше идет Госкино. Госкино СССР выдавало разрешение на запуск в производство, ну или не выдавало, а еще и контролировало процесс съемок, как могло, конечно.
1: Там на уровне еще отбора актеров иногда могло вмешиваться государство.
0: Еще как, конечно. Главлит осуществлял финальную проверку на отсутствие гостайн, секретных данных, нежелательных политических аллюзий. И на выходе, напоминает Лариса Малюкова, если картина не отправлялась на полку, ей выдавалась категория, от которой зависел не только гонорар авторов, о чем говорит Владимир Мединский тоже, но и прокат. Так вот, про фразу «не пропускали халтуру». Что такое эта третья категория? Эта категория означает узкий, крайне узкий прокат. Чаще всего это
1: несколько экранов,
0: максимум 10 копий на всю страну, показ в каких-то небольших клубных залах. То есть до аудитории фильмы третьей категории практически не доходили. Теперь про халтуру. А какие фильмы имели третью категорию? Андрей Рублев и «Сталкер», например, вышли с третьей категории. «Комиссар Раскольдова» получил третью категорию, был признан идеологически вредным, режиссера уволили, запретили даже его имя упоминать. Картина Киры Муратовой с Владимиром Высоцким «Короткие встречи» тоже получила низкую категорию, была запрещена, напоминает Малюкова, к показу на долгие годы. То есть картины прятались от массового зрителя. Эти перечисленные картины, они являлись халтурой?
1: Разумеется, нет.
0: Я не думаю, что Владимир Мединский, спроси его про Андрея Рублева, он бы, в принципе, это слово на букву «Х» вообще произнес бы. Конечно, нет.
1: Но, с другой стороны,
0: просто
1: мы же понимаем...
0: Просто здесь есть история кино и конкретные вещи, которые вот...
1: Что халтуру-то как раз пропускали. Производственные фильмы, которые были однодневками, условно.
0: Вы знаете, сейчас есть всякие чудесные телеканалы, которые транслируют старое советское кино. И не только какие-то шедевры, какие-то кинохиты... Там показывают фильмы, которых я при всей своей любви к российскому, к советскому кино, я ни разу не видела. И вот это было невероятной халтурой. Это просто невероятная халтура. Просто тогда выходили фильмы в огромном количестве, и они были очень разные. И какие-то история совсем забыла. Просто сейчас кто-то из архивов пыльных достал и показывает, чтобы забивать сетку.
1: Были.
0: Ну, в том числе, а бывает вообще с идеологией они не были связаны, но были самой настоящей халтурой. Но еще нельзя сказать, что, в общем, цензура способствовала развитию советского кинематографа. Это распространенное, как справедливо Лариса Малюкова уточняет, заблуждение и напоминает, сколько фильмов замечательных, да, правда, выходило, но вопреки всему давлению, а сколько режиссеров получили инфаркты и получили депрессию. Просто потому, что не смогли осуществить свой замысел. Вот и все.
1: Вот она цензура.
0: На этом на сегодня все. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
0: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
1: Не переключайтесь.
2: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Доброе утро. Мошенники начали рассылать сообщения о якобы выплатах ко Дню России. Предупреждают пресс-службе МВД. Уведомления приходят через мессенджеры и электронную почту. Пользователи перенаправляют на фишинговые сайты, которые внешне похожи на портал госуслуги и на несуществующий единый центр выплат. По данным МВД, рост активности мошенников в преддверии праздника связан с тем, что у людей на фоне положительных эмоций снижается критическое восприятие информации, пишет газета.ру. В МВД призывают россиян быть бдительными, не переходить по ссылкам из сомнительных рассылок. С сегодняшнего дня сотрудники ФСБ ограничивают движение в районе аэропорта Кольцово из-за учений. Под ограничение с сегодняшнего утра и до 15.00 четверга 4 июня попали несколько территорий, в том числе на Химаше, на Сибирском, Челябинском, Арамильском трактах, на подъезде к поселку Кольцово, к Сулимовскому Торфянику, а также поселок Светлый в Арамильском городском округе. Об этом сообщили в телеграм-канале «Антитеррор Урал». Работы аэропорта, учения не касаются. Кольцово работает в штатном режиме, пишет портал 66. О новом ЧП с ребенком сообщают сегодня свердловские СМИ. В Екатеринбурге школьник ради забавы повис на карнизе многоэтажки, едва не упал с высоты 12 этажа. Об этом рассказал порталу «Е1» очевидец. 1 июня компания подростков пробралась на крышу высотки. Один из мальчиков спрыгнул с нее на балкон верхнего этажа, обратно забраться не мог. Несколько минут висел на карнизе, в попытках залезть на крышу содрал себе локти. Друзья не помогали, лишь снимали происходящее на видео. На помощь подростку пришел житель этого дома. Он поднялся на крышу, вытянул мальчика с карниза, затем прогнал всю компанию, пишет Ядин. В Екатеринбурге перенесли дату открытия памятника Алексею Балабанову. Это уже не первый перенос. Изначально монумент хотели установить 18 мая, в день смерти сценариста. Позднее открытие перенесли на 18 июня. Теперь новая дата – 16 июня, 2 часа дня. После церемонии состоится концерт, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург главный», близкий к мэрии. Памятник установят у Дворца молодежи. Скульптор Мейрам Баймуханов изобразил режиссера, сидящим в пустом вагоне грузового поезда. Планируется, что при установке памятника Балабанову фальш-рельсы соединят с настоящей трамвайной линией, пишет «Комсомольская правда». Курьезный случай произошел в Швейцарии. Туристка привезла из отпуска в Германии 55 чемоданов и вызвала переполох среди таможенников. 31 мая женщина пересекла границу между двумя странами возле коммуны Тайнген на собственном фургоне. Сотрудники таможни были вынуждены тщательно проверить каждый чемодан, пропустив через рентгеновский аппарат, сообщает издание Bild, и отмечает, что жители Швейцарии могут беспошлинно ввозить в страну неограниченное количество вещей, если багаж был с собой при выезде. Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
4: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, возможен дождь. Ветер южный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 15 градусов выше 0.
5: Информация на правах рекламы.
6: Три квартиры на этаже?
7: Три квартиры на этаже.
6: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-калина.ру.
8: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны.
10: Когда мы говорим о выдающихся людях, всплывает вопрос, а точно ли то, чего они достигли, это максимум? Может быть, они были способны на большее? Понятно, что это не более, чем размышления в духе альтернативной истории. И все же наш сегодняшний герой, при всех его заслугах, как представляется мне, мог добиться куда большего. Это спортсмен, хоккеист Виктор Кутергин. Он родился в Свердловске в 1952 году и к 20 с небольшим годам дорос до главной звезды автомобилиста. Виктору Александровичу повезло. Пик его спортивной жизни выпал на золотую пару советского хоккея. Это был любимый спорт миллионов и лично генсека Брежнева, а гегемония красной машины на чемпионатах мира и олимпиадах, кажется, прерывалась не чаще, чем на Земле менялись геологические периоды. Впрочем, стать чемпионом в составе сборной Кутергину не довелось. Свой главный шанс он упустил, играя в ЦСКА, фарм-клубе национальной команды Союза. За неполные два сезона в 75 1975 и 1976 годах в составе армейцев свердловский нападающий появлялся эпизодически. Мало забивал и попал не в сборную, а домой. За что почитаем местными. Неважно при каких обстоятельствах, но ведь почти всю карьеру провел дома. Однако в том же 76-м Виктору Кутергину было суждено войти в историю. Он стал автором первого гола, первой суперсерии между клубами, а не сборными, это важно, СССР и НХЛ. Кутергин открыл счет в матче ЦСКА Филадельфия Флайерс. Больше отличиться ему не довелось, хотя в той суперсерии Виктор провел еще две игры. Впрочем, и этого хватило, чтобы форвард вошел в пантеон самых почитаемых уральских хоккеистов. К тому же, больше никто из наших не мог похвастать, что играл в одной команде с тройкой Харламов-Петров-Михайлов. Играл он еще довольно долго. Карьеру Кутергин завершил только в 89-м году. Однако забраться так же высоко больше не смог. Отчасти из-за сумасшедшей конкуренции, отчасти из-за того, что не смог освоиться в Москве. В те времена это было обязательным условием успешной карьеры. Впрочем, дома его ровно за это и любили. Кутергин при всех его талантах был таким же простым и прямым уральским мужиком, как и те, кто приходил на трибуны, который мог и любил погулять, да и крепкое словцо при случае употребить. Виктора Кутергина не стало весной 2019 года. Он умер 17 марта на 67-м году жизни. За 20 лет своей карьеры играл только в Свердловске с двумя небольшими паузами на Москву и Ижевск. Большим тренером не стал, оправдав известный тезис «Звезды редко хорошо тренируют». В последние годы от спорта отошел, жил за городом и, как сам говорил, просто получал кайф от самой обычной жизни. На корте Виктор Кутергин был уральской звездой, которой совсем немного не хватило, чтобы дотянуться до приставки «Супер». Его достижение перекрыл только Павел Дацук спустя почти 30 лет. Но о нем мы поговорим в другой передаче.
11: Люди Урала. О наших выдающихся земляках. В эфире «Юридическая консультация». Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
12: Хорошо. Одиннадцать часов и 8 минут на 104.5 радиофорум продолжается. Дневной эфир по вторникам после 11 часов. Время юридической консультации. Собственно, мы появились в эфире. Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Андрей Винницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета. Андрей, здравствуйте.
13: День добрый.
12: Собственно, заговорились мы тут перед эфиром. Много чего успели обсудить. Но, Андрей Владимирович, давайте начинать с совсем хорошего, потому что в списке профессиональных праздников юридических прибыло. 31 мая впервые официально отметили День российской адвокатуры, с чем я вас, собственно, поздравляю, с прошедшим, конечно, но тем не менее.
13: Ну, отчего же первый раз? Успешные адвокаты регулярно позволяют себе.
12: Это я понимаю, но так или иначе, в российской газете это было представлено в заголовке именно так, что впервые в истории, вот официально этот праздник утвержден. Вообще, считали какое количество профессиональных праздников, если вот взять календарь за год. День юриста у нас в декабре, это я помню. Вот теперь у нас День российской адвокатуры. Дальше можно День следователя, День прокуратуры.
13: Ну, понимаете, мы как юристы против любой дискриминации. Соответственно, сколько профессий, столько и должно быть праздников. Как может быть иной подход?
12: Правильно, у нас День радио каждый день, да? Ну, ладно, хорошо. Я должна напомнить, что мы в прямом эфире, поэтому на +7 908 909 104.5 ваши СМС и вопросы посредством любых мессенджеров на этот номер, пожалуйста. Во второй части программы традиционно будем на эти самые вопросы отвечать. Трансляция юридической консультации на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте. Нас там видно, нас там слышно. Вопросы и комментарии к тем темам, которые звучат в этой студии, можно оставлять в комментариях под трансляцией юридической консультации. Начать сегодняшний эфир, уже официально, так сказать, его начать, я хочу с информационного повода. На самом деле, когда я в начале мая брала эту тему в эфир, я не думала, что такое количество раз будем мы вспоминать в этой студии историю с так называемым бумажным НДС. На прошлой неделе Федеральная служба безопасности сообщила, что задержала в Екатеринбурге создателей одной из крупнейших площадок вот этого самого бумажного МДС, мало того, что они задержаны, под домашний арест они помещены. Андрей Владимирович, у меня вопрос, во-первых, сколько мы будем вот этих вот автошоков еще слышать, потому что зафиксировали, опять же, правоохранители в конце апреля раскрытую крупнейшую сеть бумажного НДС с многомиллиардным ущербом. И вот примерно раз в неделю или раз в полторы недели эта тема, она как-то обновляется. Задержан еще кто-то, предъявлен еще какой-то ущерб. И вот так вот оно продолжается. Сколько будет еще этих автошоков?
13: Ну, Александр, уважаемые слушатели, давайте мысли трезво. Всегда, пока будут устанавливаться обязательные платежи в виде налогов, которые отдельным хозяйствующим субъектам мучительно больно отрывать от себя, будут и схемы разного рода уклонения. И это было всегда, есть и будет. Другой вопрос, что эффективное противодействие им способно, ну, максимально снизить масштабы. И мы, в принципе-то, ведь перелистнули страницу вот этих вот нереальных поставщиков дутого входящего НДС достаточно давно, и спецоперация налоговых органов переименовалась в борьбу с дравлением бизнеса, все как-то по ОСН, калибр был значительно уменьшен. Но вот несколько нашу там деловую общественность будоражит вскрывшиеся масштабы, что оказывается вот этот вот нереальный НДС и бумажный НДС оказывается все еще актуален, и причем не в таких каких-то небольших там операциях, а именно целые заводы бумажного НДСа.
12: Так сеть по всей стране, получается, действовала. Там, ну, какое-то количество регионов даже, по-моему, было.
13: Понимаете, указано. Ну, конечно, хорошо, что это было вскрыто. Ведь любое вот это использование бумажного НДС, это, по сути, незаконная оптимизация. В конечном счете, это ставит хозяйствующие субъекты в неравное положение. Кто-то платит налоги, кто-то их не платит и незаконно обогащается. И мы здесь не говорим, по сути, о каких-то налоговых спорах, о налоговых там претензиях. Это же, по сути, речь идет о... Это не налоговые отношения, это, ну, чисто криминал. Потому что речь идет о фиктивных операциях и имитации добросовестной хозяйственной деятельности. Другой вопрос ведь, наверное, всех нас должен волновать. В эпоху цифровизации и в условиях, когда наше налоговое ведомство позиционируется в качестве одного из самых прогрессивных, у которого все на ладони, возникает закономерный вопрос, как в таких масштабах какое-то заметное продолжительное время это могло существовать. И вот те поимки, которые имеют место быть, ну, каких-то вот уже криминальных авторитетов, насколько вот позиционирование, что организаторы были задержаны, ну, на самом деле, являются ли те самыми организаторами или вершинкой этого айсберга? Это, наверное, вопрос закономерный, когда, ну, вот та аналитика и подключая в нейросети позволяют все видеть насквозь. Ну, в принципе, мы знаем, и общественность наша слышала, что в эти операции были вовлечены не только горе-коммерсанты, но, наверное, вот те ресурсы и возможности, которые сейчас обладают там правоохранительные органы, позволяют, наверное, надеяться то, что вся сеть, система будет установлена, потому что в конечном счете, если кто-то в крупных объемах не откровенно цинично уклоняется, но это все бремя падает на других, на добросовестных участников отношений и на граждан. Поэтому я вот по опыту профессиональному могу сказать, что вот эти истории, ну, они не имеют отношения, именно я вот подчеркну, к налоговым спорам. Есть вот криминальные истории по имитации, это могут быть налоги, это может быть любые другие операции, и вот, собственно, налоговые отношения. Это не про налоги, это про совершенно понятные составы. Я подчеркну, что ведь вменяется-то не уклонение от налогов самим организаторам, а специальные составы, там 173.3, организация деятельности по предоставлению налоговых органов. Ну, там где-то может быть еще...
12: И дальше сбыт заведомо подложных счетов фактур, а это не подделка документов? То есть можно же, может ведь, наверное, следствие пойти по ужесточению? статьи? Или именно принципиально, знаете, чтобы это был чисто экономический состав?
13: Это конкуренция общей специальной нормы. Сама все подделка документов – это не сильно тяжкий состав. И вот здесь специализация-то это введена достаточно недавно, в 24-м году, 173-3, специализированный состав. Будут ли укладываться все эти деяния в этот состав, либо в ряде случаев те или иные деяния квалифицируются при наличии умысла и как мошенничество, то есть когда речь идет о незаконном возмещении хищения средств бюджета, а кому-то и уплата, неуплата налога. Вопрос в том, что предмет доказывания совершенно разный. По неуплате налогов нужно доказать одно, по хищению средств из бюджета другое, а в части организации деятельности вот, по предоставлению налоговых органов заведомо ложных счетов, фактур, там предмет доказан достаточно усеченный, можно все это быстро, как говорится, установить. Поэтому, но думаю, что если вскрыть всю цепочку всех вовлеченных, ну, хватит на всех.
12: Ну, вот обещают вскрыть всех.
13: Разных цифр.
12: Обещают вскрыть всех. Я напомню, что мы в прямом эфире, поэтому вопросы и комментарии на плюс 7-908-909-104-5. Мессенджеры и смс-сообщения добираются до нашего эфира. Трансляция на официальной страничке Радиофорум продолжается. Чтобы не уходить далеко от НДС, тоже тема, наверное, в общем-то, больше на поговорить. В «Ведомостях» сегодняшняя публикация. Президента и Кабинет министров попросили не снижать порог доходов для плательщиков НДС. То есть мы продолжаем, опять же, озвучивать в информационном поле вот эти вот просьбы представителей малого и даже микробизнеса. Это те, кого обложили НДС, те, кто должны платить НДС вот с 1 января 2026 года. Ведомости пишут об инициативе, которая направлена и в адрес президента, и в адрес правительства за подписью «Опоры России». Они как раз представляют интересы МСП. На прошлой неделе глава РСПП, господин Шохин, также говорил, что, возможно, стоит подумать о том, чтобы не снижать вот этот вот порог вхождения в новый НДС ежегодно, как у нас прописано, собственно, что вот у нас есть 1 января 26-го, потом у нас будет 27-й год, и у нас доход еще больше понизится, и потом 28-й.
13: Ну, что здесь комментировать? Из этого очевидно одно, что раз...
12: А это вот как раз страдают-то те, кто вот на кого те самые бумажные НДСы переложили нагрузку?
13: Я вот за твою это один делаю. Сторона? Раз просят хотя бы не снижать, то точно повышать порог входа не будут обратно.
12: Повеселиться-то,
13: да?
12: Мы, конечно, с вами можем на эту тему.
13: Лучшее, что может случиться, то, что его оставят в текущем формате. Думаю, что сейчас начало июня, и озвучивается та или иная риторика, но вопрос снижать или сохранять будет решаться уже ближе к окончанию финансового года, когда будет проектироваться бюджет, потому что налоги – это то, за счет чего покрываются расходы. Вот когда будет понятна расходная часть, доходная часть, объем дефицита, и ведь никто не хочет вот из принципа брать больше, чтобы взять больше налогов. Вопрос, за счет чего покрыть расходы. Есть те или иные источники, мы между чем и чем выбираем, понимаете? Вот есть приоритизация, то, что можно в первую очередь, где найти во вторую, в третью, в четвертую. Поэтому смею предположить, что вопрос будет разрешаться при проектировании бюджета, и вот, как говорится, хватает ли других источников, можно ли услышать просьбы, в ряде случаев мольбы малого там, среднего бизнеса, или других вариантов нет. То есть вопрос сугубо такой финансово-экономический.
12: Ну, в общем, ясно, к этой теме мы вернемся где-нибудь в августе-сентябре, ну, когда начнется бюджетный
13: процесс. До этого это всего лишь будет пока лишь такая подготовка к...
12: Ну, и озвучивание позиции тех, кто должен защищать интересы бизнеса в нашей стране. Хорошо, Госдума у нас в третьем чтении приняла закон на сроки давности по делам о приватизации. В каком виде в итоге принят документ, что в нем хорошего и что в нем, возможно, не очень хорошего все-таки осталось, сохранилось или получилось?
13: Ну, вы знаете, наверное, это один из самых горячо обсуждаемых законов последние годы, который был основан на уже вот там десятках либо сотнях рассмотренных кейсов, рассмотренных дел. И, значит, вот всей той риторики, которую мы слышали, как за отмену сроков исковой давности, либо наоборот, жесткое применение. Поэтому вот тяжело, очень тяжело этот законопроект шел, несмотря на то, что анонс был ведь несколько лет назад.
12: Ну, как только началась история с национализацией и деприватизацией, так, собственно, заговорили о регуляторике, что она необходима.
13: Были даже версии, давай, может быть, сейчас пропустят энное количество дел, а потом примут ограничивающий закон. Но сколько раз этот проект заходил в Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте, тоже шел не просто кадровые кое-какие перемены были, и вот, наконец, случилось. Итак, у нас появились поправки в статью 196, 217. Вот если смотреть информационные поводы, то все звучит следующим образом. Установили 10-летний срок для оспаривания сделок, после которого ни-ни. Сразу требуется целый ряд уточнений.
12: Вот, откуда считаем 10 лет?
13: И не только это. Во-первых, каких дел и споров это касается? Мы не раз анонсировали все, что у нас озвучивается в эфире или в рамках освещения тех или иных дел, на самом деле охватывает совершенно разные истории по своему происхождению. Далеко не всегда это сугубо вопросы о неправильной приватизации. И поэтому государственные активы давайте вернем назад. Значит, эти дела нужно принципиально разграничивать с изъятием имущества по коррупционным правонарушениям, это никакого отношения к этому не имеет. А там мы уже все знаем, там никакой исковой давности нет. То есть все, что касается изъятия нажитого непосильным коррупционным трудом, все изымается вопреки или без применения срока исковой давности. И было ли это приватизация, не было приватизации. То есть и даже когда коррупция касалась приватизации, тоже сроки не применяются. Сразу в сторону. А вторая история касается, и мы это тоже наблюдаем, изъятия стратегических активов. Порты, инфраструктура та или иная, которая находится под прямым или косвенным иностранным контролем, ну или наши же российские бенефициары, но через недружественные юрисдикции. Это тоже самостоятельная история, которая не имеет прямого отношения к приватизации. Итак, у нас два этих огромных сегмента уходят. Остаются лишь ситуации, где есть некие просто формальные правила, и они были нарушены при приватизации. Ну, не знаю, это с точки зрения там, проведения торгов, публикаций, какие-то формальные моменты. Так вот, этот закон распространяется на такие случаи. И, наверное, их не самое большинство. Приватизационные нарушения, ну, они массовый характер могли носить 90-х годах. Все, что касается приватизации современной, все достаточно так последовательно и с иголочки делается. Так вот, опять же, и даже здесь не надо говорить про 10 лет. Речь идет о том, что применяется общий срок. А общий срок в соответствии с нашими даже пословицами всеми, кому хорошо известно, обещанного 3 года. Жду 3 года. Но есть некий пресекательный срок, но в любом случае не больше 10. В любом случае не больше 10. И имеется в виду, что эти 3 года они могут течь с разного момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. А мы знаем, что главными контролерами со стороны государства, государевым окном, здесь являются органы прокуратуры, которые заявляют позицию. Мы узнали в ходе прокурорской проверки. Ну, соответственно, все сроки исковой давности текут соответствующим образом. Так вот, здесь устанавливается, что в любом случае 10 лет с момента, когда выбыло имущество из публичной собственности, и точка. Да, это есть некоторые уже вот объективный предел, потолок, не больше. Но это, опять же, не все. Уважаемый слушатель Александров, давайте вспомним дело сочинских садоводов. Это нашумевшее на всю страну.
12: Да, когда там изымались земли.
13: Тысячи, десятки тысяч. И какая позиция была занята? Вот сроки, они действуют, когда имущество выбыло. А есть ситуация, когда, например, касается вот, там, особо охраняемой природной территории, лесной фонд, надзорные органы занимают позицию. Так там не выбывало. Там документы сделали, а деревья как росли, так и растут. То есть государство себя считало собственником, и в соответствии с данными лесного реестра. А граждане, как-то получившие документы и имеющие документы из ЕГРН, считали себя собственниками. Но по факту это ведь не выбывало. Поэтому вот вопрос выбытия...
12: Обе стороны были введены в заблуждение.
13: Вопрос выбытия, он не всегда очевиден. Ладно, когда речь идет там о квартире, о каком-то здании, там попроще. Но когда речь идет о земельном участке, что значит выбыло, прибыло, грань всегда очень тонкая. Поэтому могу сказать, конечно, событие случилось большое, но с точки зрения того удельного веса спорных ситуаций, оно не то, что не охватывает 100%, а даже половины тех многообразных случаев, когда дискутируются вопросы применения или неприменения сроковской давности. Но все же хорошо.
12: Плюс 7-908-909-104-5. Ваши смс-вопросы и вопросы посредством мессенджеров на этот номер. Трансляция на официальной страничке Радиофорум 104.5 FM продолжается. Мы сейчас будем делать перерыв? Да, мы сейчас будем делать перерыв. Давайте сделаем его сейчас. На 3 минуты прерываемся. После этого вернемся, продолжим. Будут у нас вопросы. Еще парочку тем обязательно обсудим.
14: Культпоход.
15: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
14: Театр.
15: Театральный поезд прибудет в Екатеринбург 18 июня. Это один из самых масштабных проектов празднования 150-летия Союза театральных деятелей России. Проводится он впервые. Два поезда с артистами отправились с востока, из Владивостока, и с юга, из Севастополя, в Москву. В каждом городе, где остановятся поезда, пройдут театральные фестивали, а зрители увидят лучшие представления театров из соседних регионов. Проект охватит 43 города России, в нем участвует более 5000 артистов. В Екатеринбург театральный поезд прибудет утром 18 июня. Торжественная встреча пройдет с 9 до 10 утра на железнодорожном вокзале. И здесь же на протяжении 2 дней будет работать выставка, посвященная СТД, театральному искусству и театральным профессиям. В 10 часов от вокзала стартует театрализованное шествие с участием оркестра и артистов театров Екатеринбурга и Свердловской области. Колонна направится сначала в парк литературного квартала, а затем в Дом актера, где в рамках образовательной программы состоится показ документального фильма «Союз театральных деятелей. Связующая нить поколений». На театральном поезде в Екатеринбург приедут артисты театров Челябинска, Кургана и Шадринска. В течение 2 дней жители Екатеринбурга увидят 8 постановок, в том числе детские спектакли «Аистенок и пугало» Челябинского театра кукол. Его покажут на сцене Екатеринбургского кукольного театра. В детской филармонии это будет спектакль «Бременские музыканты» драмтеатра из Шадринска. А в Доме актера пройдет сразу 3 спектакля детского театра «Песка и теней» «Скоробей» из Челябинска. Это «Маленький принц», «Аленький цветочек» и «Солдатик СН». Билеты в продаже 19 июня вечером в Екатеринбургском ТЮЗе. Состоится торжественное завершение проекта, и театральный поезд уже с участием артистов Свердловских театров отправится в Пермь.
14: Музыка.
15: 19 июня вообще особенный и очень насыщенный день, потому как большое народное гуляние «Ночь музыки» пройдет в этот же день в Екатеринбурге. Впервые без основателя, идеолога и мотора этого фестиваля Евгения Гринбурга. Как обычно, концерты будут проходить повсеместно в центре, на улицах, площадях, в парках, в музеях, театрах, в кафе и ресторанах. Повсюду будет звучать музыка самых разных стилей и направлений, и вход, как обычно, свободный. Хедлайнер «Ночи музыки» в этом году – «Чайф», Сергей Бабунец, Юлия Савичева, «Смэш Бэнд», группы «Пицца», «Савам» и другие. Завершится «Ночь музыки» на рассвете, по традиции, на Октябрьской площади акции «Светает», когда зрители и музыканты исполняют хором песню из бременских музыкантов «Луч солнца золотого». Посмотреть список всех музыкантов и составить свой маршрут на «Ночь музыки» можно, если зайти на сайт проекта. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
16: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
17: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. В эфире «Юридическая консультация».
18: обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
12: 11:30 на 104.5 радиофорум продолжается. Дневной эфир, продолжается юридическая консультация. Я напомню, что сегодня вместе со мной в этой студии Андрей Винницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета. Еще одна тема, которую хотелось бы обсудить в сегодняшнем эфире, это публикация газеты «Коммерсант», которая рассказала о том, что в России вырос спрос на страхование ответственности директоров. И если раньше эти услуги у страховщиков пользовались спросом со стороны бизнеса крупного, то теперь средний и даже в какой-то степени малый бизнес осознал, что лучше страховать ответственность своего директора. От чего страхуют? От, скажем так, от действий третьих лиц. И в случае экономического состава мы понимаем, что речь-то идет на самом деле не о том, что кто-то что-то, какие-то третьи лица где-то что-то разбили, а именно у бизнеса начались проблемы, пришли некие третьи лица, идут проверки, идут какие-то разбирательства и следствия. И вот от этих вот самых ситуаций страховщики, подсуетившись, страхуют наш бизнес. Какая-то получается такая довольно забавная схема, что бизнесу-то не очень хорошо, страховщики, как всегда, им очень сложно вести бизнес, но они частично в выигрыше, я так понимаю, потому что их услуги нужны. Все-таки насколько стабильно складывается ситуация в этой области и насколько страхование ответственности директоров, это именно, ну, такая, скажем, дань больше времени, нежели констатация ситуации, что и у среднего, и у малого бизнеса у нас серьезные проблемы с вот этими самыми третьими лицами.
13: Давайте порассуждаем. В принципе, очевидно, что институт страхования – это защита от рисков. Появляется ощутимый риск, все думают, как его купировать, хеджировать, значит,

0: есть это компфонды, компенсационные фонды, например, в рамках СРО, либо персональное страхование, например, в сфере арбитражного управления, ну, где везде есть там повышенные риски. Это нормальная история. Там, где профессия сама по себе генерирует тот или иной профессиональный риск. Здесь, по сути, мы исходим из того, что замещение позиции руководителя – это такая ситуация с повышенным риском, если изволите. Такая каста руководителей, которая может быть признана к ответу. Вот это вот профессиональная деятельность с повышенным риском.
1: Но кто отвечает? Отвечает директор,
0: да,
1: чья подпись стоит на бумаге, тот отвечает.
0: Это на самом деле так. Другой вопрос, что если раньше это было все-таки по определенной сфере деятельности, потому что есть определенные, ну, в сфере арбитражного управления, одно в сфере нотариата, другое в сфере аудита, третье, некие профессиональные стандарты и профессиональные риски, то, ну, директор-то директору рознь. Здесь нет общего стандарта. Одно дело – это торговля на улице, другое дело – промышленный завод. То есть нет общих стандартов деятельности руководителя. Все зависит очень от сферы, понимаете? А в целом нормы, они очень близки, потому что органы управления, единоличный исполнительный орган должен действовать разумно, добросовестно, ну, в общем, как за себя.
1: В интересах предприятия.
0: В интересах предприятия. А если он что-то сделал по злому умыслу, не дай бог, или по небрежности, он может ответить и быть призван к возмещению убытков. Таким образом, это нормальная ситуация. Меня что в этом немножко беспокоит? Некие анонсы продукта страхового о том, что мы страхуем ответственность руководителя. И главное в этом долистать до того раздела, который касается изъятий. Что не признается страховым случаем? Вот мы в рамках ОСАГО уже там знаем.
1: Но это самое интересное в любом договоре страхования.
0: Алкогольное опьянение, там грубое, там еще что-то. А вот в части директора, вот не надо заблуждаться относительно того, что чтоб ты теперь ни натворил в качестве директора, все будет застраховано, те парни ответят. Я убежден абсолютно, что это не будет полной имущественной индульгенцией. Я готов вот просто поспорить, что почитаю любой там страховой продукт, и мы увидим самый длинный раздел, который будет касаться перечня изъятий. На что это не распространяется? Например, там случаи намеренного причинения там вреда, либо если руководитель получил приговор за те или иные действия, то есть там преступные деяния. И только вот в комбинации с этими изъятиями можно реально оценить, насколько те или иные риски застрахованы. То есть, и вот этот вопрос принципиальный. Ибо чудо-то не случится. Страховая деятельность – это коммерческая деятельность. Чтобы за что-то возмещать вред, нужно для начала собрать, значит, вознаграждение с застрахованных, и чтобы его хватило, еще и чтобы прибыль осталась. Не надо думать, что вот страховые застрахуют ответственность и всегда во всех случаях будут платить, так это не работает.
1: То есть, если будет уголовный состав, а не просто какие-то...
0: Я всего лишь говорю, нет общего стандарта страхования ответственности руководителей, что по закону вот это страхуется, а это не страхуется. Это вопрос договорных условий полиса и как это будет предусмотрено. Поэтому институт безусловно интересный. Но еще раз, уж извините, повторюсь, не надо его точно воспринимать как абсолютную индульгенцию, надо внимательно смотреть, какие действия, бездействия застрахованы и что не будет охватываться. Только потом уже принимать для себя в каждом конкретном случае окончательное решение. Стоит к этому инструменту прибегать, либо он все равно не сработает.
1: А вот смотрите, цитата из того же самого Коммерсанта. «Число договоров растет вслед за внутренними рисками. За последние 5 лет суды вынесли решение о взыскании убытков с директоров и руководителей компаний на сумму там почти 300 миллиардов в рамках гражданско-правовых разбирательств. И наиболее жесткая практика складывается по делам о субсидиарной ответственности». То есть, по идее, мы о субсидиарке...
0: По-моему, до 60%, если палочным образом считать, удовлетворяется заявление.
1: Да, то есть получается, что где-то около 3 лет назад начали мы в этой студии говорить о том, что субсидиарная ответственность – это теперь не какая-то просто эфемерная формулировка, а суровые реалии ведения бизнеса. То есть вот это показатель, и это ответ.
0: Да, совершенно так. Другой вопрос, что, опять же, это палочная статистика. 60% заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности было удовлетворено. Но надо не палками мерить, а рублями. То есть какая сумма заявлений.

0: Заявлено, какая, значит, к какому взысканию это приведено дальше. В ряде случаев субсидиарная ответственность уменьшается, а где-то до нуля там, либо пропорционально, но в любом случае статистика, она более чем убедительна. А вот чтобы ответить вопрос, как работает страхование ответственности, надо сделать отдельную практику. Сколько случилось случаев страховых, в каких из них отказано возмещение, а в каких случаях возмещение произведено. То есть, если уж делать статистику и продвигать те или иные продукты, давайте целиком картину посмотрим, как это работает, насколько эффективно, насколько в процентном отношении покрывает вот эти вот риски, условно назовем это в кавычках полис руководителя. Но то, что вот раньше мы говорили, общество с ограниченной ответственностью, ну, фактически мы видим, когда оно с ограниченной в меньшем количестве случаев, ответственность, по крайней мере, если не участников, то руководителя, ну, она в большинстве случаев догоняет его, особенно в ситуации банкротств.
1: И еще все-таки одну тему я попрошу прокомментировать. Это история с частичной отменой нормы о едином штрафе за несколько нарушений. Цитирую по порталу право.ру. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно поправкам, в некоторых случаях штраф за каждое из выявленных в ходе одной проверки нарушений назначается отдельно. Сейчас можно назначить единый штраф за несколько однотипных нарушений. Вот уточните, пожалуйста, мы говорим все-таки о бизнесе и о проверках бизнеса, или три раза проехали на красный, а назначат штраф всего-навсего за один красный. Это существенно в случае с красным светом.
0: Ну, смотрите, у нас есть... Это вообще надо вот о сложном как-то просто рассказать. Сейчас попытаюсь объяснить. У нас все, что касается предпринимательской деятельности, связано с соблюдением значительного количества тех или иных публичных требований. Вопрос возникает в том, когда провели ту или иную проверку, контрольные мероприятия выявили. Ну, вот здесь нарушили, там нарушили, и тут тоже нарушили. И целый букет тех или иных нарушений может быть выявлен в рамках одного акта проверки. Как быть в этой ситуации? Ну, вот за это тебе будет столько-то, за это столько-то. Либо мы, знаете, объединим их. Ну, вот,
2: методом сложения.
0: Сложение, поглощение. И все это будем квалифицировать как одно такое систематическое нарушение. Знаете, чем сравнить? Нарушение правил там, бухгалтерского учета. Вот у тебя хоть их 50. Но в самой конструкции состава заложено, что все оптом. И такая норма появилась, достаточно интересная, в статье 4.4 в 22 году, что если... выявилось несколько, ну, давайте мы будем их квалифицировать, по сути, как одно нарушение. Это было в рамках одного из этапов контрольно-надзорной деятельности, чтобы не слишком обременять правонарушителей, некая такая пропорциональность. Но одна проверка, одно нарушение, а то одна проверка, 20 нарушений, что-то как-то негуманно это выглядит. Ну, конечно, когда речь идет о той или иной степени однородности. Ну, вот спустя 4 года, видимо, показалась эта норма чересчур либеральной, потому что наказание должно выполнять функцию некой превенции, не только, ну, и, во-первых, и наказание, справедливого наказания, во-вторых, там, частной общей превенции. Слишком вольготно, видимо, когда за букет нарушений срабатывает ситуация единого штрафа. Поэтому решили предусмотреть, что это далеко не всегда и вовсе не обязательно. Ну, как уж тут, вот видите, у нас разнонаправленные тренды. Все время мы между... как там, между гуманизмом и возмездием конкурируют. Когда-то вот одно побеждает, другое. Ну, вот так вот мы и живем из стороны в сторону.
1: Ладно, не буду спрашивать, что победило в этом случае. Взять и сделать некий такой единый вопрос, объединить все, что мы накопили ко второй половине нашего эфира, мы не можем, поэтому будем отвечать на каждый. Подскажите, пожалуйста, ситуация такая. Договор на оказание услуг мы так и не подписали. Но услуги мне оказали, я их принял. Теперь у нас спор. Я хочу взыскать неустойку по этому договору. Но договор ведь не подписан, только фактически работа выполнена. Смогу ли я получить неустойку, если суд признает договор заключенным?
0: Вот смотрите, для нормальных людей договор – это обычно бумага, на которой написано договор, и все понятно. Но вот у юристов все сложно устроено. Оказывается, договор – это не просто бумага с названием договора, это такое, оказывается, правоотношение.
2: Это диалог.
0: Обязательство. И бумаги-то может быть и не быть, а договор-то случился. В том числе он был заключен там в устной форме вследствие, например, оферты и акцепта в виде конклюдентных действий. Ну, то есть стороны фактически вошли в договорные отношения, фактически руководствовались, но бумагу не оформили. Ну, ничего страшного. И уж практика точно сложилась, что ни суды, ни стороны тем более сначала подтвердив действие договора, потом передумают, извините за такое слово, будут переобуваться и говорят, нет, на самом деле мы же не подписали, поэтому между нами ничего не было. А что все-таки было? Ну, нечто, вне договорное. Конечно, их обратно не вернешь, они уже потреблены, услуги.
2: Ладно, то есть там, забор мы красили, а договор мы при этом не заключили.
0: Понимаете, ладно, что-то купили, продали, вернуть можно. Но услуги-то потреблены. Как ты их вернешь-то? Уже все случилось, состоялось. Договор не только имел место быть, но он уже даже исполнен. А вот поэтому ревизировать то, что случилось, совершенно бессмысленно, сейчас это называется непоследовательным поведением, злоупотреблением. А вот с неустойкой все сложнее, потому что соглашение о неустойке, оно не может быть в устной форме, а должно быть вот именно в той самой бумаге с названием договора. То есть кто-то должен подписаться, что я плачу неустойку. Поэтому если нет письменно оформленного договора, или бумаги иной, которую можно квалифицировать как договор, взыскать неустойку, я не вижу, каким образом. Единственный вариант только может быть, что, например, договор был одной стороной подписан, а другая вместо подписания одобрила его содержание фактическими действиями. То есть, как бы формально подпись не поставила, но видно было, что именно этот текст договора с неустойкой был оформлен, ну, одобрен. А если нет физически вот такой бумаги, то весьма затруднительно претендовать на то, под чем не подписался.
2: А вот у меня вопрос от вашего постоянного слушателя, то есть от меня. А как тогда действовать-то, чтобы было как у нормальных людей? То есть ничего не совершаем, пока мы не подписали договор, то есть пока мы не составили, пока нету вот этой вот некой бумаги, потому что, с одной стороны, это же действительно очень удобно. Так или иначе мы договорились, в конце концов, даже о каких-то деньгах мы договорились, и услуга, ну, я все-таки иду от схемы, что мне важна услуга и ее оказание, а не последствия с приключениями, что мы будем взыскивать. Или все-таки, вот, что называется, нет, если я хочу от вас услугу, сначала, пожалуйста, давайте-ка мы все буквами напишем на бумаге.
0: Александра, но нет здесь общих рецептов. Мы не будем вот, как такие лютые правоведы, говорить, надо бумажка, читайте каждый пункт. Конечно, это важно, но жизнь очень многообразна. Где-то не хватает времени, терпения, а где-то смысла нет. Все зависит от масштаба сделки и рисков, которые могут быть. Если вопрос значимый, денежный, финансовый, есть риски, есть некое недоверие к контрагенту, и вы примерно проецируете, что может случиться, а потом, значит, в кусты, ну, конечно, бумага, как договор, это окова, она связывает и бесспорное доказательство, до чего договорились. Если происходит все здесь и сейчас, услуга, и нет какого-то там отложенного исполнения, вопрос незначителен. Ну, многие предпочитают, ну, зачем тратить время на эту бумагу. Все зависит таким образом от этих обстоятельств. Тут уж надо некая рациональность включаться. Есть риски или нет? Насколько значимый вопрос?
2: Следующий вопрос. Я единственный наследник, пишет наш слушатель. Доля в обществе с ограниченной ответственностью 100%, других участников нет. Генерального директора тоже нет. Устав говорит, нужно согласие остальных участников, но их нет. Я хочу учредить доверительное управление. Вопрос, можно ли назначить управляющим самого себя или указанное мной лицо до того, как я официально вступлю в наследство?
0: Ну, в вопросе сразу зашит, я прошу прощения, некоторый ряд, как минимум, неточностей. Если наследник не вступил в наследство, то он не наследник в юридическом смысле, он никого назначить не может, это еще не его.
2: То есть полгода еще не прошло.
0: Конечно, это еще не его. Есть наследственная масса, есть наследственное дело, есть нотариус, есть наследники, которые призываются, но они не вступили в права наследства. Еще в юридическом смысле никто. Поэтому вопрос назначения доверительного управляющего – это прерогатива нотариуса. который может либо назначить, либо не назначить. Но если ситуация не конфликтная, нет какого-то заведомо значительного круга наследников, и вот все наследство локализовано, понятно всем, что оно придет в руки наследнику спустя нескольких месяцев, спустя несколько месяцев, а при этом ООО – это ведь живой организм, иногда нельзя ждать. Там может кризисная ситуация деловая возникнуть, и нужно срочно назначить директора, то нотариусы либо сами необходимо действие совершают, либо идут навстречу и учреждают доверительное управление. И, в принципе, это вполне нормально, когда нет других претендентов, что управляющим назначит будет тот, кто получит это наследство. Ну, зачем постороннего? То есть, если нет конфликта, самое короткое расстояние прямая. Так оно и делается. Но это не единственный вариант. В ряде случаев могут, может быть, назначено там третье лицо. Но нотариусы люди хоть аккуратные, но рациональные. И если есть реальное понимание того, что ООО – это не всадник без головы, который долго не проедет на лошади, может случиться как бы необратимые последствия, нужен единоличный исполнительный орган.
1: То есть нотариус может этим доверительным управляющим, он может назначить потенциального наследника.
0: Если нет других претендентов, это самый верный путь.
1: Следующий вопрос. У нас в обществе с ограниченной ответственностью два участника, у каждого по 50%. Общество начислило дивиденды за 25-й год, но выплатило их только одному, второй отказывается получать. Вопросы. Что в такой ситуации должно сделать само ООО? Можно ли выплатить дивиденды одному, а второму не платить и просто ждать, пока он сам за ними придет?
0: Ну, видите, какие у нас бескорыстные люди встречаются. Ну, давайте разграничим ситуацию. Дивиденды уже начислены, либо ставится вопрос об их распределении, потому что в целом есть общее правило, дивиденды всегда распределяются пропорционально доле участия в уставном капитале. Есть случаи, скажем так, непропорционального распределения, но они должны быть однозначно одобрены и быть предусмотрены уставом общества. Это скорее экзотика, когда можно отходить. Мне кажется, вопрос звучит не в непропорциональном распределении, потому что не видно вот из вопроса, чтобы такое было предусмотрено, а в том, что решение принято, но кто-то не хочет получать. Ну,
2: так можно вообще с дивидендами? Я не буду получать, заберите их себе.
0: Тут вопрос. Это называется просрочка кредитора. То есть деньги ему уже причитаются, они начислены. Вот возьми и получи, либо скажи, куда перечислить. Но бывает, что, например, кто-то по тем или иным причинам, может, там госслужащий, да, и не нужно им этот доход декларировать, я условно говорю там, да. Значит, кто-то или по каким-то идейным соображениям мне не нужны там деньги. Ну, такие ситуации в жизни случаются, те или иные мотивы могут быть.
2: Главное, чтобы
0: общество, оно предоставило такую возможность, уведомило, если кредитор, в данном случае тот, кому причитаются деньги, их не востребуют, есть варианты либо отправить по известным реквизитам, либо внести в депозит нотариуса, либо дожидаться, когда физически, захочет и забрать. Проблема не самая серьезная. Главное, добросовестно продекларировать намерение и готовность их выплатить. Но мне кажется, ладно бы ситуация была, когда там большое общество, много акционеров, но здесь-то ни много ни мало, целая половина общества, условно, участник 50%.
2: Да.
0: То есть зреет какой-то там минимум корпоративный конфликт, недопонимание, какая-то та или иная патовая ситуация. То есть она не может носить там перманентный характер. Но если лицо не получает дивиденды, значит, видимо, есть непреодолимые разногласия и есть те или иные решения, которые могут приниматься только большинством. А здесь патовые ситуации. То есть, конечно же, локально можно там предложить забрать, там отправить депозит нотариусу, но ситуация сама собой не разрешится. Дело пахнет корпоративным конфликтом, либо ступором. Поэтому как-то надо договариваться, а в ситуации на 50-50 только договориться, либо какой-то там принудительный развод через суд, это уж крайний
2: случай. Медиация?
0: Кому что помогает.
1: Хорошо. Еще один вопрос. Уточняет наша слушательница, что вопрос по применению закона о банкротстве. В рамках договора поставки товар передается партиями. Каждая партия оформляется отдельный товар на транспортной накладной. Оплата производится самостоятельными платежами. Будут ли такие платежи в пределах одной поставки признаны взаимосвязанными сделками для целей оспаривания? То есть для того, чтобы понять, можно ли каждый платеж оспаривать отдельно или надо их суммировать?
0: Но вопрос может показаться...
1: А при чем тут банкротство-то?
0: Вопрос может показаться сложным, но на самом деле он достаточно понятен. Но редкая сделка в банкротстве, в пределах, совершенной там в пределах одного там, или трех лет, не становится предметом внимания, предметом оспаривания. И, значит, а вот оспаривать можно по тем или иным критериям. Например, исходя из суммы, исходя из эквивалентности, исходя из того, когда она совершена. А вот как быть с теми отношениями с контрагентами, которые носят длящийся характер? Ну, вот как вот в описанной ситуации поставка. Ее считать вот один раз по 1000 рублей, либо 1000 раз по 1000 рублей. Исходя из этого, совокупный объем операций какой? Она подпадает под критерии подозрительной сделки? Не подпадает. Либо по срокам, как ее смотреть? Она за весь период, либо какие-то операции уже были отсечены. То есть надо смотреть экономический смысл в чем? Это как одна операция с соответствующими масштабами, либо единичная операция. Ну, я не вижу здесь, конечно, общих рецептов вот со слов в прямом эфире делать сложно. Могу лишь общий подход, который в настоящее время превалирует в судебной практике, обозначить. Суды сейчас, а конечной точкой будет ставить суд, выявляет действительный подлинный экономический смысл. То есть, что это за отношения? Если будет однозначно усматриваться, что это, по сути, многоэпизодная поставка, объединенная, по сути, единой деловой целью между одними контрагентами, которые находятся как-то в рамочном взаимодействии, то это квалифицируется как единая сделка. Как единая сделка. Да, в ряде случаев это может показаться более рисковой квалификацией, потому что сумма будет больше. И получается, сроки растянутые, они не истекли для оспаривания. Но с другой стороны, это может свидетельствовать о том, что это просто сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности, которые необходимы были для функционирования общества, и в них, несмотря на сумму там, и растянутые сроки, нет ничего подозрительного, а носят системный характер. Поэтому вот по умолчанию скорее будет квалифицирована как единая сделка. Но это вовсе ее не компрометирует само по себе.
1: У нас около 4 минут остается до завершения эфира. Все-таки давайте немного времени эфирного потратим на историю с самозапретом на ссоры при ребенке. Почему предлагаю потратить время? Потому что заголовок-то прекрасный. Родители после развода могут наложить самозапрет на ссоры при ребенке. А вот если мы откроем эту публикацию российской газете, то, в общем-то, я готова поддержать вас в скисании по поводу... осознание этой самой темы. Первый вопрос, который задам даже прежде, чем о содержании публикации расскажу, а при чем тут, собственно, нотариусы, когда у нас самые жаркие споры, скандалы и прочие приключения в процессе развода, они происходят вот в основном в суде. То есть там имеет место достаточно серьезный конфликт. Теперь по сути. Федеральная нотариальная палата разъяснила, как родителям после развода мирно договориться о воспитании ребенка. Решить многие важные вопросы и снизить градус напряжения можно с помощью нотариального соглашения, что можно в нем указать. Место жительства, порядок общения. В специальном соглашении можно прописать запрет другому родителю, курителю употреблять алкоголь в присутствии ребенка. Также родители могут в специальном соглашении наложить своего рода самозапрет на ругань в присутствии ребенка. Мне кажется, что говорить об истории, что мы расходимся мирно в случае, когда мы вот до таких деталей доходим в нотариальном соглашении. Но это как-то уж слишком. Если уж доходит до прописывания, ну нет, не курить, не употреблять алкоголь, это можно, в общем-то, и не писать, это должно быть must-have. Но вот не ругаться в присутствии ребенка, не знаю, вот у вас так получается, у меня нет. Я на ребенка-то ругаюсь в присутствии ребенка.
0: Ну не ругайтесь, Александр Васильевич, что вы начинаете-то?
2: Нет, я только глагол употребляю.
0: Шутками. Смотрите, я несколько вот удивлен был этим заголовком, особенно в сопоставлении с другим заголовком недельной или двухнедельной давности, примерно в этой же тональности, о том, что будьте аккуратны при составлении нотариального брачного контракта относительно имущества, есть типовые ошибки.
2: Все мы это, не обсудили эту тему про брачные контракты.
0: Мне немножко это вот напоминает некую такую неуклюжую рекламу тех или иных продуктов нотариальных. Я с огромным уважением отношусь к нотариальному сообществу, но вот такое чувство, что сейчас запускается, напоминается в таких формах нашим уважаемым там слушателям. Не дай, мы это не делаем вот так вот, не приобщаемся к этим напоминаниям. О том, что есть такой инструмент, как нотариальные соглашения, брачные контракты. С одной стороны, с ними надо действовать аккуратно. В них нельзя, как сами контракты брачные, так и их альтер-эго, наоборот, соглашение о разделе имущество. Всего, что может быть, и договоренности о воспитании детей. С одной стороны, в них нельзя помещать то, что в них не может быть, например, регламентировать, ну, заведомо ущемлять там интересы одной из сторон при определении общего и индивидуального. А с другой стороны, можно как раз помещать то, что кажется, ну, совсем, как вы сказали, ну, за пределами правового регулирования, ну, смысл-то в соглашение помещать. А могу сказать, что, в принципе, есть целый ряд резонов. Практика однозначно говорит, что во всех этих вот семейно-бытовых родительских отношениях, конечно же, здравый смысл. Но вот большинство споров, слава Богу, на том или ином этапе заканчивается договоренностями. Потому что есть некая иллюзия того, что эти споры можно выиграть. Их нельзя выиграть.
2: Тогда проиграют, где здесь интересы?
0: Проиграют вот, все. Простите, вопрос, кто где? Больше, кто меньше. Но есть определенная статистика. Если люди подписались под соглашением, по умолчанию они склонны его соблюдать. Вот такой вот парадокс, знаете, это на самом деле так. Поэтому, если удалось достичь соглашения, вы будете говорить, а как там будет исполняться соглашение, не ругаться? Кем будет контролироваться?
2: Я буду говорить, вы сами меня этому научили.
0: Но по умолчанию, если до чего-то договорились, то люди склонны это соблюдать. Вот есть такое правило. Но механизм контроля, на самом деле, ну, он очень тяжелый и доказывает. Кто будет главным свидетелем? Ребенка, что ли, несовершеннолетний? Да при мне все-таки ругались. И какие последствия? Поэтому, ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, этот инструмент, ну, надо немножко понимать, что он не всегда будет работать.
2: В общем, мы с вами договорились, Андрей Владимирович, договорились до завершения юридической консультации. На сегодня все. Через неделю мы вернемся в эту студию. До свидания.
0: Всего доброго.
3: В эфире Радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
5: Добрый день. ФСБ России вскрыла схему внедрения шпионских программ в телефоны российских чиновников. Это была многоуровневая операция, которая предполагает координацию нескольких государств, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ. Для реализации схемы должны были использоваться технические возможности крупных международных IT-корпораций. Возбуждено уголовное дело по двум статьям. Ямука, неправомерный доступ к компьютерной информации, создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, пишет агентство ТАСС. С 1 июня сотрудники мэрии Екатеринбурга и полицейские анонсировали рейды по выявлению гуляющих по ночам подростков. Дети до 16 не должны находиться в общественных местах после 11 ночи. Подростки до 18 лет по закону не могут находиться одни в барах, ночных клубах и похожих заведениях, говорится на сайте мэрии. Акция продлится до 15 ноября, пишет «Новый день». Кроме того, с 1 июня по 31 августа чиновники и полицейские будут следить за тем, чтобы с подростками ничего не случилось во время летних каникул. Особое внимание будут уделять местам массового отдыха, скоплению людей и развлечения детей. Родные туристов группы Дятлова требуют возбуждения нового уголовного дела по факту гибели туристов в 1959 году. Об этом заявил адвокат Евгений Черноусов, представляющий интересы сестры Игоря Дятлова, Татьяны Перминовой, а также нескольких других родных погибших туристов, пишет агентство ТАСС. Родственники отмечают, в частности, что при вскрытии тел результаты химических экспертиз, а также гистологии не были приложены, то есть они не были проведены, отметил адвокат. Кроме того, родные погибших будут добиваться того, чтобы телеканалы перестали показывать передачи с различными версиями, произошедшей на перевале трагедии, отмечает агентство. Россияне назвали самые раздражающие финансовые привычки. Большинство призналось в том, что их больше всего раздражают люди, покупающие дорогие гаджеты или брендовые вещи в кредит и на последние деньги, чтобы продемонстрировать успех. Таковых почти 25%, показал опрос маркетплейса Выберу.ру. На втором месте чрезмерная экономия, постоянный поиск скидок и отказ от отдыха. Так ответил 21% опрошенных. 18% участников опроса вызывает раздражение привычкам жить одним днем. 41% опрошенных россиян периодически раздражаются сами на себя, в том числе из-за эмоциональных покупок и трат денег ради снятия стресса. После дождей в лесах на Среднем Урале уже пошли первые маслята. В соцсети грибники пишут, что находят грибы в лесу у Верхней Пышмы, а также в Невьянском районе. Сообщают подписчики группы «Дары лесов Урала», «Грибы Екатеринбурга и области» в сети ВКонтакте. Опытные грибники ожидают, что примерно с 11 июня пойдут подосиновики, подберезовики и белые грибы. Единичные экземпляры уже встречаются в Свердловских лесах, пишет Ядин. Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
6: Информация на правах рекламы. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация», дом с
4: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, возможен дождь. Ветер южный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 15 градусов выше 0.
6: Информация на правах рекламы.
8: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
4: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. 11-й международный музыкальный фестиваль «Безумные дни» с 25 по 28 июня состоится в Екатеринбурге. И о его программе и исполнителях говорим с руководителем Департамента творческого планирования Свердловской филармонии Юлией Ивачевой. А некоторым еще по старой памяти привычнее называть ее Юлия Цвиль. Юля, добрый день.
10: Добрый день.
2: Юля, именно тот человек, который вместе со своей командой создает афишу концертного сезона Свердловской филармонии и в том числе фестиваля «Безумные дни». Хотелось бы начать вот с чего. С дотошного. Вот в этой вот прекрасной программке, такой большой, раскладной, сообщается, что 114 концертов состоится в этом году на фестивале. А на презентации, которая состоялась здесь на днях в одном ресторане, говорилось о 113. Я тогда как-то вот упустила этот момент. Хотелось бы пояснения.
10: И тот, и тот вариант верный. Потому что 113 концертов в Екатеринбурге, а 114 в Заречном в этом году у нас. Первый раз он к нам присоединяется. Да, в прошлом году у нас был Каменск-Уральский. Долгое время у нас был Первоуральск. Вот, а в этом году один из наших филиальных городов захотел тоже поучаствовать в этом фестивале. И вот один концерт мы на пробу сформировали, сделали. Это будет камерная программа венгерского тубиста и пианиста Евгения Михайлова. Ну, мы поговорим об этом.
2: Таким образом и прояснился и следующий вопрос с площадками, которых указывается 9, а я, как обычно, насчитала 8.
10: Не досчитались. Это что такое? Обман кругом.
2: Да, то есть это два зала филармонии, зал Маклецкого, два зала Большой и Малой Тюза, Дом музыки, Музей истории Екатеринбурга, малая сцена музыкомедии и сад Вайнера, где по традиции пройдут концерт открытия и гала-концерт закрытия.
10: И еще другие концерты. Там всего 6 концертов.
2: Да. Ну и что же, переходим к программе, получается, «Безумных дней». этого года.
10: Ну, давайте мы немножечко поговорим о теме, да, что
2: да,
10: у нас
2: давайте
10: каждый
2: начнем с
10: год.
2: Темы. На прекрасных берегах.
10: Да, каждый год у нас фестиваль имеет свою какую-то объединяющую идею. В этом году называется фестиваль «На прекрасных берегах». Мы здесь обращаемся к берегам и рекам не только России, но, естественно, вообще, в принципе, мира. И, ну, как мы многие знаем, многие реки, точнее, на берегах многих рек стоят чудесные города, которые являлись музыкальными столицами, да, в разное время, в разную эпоху, с разными именами композиторов. Собственно, вокруг этого наш фестиваль завязан. Но мы не только... почему мы назвали не «На прекрасных берегах рек»? У нас, кстати, «Реки музыки» уже было же такое название, там немножечко другой был смысл. А вот именно «На прекрасных берегах», потому как у нас не только берега рек, у нас там и моря есть, и шире взяли вообще тему берегов. Собственно, все реки у нас куда-то впадают, либо откуда-то вытекают. В общем, вот какая-то такая вот у нас получилась водная история, скажем так. Вот. Ну и ни для кого не секрет, что наш фестиваль – это аналог французского фестиваля «Фольжурне». И эта же тема была у Рене Мартена во Франции в этом году. И, собственно, мы ее продолжаем, но немножечко мы ее как бы расширили, потому что у него исключительно только реки. Вот, а мы как-то вот немножечко пошире.
2: Моря, океаны тоже.
10: Да. Захватили. Вот, и если говорить о тех реках, которые мы включили, скажем так, в свою палитру, то здесь есть и Дунай, да.
2: Вена.
10: И прекрасно. Молчат. Конечно, да, очень много с этим именем реки связано. Это одна из самых длинных рек в мире. И, естественно, в программе мы не могли обойтись без знаменитого
2: Штрауса
10: «На прекрасных берегах Дуная». Причем этот вальс будет звучать трижды в исполнении разных оркестров. Мы решили, что не может быть много Штрауса. То есть и Уральский филармонический вместе с симфоническим хором на закрытии в саду Вайнера это исполнит. При том, что мы сделали специальную версию для хора и оркестра. Она существует на нескольких языках. В общем, мы совместили две партитуры, и вот специально наш хормейстер сделал вот такую совмещенную историю. Затем Уральский молодежный симфонический оркестр тоже сыграет этот вальс, и оркестр военного округа духовой в саду Вайнера, опять же, тоже этот вальс прозвучит.
2: А всего оркестров 8, я правильно понимаю, насчитала?
10: Ну, наверное, да.
2: И 14
10: ансамблей. Если вы посчитали, то я могу вам доверять.
2: Да, у меня приступ дотошности, я все посчитала. 8 оркестров, 14 ансамблей, 3 хора, 11 дирижеров, 35 солистов.
10: Да, ну, около 500 участников у нас обычно.
2: Музыкантов.
10: Так вот это, да, это цифра 500-600, она варьируется в зависимости от объема концерта, в зависимости от темы, там, ну, и разные другие обстоятельства. Мы про исполнителей тоже немножечко потом поговорим.
2: Обязательно.
10: Значит, за Дунаем обращаемся к Волтаве, тоже прекрасная протяженная река Чешской Республики, да. И опять же здесь знаменитая симфоническая поэма «Волтава» из цикла «Моя родина» Сметаны. Она тоже прозвучит у двух оркестров. И будет очень интересная интерпретация этой музыки для дуэта арф в камерном таком переложении. Да, такая вот тоже интересная фишечка, скажем так. Рейн. Опять же, да, у нас тут
2: опять
10: и Швейцария,
2: же.
10: Германия, и Нидерланды, тут и Шуман, и Брамс, и Вагнер, ну, тоже очень много разных имен, и Лист, и Штраус-старший.
2: Сена.
10: Сена, конечно же, как без французской музыки. У нас тут и Дебюсси, и Равель, и вообще огромная сокровищница прекрасных авторов и прекрасной музыки, написанная для разных составов, и как для камерного, так и для симфонического, оркестров, и вообще для пианистов. Ну, в общем, много-много всего. Так, что касается еще зарубежья, да, у нас есть отдельная такая линия, посвященная Азии, «Желтая река», да, и здесь у нас, ну, то есть это Хуанхэ, все знают, да, название это, программа
2: Янцзы
10: будет,
2: Хуанхэ.
10: Да, будет программа у молодежного оркестра, как раз-таки посвящена вот теме Азии, и там прозвучит прекрасный концерт для флейты композитора Люи Цимин, солисткой выступит Ирина Стачинская, и она будет здесь играть на трех или на четырех флейтах разных, то есть она привозит с собой несколько инструментов, причем на этих инструментах она будет играть не только в этом проекте, а еще в одном проекте. Мы тоже про него немножечко скажем позже. Вот, ну, то есть вот тема Азии тоже у нас будет присутствовать. А, мало того, мы еще пригласили скрипача, который представляет Китайскую Народную Республику. Это молодой музыкант. Он еще учится в Московской консерватории. И в этом году он получил вторую... Ну, в прошлом году, получается, осенью был конкурс. Демюкс наш, знаменитый конкурс скрипачей. А, вот, и как раз он себя там очень ярко проявил. И мы решили, а почему бы и нет.
2: Нет.
11: Это Цзи Хань Ло.
10: Да, абсолютно верно.
11: Который сказал: очень рад, что я буду участвовать в фестивале «Безумные дни». Это большое счастье для меня. Я считаю, что музыка – это язык, который все понимает.
10: Конец Ой, цитаты. Он вообще, он на самом деле прислал очень большую цитату. Мы так смеялись. Ну, понятно, что там трудности есть какие-то языковые, да, барьеры. Но он, значит, прям вот целую поэму нам прислал, что я, когда был в Екатеринбурге на конкурсе, стоял на вот этих вот улицах, восхищался вашей архитектурой и чувствовал, что здесь вот такое вообще прям музыкальная культура такая глубокая, что здесь люди, которые любят музыку. Ну, что-то вот такое, в общем, ну, такая лапочка.
11: Конструктивизмом он восхищался? Или
10: он вообще, в принципе, сказал, что такой красивый город. Вот, да, и что здесь вот смешение вот этих вот и стилей, и времен как будто встретились, да, вот на одном
11: Эклектика наша
10: все. Да. Ну, то есть вот люди, которые приезжают первый раз, на них, конечно, производит впечатление нашей архитектуры в том числе. Вот, было очень приятно.
11: Мы еще забыли из европейских на брегах Темзы.
10: Конечно. Тут, на самом-то деле, как бы я не все, конечно, я самые такие крупные перечислила. Конечно, Темза, Лондон. Тут у нас и Гендель, и вообще барочные различные направления. А потом Миссисипи.
11: На берегах Миссисипи?
10: Же, да, это Америка. У нас джаз, Америка, да, кроссоверы различные. Все вот связано тоже с этим берегом, скажем так. Ну и, конечно же, нужно не забывать про российские берега, куда без них.
11: Матушка а как же Волга.
10: Наша, конечно, матушка Волга наша прекрасная. Ну, извините меня, а Есеть? Чем нам не река, чем нам не берега? У нас Ольга Викторова, которая представила две своих программы авторских. Одна в камерном зале, там очень много различных участников, а второй очень грандиозный проект, который будет в большом зале, «Река Давида». Кстати, как раз-таки вот на этот концерт еще есть там немножечко билеты, тоже мы про это поговорим.
11: Обязательно, у меня был отдельный вопрос, да?
10: Да, будет творческая встреча с ней. Потом будет звучать музыка Сергея Ивановича Сиротина, тоже нашего уральского композитора. Мы взяли его симфоническую сюиту, которая посвящена разным странам, и как раз-таки там вот несколько частей будет исполняться из этой сюиты молодежным оркестром, и среди которых вот Китай, Россия, и, по-моему, там еще какую-то они часть исполняют, если память не изменяет. Ну, то есть мы Урал, естественно, тоже не оставили без внимания. То, что касается Волги, то у нашего симфонического оркестра десятилетки, я уже так его называю, наш, ну, потому что он все равно, он наш участник постоянный практически уже «Безумных дней», и они как раз-таки в свою программу включили произведение Сергея Прокофьева «Встреча Волги с Доном». Тоже очень интересная музыка, достаточно редко у нас исполняемая. «Москва-река». Тоже как без нее. Mm-hmm. Она воплощает такой образ урбанистической музыки 20 века. Тут и Шостакович, и Прокофьев. Тоже играет и молодежный наш оркестр, и камерные составы различные.
11: Нева?
10: Нева, конечно. Санкт-Петербург. У нас и гости будут из Санкт-Петербурга в этом году. Целая команда «Кроссовер». Гитарист Артур Бачкивский. И очень интересно, у нас будет трио фаготистов. Тоже про него немножечко поговорим чуть попозже, когда будем говорить про участников. Mm-hmm. Да. Ну, кроме как бы рек реальных, есть же еще различные мифы.
11: Мифологические.
10: Конечно. Поэтому как нам без Стикса? Да, мама. Будем петь, играть кончели с большим оркестром, с симфоническим хором Дмитрий Лис. И будет прекрасный солист-альтист. Это Павел Романенко. Он является участником квартета имени Берлинского, который также является участниками нашего фестиваля. И вот один из концертов, он будет участвовать как солист как раз-таки с нашим филармоническим оркестром. Очень сильная, на мой взгляд, музыка. И мы не так давно ее играли в сезоне, но решили, что будет не лишним абсолютно это повторить, потому как и к теме это прекрасно подходит. И музыка действительно такая очень впечатляющая и оказывающая такое, ну, воздействие прямо на слушателя очень сильное.
11: Это какого числа?
10: Это, если я не ошибаюсь, это в пятницу, да, 28-й концерт в Большом зале в 20:30.
11: Угу, в Большом зале филармонии.
10: Стикс, да, так она и называется, эта программа.
11: Раз уж я цитирую артистов, музыкантов, угу. Павла Романенко тогда тоже
10: давайте.
11: Процитирую. Очень рад принять участие в фестивале «Безумные дни». В качестве солиста с нетерпением жду знакомства с легендарным уральским академическим филармоническим оркестром. Конец цитаты.
10: Да. Кстати, Павел Романенко вообще очень такой разносторонний музыкант. Он не только вот в составе квартета, он как солист много выступает, он дирижирует, и у него очень много проектов современной музыки. В частности, есть такой коллектив Open Sound называется. И вот из этого небольшого камерного состава квартет Open Sound приедет к нам в следующем сезоне. Они будут, по-моему, в мае у нас.
11: Это вы уже запланировали.
10: Да. А так у нас нас как-то сложилось. Честно говоря, мы квартет Бердинского как-то в последнюю очередь пригласили, потому что долго сомневались, какой квартет нам еще позвать. У нас будет еще квартет имени Глинки. Вот, мы все равно стараемся, ну, во-первых, чередовать, да, чтобы не одни и те же были артисты. Во-вторых, кого-то новенького всегда стараемся вытащить. Ну, в общем, тут разные обстоятельства. Но в этом году, как никогда, все квартеты оказались жутко занятыми в конце сезона. Хотя, казалось бы, уже конец июня, вроде как все уже должны закончить, отдыхать. Да, и какой-то отпуск. Но вот как-то все были заняты. Ну, в общем, в итоге мы ничуть не сожалеем, что ребята вновь приедут в Екатеринбург, потому что они уже были у нас несколько лет назад. Вот. И еще, кстати, одна тема тоже можно вот... Ну,
11: а связана. Вот по географии, может быть, если вернуться, какие-то океаны и моря?
10: Ну, вот смотрите, озера? Например, Шахерезада, да? Там первая часть, как раз-таки корабль Синдбада, связана с морем, да? А потом есть еще Рахманинов остров мертвых. Ну, это как бы тоже, так скажем, с натяжечкой, но все равно тема как бы воды, она там присутствует. То есть Рахманинов, вдохновившись картиной, репродукцией картину, которую он увидел, картина Арнольда Беклина, у него ну, такие чувства вызвало, что он написал, да, и как раз-таки в этой музыке вот эта неотвратимость смерти и вот борьбы как бы жизни и смерти. Ну, в общем, музыка тоже очень сильна, и наш Уральский филармонический играет великолепно эту вещь с Дмитрием Ильичем. Ну, просто прям такая вот их короночка, скажем
11: Дмитрием
10: так.
11: Дмитрием Ильичем Лисом.
10: Да, Дмитрием Ильичем Лисом.
11: Ну, так, если ну, с вот географией...
10: Как бы, да, мы... по рекам вроде как мы немножечко пробежались, проплыли, скажем так.
11: Очень важный вопрос о билетах. На какие концерты они еще есть в продаже? И вот опять же, 26 мая открывали дополнительную продажу, да? И еще 16 июня продажа откидных мест в Большом зале филармонии анонсируется. Ну, а какие концерты и билеты еще есть в продаже?
10: Тут я вас немножко огорчу. Откидных мест, скорее всего, не будет, потому что «Безумные дни», он такую свою специфику имеет. Люди выстраивают маршруты, иногда они бывают опаздывают с одного концерта на другой. И для того, чтобы им было удобно разместиться в нашем зале, ну, скорее всего, мы этого делать не
11: решили,
10: будем.
11: Но
10: только
11: будет.
10: С точки зрения вот удобства для слушателей, скажем так. Что касается билетов. Как всегда, у нас был очень хороший активный старт. И основную часть билетов, ну, наверное, больше 50% мы продали буквально в течение недели. А фестиваль, конечно, уже очень хорошо знают в нашем городе. Ждут с нетерпением, когда открываются продажи. Но кое-что есть. Единственное, что это может быть и на сегодняшний день. Я смотрела несколько дней назад. Ну, в принципе, да. Ну, вот давайте пойдем по дням, наверное, да? Так нам будет удобней.
11: Давайте.
10: Как всегда, самые быстро разбираемые концерты – это открытие и закрытие, несмотря на то, что они самые дорогие
11: дороже
10: всегда.
11: 1200 на открытие, полторы
10: люди
11: на закрытие.
10: Люди вот считают, что обязательным это посещение вот этих двух точек ключевых фестивалей. У меня, кстати, мама приезжает уже, наверное, 6-й год подряд на фестиваль. Вот, и тоже, когда я у нее спрашиваю, ну, там, куда ты хочешь сходить? Она говорит, ну, обязательно как бы открытие-закрытие, обязательно филармонический оркестр, обязательно симфонический хор, очень любит, плачет вообще каждую программу всегда. И говорит, ну, а дальше вроде как на твое усмотрение. Поэтому как бы не одна она, вот все эти руководствуются. Поэтому они уходят в первую очередь.
11: А может быть тогда... А, ну да, закончим с билетами, и тогда вот о этих концертах открытие-закрытие.
10: Значит, 26 июня. Что у нас есть? У нас есть немножечко билетов на концерт номер 2. Это в Большом зале концерт Уральского филармонического. Но я могу предположить, концерт как бы дневной, довольно-таки рано, да, в час дня. И, возможно, там еще какие-то места есть. Там, кстати, солистом будет Александр Рудин, будет играть прекрасный концерт Шумана.
11: Он и дирижировать будет на фестивале.
10: Он дирижировать будет, да. В этом году у нас музыка Viva приезжает чуть попозже, опять же, ввиду своей занятости. То есть они будут не 3 дня, а будут 2 дня и дадут 5 концертов. Но Александра Израильевича нам удалось вытащить чуть-чуть пораньше и вот уговорить его сыграть с нашим оркестром. То есть в камерных программах его не будет, а как солиста с музыкой Viva его тоже не будет, а вот с Большим филармоническим оркестром он как раз-таки сыграет концерт Шумана, чему мы очень рады.
11: Цитата. Александр Рудин. Одно из отличий фестиваля – количество предложений. «Безумные дни» на 100% наполнены музыкой.
10: Да,
11: про количество так... предложений не поняла, если честно.
10: Количество предложений, он имеет в виду, что можно музыку играть настолько разную здесь. То есть, вот, например, музыка Viva у нас практически всегда закрывает направление барочной музыки, потому что у нас, ну, не так много исполнителей, которые эту музыку хорошо играют. Вот, и всегда у него такая дилемма, что же выбрать, потому что, ну, тема широкая, ее можно по-разному трактовать, и у Александра Израильевича всегда очень много предложений различных. Мы с ним долго это все обсуждаем, выбираем, потому что все такое красивое, красивое, все такое здоровское, и всегда очень сложно от чего-то отказываться. Поэтому, я думаю, он имеет в виду вот это, то, что огромная палитра музыки, которую можно в фестивале сыграть, причем, что можно же сыграть и с разными составами, с разными оркестрами, что тоже само по себе как бы очень интересно.
11: Музыка Вива — это Московский камерный оркестр.
10: Да, который возглавляет Александр Израильевич, и, собственно, он еще является главным приглашенным дирижером нашей молодежки. Что у нас есть еще из больших залов в пятницу? Это большой зал Тюза, детский концерт, концерт для всей семьи, мы так называем, «Голубая змейка». Это Уральский государственный русский оркестр. Тоже там немножечко еще есть. Сказы Павла Бажова будут звучать. В качестве чтеца выступит Александр Борисов. Из камерных таких небольших залов, да, зал Маклецкого, дуэт Ильи Татакова и Валентина Попова. Это вокалист и пианист. В камерном зале филармонии есть несколько мест еще как раз-таки на авторский концерт Ольги Викторовой. Дальше, давайте мы, наверное, так немножечко будем перекидывать, чтобы потом не возвращаться. Мостики, значит, есть еще одно направление у нас в фестивале, оно новое, это творческие встречи с композиторами и артистами.
11: Это вот то, что диалог с композитором в экспресс-формате?
10: Да, да, все верно, да. Ну, у нас встреча с композитором называется в нашей афише, ну, как бы суть, да.
11: Ну, это вообще новинка этого.
10: Это новинка, фестиваля, да. Мы, опять же, не случайно это включили в фестиваль, потому как вот с этого сезона мы активно развиваем направление современной музыки. У нас есть проект, который называется «Лаборатория современной музыки», в рамках которого состоялось несколько уже творческих встреч с композиторами современности. Это было и в камерном зале, и в большом зале. То есть на протяжении сезона, по-моему, 6 у нас или 7 встреч состоялось. Очень любопытные были все исполнители и композиторы, абсолютно разные. Я вот с большим удовольствием это все посетила, хотя была музыка, которую слушать не очень просто было, но, тем не менее, это всегда любопытно, да, как современные композиторы видят реальность и каким образом они на нее реагируют в своей музыке. Вот, и как раз-таки в рамках фестиваля у нас состоится 3 встречи с композиторами, которые будут присутствовать на фестивале. Это Денис Хоров, это Кузьма Бодров, ну и это Ольга Викторова.
11: И Ольга Викторова.
10: Наша, да. Встречи состоятся в Музее истории Екатеринбурга, и как раз-таки вот на все 3 встречи, которые пройдут в пятницу, в субботу и воскресенье, это вечернее время в 18-17.00, есть еще тоже билеты.
11: Процитирую, можно их опять
10: конечно,
11: же?
10: Конечно.
11: Ольга Викторова: «Здесь я выросла как музыкант и композитор. Безумные дни продолжают собирать энергичных музыкантов, готовых щедро дарить искусство, радость и любовь». Концерты 14 и 104. Кузьма Бодров: «Музыка должна лечить душу. Она действительно может спасти мир». И Денис Хоров: «Людей удивляет сам факт наличия композиторов, пишущих сегодня. Диалог с публикой нужно вести всегда».
10: Конец цитаты. Да, кстати, Денис Хоров как раз таки для нашего фестиваля пишет мировую премьеру. Она прозвучит на открытии. Это будет пьеса, написанная для флейты, аккордеона и симфонического оркестра, в частности, для молодежного оркестра. Называется она «Берега». Он сейчас является резидентом Хабаровской краевой филармонии. И, по-моему, уже 2-й год они проводят там фестиваль современной музыки. Как раз-таки в июне, где-то в 20-х числах. И в этом году туда приглашена Ольга Викторова наша. Там будет звучать ее музыка. В общем, у нас так все тут сплелось друг с другом.
11: Да,
10: вот. И вот как раз-таки мы сначала сыграем его музыку накануне, в четверг, а в пятницу, вот первая встреча будет с ним в Музее истории, поговорим об этой музыке, ну и вообще поговорим о нем как о личности, о музыканте, о композиторе.
11: А сам он откуда? Сам?
10: Он москвич.
11: Москвич?
10: Он москвич, да. Вот на несколько лет у него контракт с Хабаровской филармонией. А дальше в субботу мы встречаемся с Кузьмой Бодровым. А опять же, тоже он не случайный гость на нашем фестивале, потому как будет звучать его концерт-симфония номер 2 для виолончели с оркестром. В качестве солиста выступит Василий Степанов. Как раз-таки для него этот концерт и написан. Сейчас вам скажу. Это концерт номер 94 в Большом зале филармонии 28 июня. Здесь у нас наоборот. Мы сначала поговорим о музыке, а потом эта музыка на следующий день будет звучать. Но это было вот его такое пожелание, что сначала вот давайте вроде творческую встречу сделаем, а потом послушаем музыку. Он приедет на весь фестиваль и даже на репетиции. Сказал, что обязательно хочет послушать, как оркестр будет это играть.
11: Вот. Кузьма Бодров.
10: Кузьма Бодров, да-да-да. Ну, вообще, с Кузьмой Бодровым у нас уже была встреча творческая на сцене Большого зала, когда он играл за роялем сам свою музыку, мы слушали в записи его музыку, и очень такая тоже была интересная беседа, и это единственная была встреча с композитором прямо на сцене. большого зала, когда зрители сидят вот по другую сторону, то есть они перед зрительным залом чувствуют себя на месте артистов. Ну, вот придумали такой формат.
2: Такой ход.
10: Тоже было прикольно. Вот. И последняя встреча у нас с Ольгой Викторовой, которая состоится уже в воскресенье, в день закрытия фестиваля. Еще одну вещь не сказала. На каждой встрече обязательно будет звучать живая музыка. То есть такой небольшой фрагмент, ну, чтобы было какое-то понимание.
2: Из сочинений композиторов.
10: Да. Где-то будет звучать музыка, которая уже в рамках фестиваля звучит. Например, у Дениса Хорова будет Ирина Стачинская, Александр Веретенников. Они один номер вот в своей как бы дуэтной программе также сыграют здесь. У Кузьмы Бодрова будет Василий Степанов вместе с Кузьмой Бодровым, которым будет самому аккомпанировать на фортепиано. Они там тоже пьеса «Очарованный», по-моему, называется, сыграют. Вот, поэтому там будет не только разговор, но еще и музыка. И второе направление тоже связано с встречами с творческими, но там уже музыка звучать, наверное, не будет, хотя все может быть. Это встреча с Александром Островским. Наверняка многие его знают, да, это такой музыкальный блогер, который ведет очень интересные свои подкасты. Мы очень давно хотели с ним посотрудничать, именно в рамках фестиваля, у него же есть этот проект «Лис из-за кулис». Ну и, в общем, у нас как раз-таки Дмитрий Ильич Лис.
2: А как его канал называется? Я вылетела из головы.
10: Ну, у него вот одна передача вот эта, которая «Лис из-за кулис», потом у него «Повтори, если сможешь», когда он разных музыкантов вместе соединяет, и там они условно меняются инструментами, какие-то там небывалые друг другу задают задания, там типа сыграть смычком там от виолончели что-нибудь там на какой-нибудь флейте, ну что-то вот такое вообще нереальное. Тоже там такие прикольные всегда бывают у него беседы. Но вот это точно у него как бы два, знаю, у него очень много подписчиков ВКонтакте, в других социальных сетях. В общем, тоже было не просто с ним договориться, но в итоге вот он нашел время и приедет на весь фестиваль. И потом будет его освещать, будет делать тоже подкаст на тему нашего фестиваля. Я думаю, даже это будет очень интересно.
2: Моя коллега Александра Короткова, она на новостях, на программах. У нее музыкальное образование, и она подписана тоже на его каналы. И она очень просила, если получится, сделать с ним интервью. Если найдется вот час-полчаса жизни.
10: Я думаю, что это возможно.
2: Да, будем рады видеть Островского в нашей студии.
10: Ой, это здорово, это здорово. И вот, получается, у него будет две встречи. Мы пока решили на этом остановиться, посмотреть на формат. Они будут поздневечерние, они будут тоже в Музее истории происходить. В 22:00, это в пятницу и в субботу. Значит, на первой встрече у нас, насколько я помню, будет Сергей Давыдченко и Василий Степанов. У них уже тоже есть какой-то подкаст вместе с Давыдченко. Тут, кстати, в это не написано у нас в этой карте, потому что она в типографию у нас ушла чуть-чуть раньше, нежели мы определились, кто точно будет. А во второй встрече будет принимать участие наши музыканты из Уральского молодежного, Уральского филармонического, такой тоже, знаете, баттл молодежи и как бы уже зрелых музыкантов. Думаю, тоже это будет увлекательно и интересно. В общем, посмотрим, что из этого получится. Такие часовые встречи.
2: Давайте Василия Стачинского, виолончелиста, тоже процитирую. Мы его несколько Василия Степанова, Господи. Несколько раз мы уже его упоминали. Фестиваль известен во всем мире количеством прекрасных концертов на квадратный метр и изобилием первоклассных музыкантов.
10: Кстати, как раз-таки вот у Василия Степанова огромное количество, ну как бы не огромное, но большое количество участия в нашем фестивале. У него 8 мероприятий, включая вот эти творческие
2: встречи. Да, перечисляются.
10: То есть, да, он тут играет и с оркестрами с разными, и с большим, и с молодежным оркестром, и камерные у него будут очень интересные программы. Как раз-таки вот с Сергеем Давыдченко они здесь соединяются в дуэт, и в трио к ним еще присоединится Сергей Поспелов. Они сыграют трио Чайковского. Вот.
2: 7 концертов я вот вижу.
10: Ну, у него 7 концертов и вот еще участие вот в этой вот встрече с Островским.
2: Больше только у Ирины Стачинской,
10: да,
2: вот если так.
10: У Ирины Стачинской 9.
2: Ирина Стачинская это флейта, да.
10: Да, включая вот тоже встречу как бы с Денисом Хором, где она тоже будет принимать участие. Про Ирину можно вообще целую передачу делать, тоже очень универсальный музыкант, очень много чем интересующийся и свободно владеющий всеми инструментами, флейтами я имею в виду, то есть она вот приедет, по-моему, с 4 флейтами своими разными, и она прекрасно играет как барочную музыку, так и современную музыку, тоже очень много своих у нее проектов по России, в общем, хорошая, хорошая. Приходите, если ни разу не слушали, получите колоссальное удовольствие. Мало того, что она прекрасный музыкант, она еще и красавица, и у нее великолепные всегда концертные наряды.
2: Да.
10: Она меняет каждый раз.
2: Ну и тогда так. Еще, если о количестве быстренько. Да, Александр Веретенников, аккордеонист, у него тоже 8 концертов.
10: Да, у него
2: ну, тоже. Не тоже, а просто 8.
10: Да. Они вот с Ириной как раз-таки изначально у нас была идея и пригласить их дуэт, а потом этот дуэт рассредоточился на разные другие программы, то есть они у нас будут и в закрытии, и в открытии, и вот в творческих встречах, и Ирина поиграет еще с молодежным оркестром, вот как раз-таки вот в этой китайской программе, так мы ее называем. Ну, в общем, много где поучаствовать у них получается.
2: Это и здорово. Тогда, да, и еще один рекордсмен по количеству концертов, это Сергей Давыдченко.
10: Да, у пианист. Него тоже 8 как раз-таки выступлений, да. Если считать творческую встречу. Опять же, изначально мы начинали с концертов 4, наверное, с Сергеем. Потом что-то аппетит наш разыгрался. Он говорит, а кто еще будет? Я говорю, ну вот этот будет. Он, ой, слушайте, а давайте мы вот это сделаем. Я говорю, давайте. А давайте, говорю, в трио вас соединим. Давайте. В общем, и мы там тоже очень долго... Я уже говорю, слушайте, мы уже вышли вообще за наш бюджет, предел. Давайте остановимся уже. Он говорит, все, я на все согласен. В общем, тоже такой Сергей молодец. Он частенько у нас выступает. В частности, в феврале у нас был концерт в рамках фортепианного абонемента, где выступило 4 лауреата последнего конкурса Чайковского. Мы их очень хотели собрать на наш Green Royal Fest через год после фестиваля, но, к сожалению, там не смог приехать Илья Папаян, потому что он заболел воспалением легких. Их было 3. И вот у меня этот незакрытый гештальт был. Я очень хотела, чтобы они вчетвером у нас выступили. В итоге они в фортепианных дуэтах. Вот у нас 2 февраля был классный концерт. И вот они все к нам наконец-то приехали. Ну, в общем, с Сергеем мы очень дружим. Вот я к чему. Так, мы, наверное, вернемся...
2: Мы вернемся к билетам.
10: Билетам, да.
2: И мы пятницу закрыли, да, потом сделали
10: там еще, знаете, есть несколько мест в саду Вайнера в 21:30 ансамбль «Сибирский брас». Угу. «Мамба и танго в пещере Горного Короля», между прочим, называется. Этот коллектив к нам первый раз приедет, но мы тоже по нему чуть-чуть попозже поговорим. И есть несколько билетов в ТЮЗ в 21:00 на «Молодежку». Как раз-таки с Ириной Стачинской прекрасной.
2: Это пятница.
10: Да, это пятница.
2: Суббота.
10: В субботу поменьше. Но тоже давайте с больших начнем залов. В саду Вайнера есть еще немножечко билетов. И на ранний вечерний в 19:00. Это ансамбль кураистов из Башкирии. Тоже очень классные ребята. Они приедут всего на 2 концерта. Поэтому вот если любите этнику, если любите драйв, потому что они прям драйвовые. Их около 30 человек. Там и кураи, и другие инструменты будут присутствовать. Насколько, если я сейчас не...

0: И, как я уже говорила, на творческие встречи с композитором тоже немножечко вот там
1: есть. Воскресенье.
0: Воскресенье, да. Воскресенье вообще уже все очень хорошо для нас, но не очень хорошо для тех, кто еще никуда не попал. Есть билеты в ТЮЗ на 10-15, на программу для всей семьи, «Романс лягушки», опять-таки «Сибирский брас». У них, кстати, тоже 6 выступлений, они приезжают на весь фестиваль с разными абсолютно программами. То есть у них будет 2 взрослых программы и вот 1 детская. Далее в «Саду Вайнера» военный оркестр штаба с программой «Амурские волны». Это в 14:00. Ну и, собственно, все. Сбивайте.
1: Ну что ж, собственно, все. А время-то летит. Угу. Программе концерта открытия и закрытия мы хотели поговорить. Угу. И еще я надеюсь, что о коллективах, которые к нам впервые приезжают, что мы тоже успеем рассказать.
0: Да. Значит, открываемся мы 25 июня в 20:00.
1: В Саду Вайнера.
0: В Саду Вайнера, да, на самой большой площадке фестиваля на 1600 мест. Как всегда, будем посылать лучики солнца к небесам, чтобы была хорошая погода, хотя бы чтобы не было дождя. Это уже как-то комфортно, приятно. Молодежка, главный дирижер Дмитрий Филатов. И что мы здесь... Кого мы здесь услышим? Мы в этом году долго думали над программой открытия и закрытия, но чтобы нам как-то вот их немножечко развести, да, потому что, по сути, и там это парад солистов. Но так как у нас молодежный оркестр открывает фестиваль, мы решили, что и с молодежкой должна выступать молодежь наша. Поэтому мы выбрали среди солистов, ну, постарались выбрать более таких молодых, перспективных музыкантов. В частности, это Василий Степанов, виолончелист. Это наш представитель из Китая Цзыхань Ло, скрипач. Это еще один прекрасный скрипач Сергей Поспелов, который на протяжении нескольких фестивалей приезжал к нам в состав коллектива Александра Корбанова «Ковара» фламенко. Сейчас он немножечко в другое направление развития своей творческой деятельности ушел и занимается исключительно такой серьезной классической музыкой. И как раз-таки вот в нашем фестивале тоже будет играть интересную очень вещь нашего современника Игоря Фролова.
1: У Поспелова, кстати, тоже довольно-таки много концертов.
0: Да, у него тоже много концертов. Он приедет в этом году впервые со своей супругой. У него прекрасная Маргарита Поспелова, пианистка, супруга. Они в дуэте несколько программ сыграют. Затем он соединится с Давыдченко и со Степаном в трио, в камерное. Вот. И плюс он еще вот у нас с оркестром на открытии выступит. И завершит программу открытия, как я уже сказала, премьера мировая Дениса Хорова под названием «Берега». Для... А, я еще забыла про одного еще солиста, еще у нас, про двух забыла. Александр Веретенников же у нас еще там будет.
1: Да.
0: Как раз-таки вот в «Берегах». И София Душина, про которую мне тоже хотелось бы пару слов сказать.
1: Давайте.
0: Это пианистка. Она еще тоже учится в Московской консерватории. И в прошлом году она взяла первую премию конкурса имени Андрианова, пианиста, который проходит у нас в Екатеринбурге. Председателем жюри была наша замечательная Екатерина Мечетина, с которой мы тоже очень дружим, сотрудничаем. Она постоянно к нам тоже приезжает. И один из призов для нее, как для победительницы конкурса, стало участие в «Безумных днях». Поэтому у нее будет порядка, по-моему, 2 сольных концертов.
1: Три концерта. Значит, открытие.
0: Да, и плюс открытие, да, фестиваля. Вот, она там сыграет часть концерта Рахманинова. Как раз-таки вот она будет первая из солистов, которая выйдет на сцену.
1: Процитирую Софию Душину. Это мое первое участие в фестивале «Безумные дни» в Екатеринбурге. Думаю, что это действительно станет безумным и невероятным событием в моей жизни.
0: Я в этом тоже уверена. Все 100%. Теперь то, что касается закрытия. Здесь у нас уже такие мэтры, как Александр Рудин, который на виолончели сыграет концерт Бакерини. Тут будет наш иностранный гость из Венгрии, Залан Ковач, тубист.
1: Тубист, да. Паганини на тубе его называют.
0: Да. Он, кстати, будет играть Чардаш Монти. Тоже мы так с нетерпением ждем все это выступление, потому что что-то будет, наверное, невероятное. У него в рамках фестиваля будет выступление с уральским молодежным оркестром. Исполнит концерт Вона Уильямса для тубы с оркестром. Затем он как раз-таки поедет в «Заречный» с Евгением Михайловым, там будет камерная программа, и еще одна камерная программа будет у нас в Екатеринбурге. Так, возвращаемся к закрытию. Александр Рудин, Сергей Давыченко среди пианистов, Ирина Сточинская, Илья Татаков, это тоже первый гость на нашем фестивале, который будет принимать участие в камерной программе в одной с нашим пианистом Валентином Поповым. В пятницу у него будет программа, как раз-таки там, где еще есть немножечко билеты, в зале Маклецкого.

0: И вот на закрытие тоже себя покажет. Дальше будет у нас ударник среди участников закрытия фестиваля. Виктор Сыч. Он будет играть музыку Сфасмана для оркестра и маримбы. Он тоже один из участников команды Ольги Викторовой в «Реке Давида». Далее трио фаготов «Kings of Bassoon», если я правильно все называю. Значит, это тоже абсолютно новый коллектив, который к нам приедет первый раз. Долго думали, брать не брать, ввиду того, что музыканты, двое из них, это Мариинский театр, и второй это Российский национальный, да, Российский национальный оркестр, которым сейчас у нас руководит как раз-таки Александр Рудин. Вот, и они исполнят тоже одну часть из концерта, написанных для трех фаготов и оркестра. Александр Веретенников, и в самом конце, завершающим номером, я уже про это тоже говорила, симфонический хор с оркестром под занавес фестиваля споют и сыграют как раз-таки вальс Штрауса на прекрасных берегах Дуная.
1: Ваша мама будет плакать.
0: Моя мама будет плакать, как всегда, да. Абсолютно точно.
1: Да, давайте о тех коллективах, которые, отчасти мы о них уже начали говорить, которые приезжают к нам впервые. Ну, вот, например, сибирский, как вы говорили?
0: Сибирский брас.
1: Сибирский брас.
0: Да. Это ансамбль медных духовых инструментов из Новосибирской филармонии. Тоже такая смешная была история. Дмитрий Владимирович Филатов, ну, иногда, как приглашен дирижер, работает с Новосибирским оркестром.
1: Это дирижер молодежки.
0: Да, это наш дирижер молодежки. И вот как раз-таки весной он был в Новосибирске и говорит, ну, звонит мне потом после этого, говорит, слушайте, говорит, меня, говорит, тут одолели все духовики, говорят, все, они приезжают к нам, значит, в Екатеринбург, у них там столько концертов. Я, говорит, ничего не могу понять. Ну, у нас, как обычно, дирижеры же немножечко на своей планете. Они же, как бы, ну, всего сезона-то не могут охватить, они знают только свое. Говорит, я, говорит, судорожно начал вспоминать, где они у нас там играют, в какой концерт с молодежкой, когда? В общем, он звонит, говорит, когда они у нас играют-то? Я говорю, так безумно.
1: Что происходит?
0: Да, то есть это музыканты их симфонического оркестра, которые объединились вот в этот ансамбль, и они весьма активную ведут концертную деятельность. Думаю, что это тоже будет, ну, весьма интересно. Про ансамбль кураистов я уже сказала пару слов из Башкирии. Тоже стараемся не терять наших взаимосвязей с Башкирской филармонией, потому как у них огромное количество всегда интересных предложений. Как раз-таки вот это направление этники, они очень хорошо нам всегда помогают, подсказывают, кого можно привести.
1: А, трио фаготистов мы хотели упомянуть. Они впервые или нет?
0: Трио фаготистов, да, впервые, при том, что это, знаете, такие очень фирмовые ребята, я бы так сказала. У них прекрасный сайт, очень стильный. Три таких молодых богатыря, просто красавцы, один лучше другого. У них очень много записей уже дисков, причем на различных цифровых платформах эту музыку можно послушать. Они играют далеко не из битый репертуар. Но вообще нужно сказать, что репертуара, наверное, для трио фаготистов-то не так много.
1: Так вот,
0: поэтому
1: да.
0: Вот они различные эксклюзивные ноты постоянно откуда-то разыскивают, изучают эту музыку, записывают эту музыку. И нужно сказать, что те программы, которые у нас будут, они тоже весьма изысканные. Очень надеюсь, что наша публика это оценит по достоинству, потому что эти музыканты, ну, они экстра-класса. То есть это лучшие музыканты Мариинского театра и вот Российского национального оркестра.
1: Так у них еще и концертов тоже много, 6, я вижу.
0: Да, у них 5 выступлений сольных, как бы чисто трио, и плюс выступление на гала-концерте закрытия с Уральским филармоническим оркестром.
1: Фагот – самый лучший инструмент в мире, говорят фаготисты. Из трио фаготов Kings of Bassoon. С нетерпением ждем безумных дней, чтобы рассказать об этом всем.
0: Да, я думаю, это будет очень интересно. Потом хотелось бы еще два слова сказать про квартет «Домр Веретено». Это наши девчонки из Екатеринбурга, которые в этом году...
1: Красавицы,
0: ну,
1: кстати,
0: не в этом
1: красотки.
0: Году, получается, у меня, этот год для меня – это концертный сезон, поэтому я буду себя поправлять. То есть, получается, в сентябре 25 года получили первую премию на конкурсе молодых камерных ансамблей «Национальная коллекция», которая проходила в Санкт-Петербурге. Мне посчастливилось на этом конкурсе быть в качестве члена жюри. Честно вам признаюсь, я с этими девчонками знакома не была. То есть я познакомилась с ними в Санкт-Петербурге.
1: А, такое бывает, да.
0: Да, и настолько у меня гордость меня распирала, потому что, ну, сразу после второго тура было понятно, что они явные лидеры, и что, ну, как бы им равных просто нет. То есть настолько это качественно, со вкусом. Энергетика просто потрясающая. То есть, казалось бы, 4 домры, ну что там, да? Никакого там особого какого-то звука большого, что такое. Но за счет того, что вот они виртуозы, красавицы, у них отличный ансамбль, то есть такое чувство друг друга, вот они один из другого вытекают, как они вот переглядываются, это вот целое, знаете, искусство просто. То есть их не только приятно слушать, но еще приятно на них смотреть. И, конечно же, я после этого выступления это сразу к ним подошла, говорю, девчонки, берем. Вот, и мы их взяли не только на фестиваль, а у них, по-моему, 3 выступления будет в разные дни по одному концерту. И мы взяли их еще в наш концертный сезон следующий, то есть они выступят в нашем абонементе в Большом зале, и даже несколько у них будет концертов по области. Поэтому вот поддерживаем нашу молодежь талантливую, стараемся как-то развивать и знакомить с нашими музыкантами молодыми других жителей.
1: Сан Саныч Газелеридис, светлая память, когда-то также приходил и рассказывал, вот не помню, о «Безумных днях» или о каких-то других проектах, концертах филармонии. Вот мы с ним всегда сходились на том, что важно не только слушать, но и смотреть, потому что это
0: абсолютно
1: дополнительное такое тоже.
0: Абсолютно с ним согласна. Это как-то усиливает эффект, что ли, взаимо какого-то...
1: Ну, проникновения,
0: восприятие, да, собственно, вообще не только, да, то как, но еще и картинка всегда.
1: А если вы не были знакомы с этими девушками из квартета «Домр Веретено», то они...
0: Они просто подали заявку. Они консерватории.
1: Все наши,
0: да.
1: Где они нашли друг
0: Светлана
1: друга?
0: Светлана Васильева, по-моему, у них педагог у всех, если я не ошибаюсь. Собственно, они, может быть, как-то и пытались к нам попасть, но я почему-то как-то мимо меня они все время проходили. Я так была удивлена. Я говорю, девчонки, я говорю, так как же так-то? Вот у нас такой фестиваль. Я говорю, вы почему нигде о себе-то не заявили? Ну, что-то такие очень скромные они такие еще, девчонки. Вот, но я думаю, что вот после этого фестиваля, конечно, интерес к ним будет совершенно другим. Я, кстати, знаю, что еще не только они в нашу филармонию, где-то они их еще в филармонию пригласили как раз-таки вот после вот этого конкурса.
1: После конкурса?
0: Да, ну, собственно, конкурсы для этого и существуют, чтобы как-то заявить о себе, показать себя и дальше как-то вот свою деятельность развивать.
1: Не могу не спросить тогда и про дуэт «Мандолин Грациозо», где тоже две девушки.
0: Эти девчонки, две Ани, они уже не первый раз у нас в фестивале принимают участие. Тоже мы начинали с их дуэта и в сопровождении фортепиано. Несколько у них было барочных программ. Потом они решили укрепиться и добавили к себе еще двух музыкантов. И у нас есть там ансамбль «Априори», который тоже уже не первый год принимает участие. Они все музыканты, участники этого ансамбля, работают в Уральском государственном русском оркестре. Вот. И уже тоже несколько лет вот принимают участие как такой еще камерный состав. И в этом году они еще добавили бандонеон к своему ансамблю. То есть у них их баянист освоил новый инструмент, приобрел новый инструмент. И вот они сейчас новый репертуар осваивают вместе с ним. Вот. Значит, кто у нас еще из новеньких? Просто назову имена и, наверное,
1: дебютантов.
0: Да. Маргарита Поспелова, мы уже тоже про нее поговорили, пианистка. Антон Варенцов, баритон, который у нас выступит в дуэте с Иваном Царевым, с органистом, с нашим вторым. Ну, Иван Царев, кстати, тоже у нас впервые в нашем фестивале принимает участие, хотя у него уже есть свой абонемент в текущем сезоне и в следующем сезоне. Илья Татаков, тоже мы про него уже поговорили, бас-баритон. Дальше, тоже я об этом немножечко обмолвилась, когда говорила о программе «Дуэт арф». Мария Позднякова и Кристина Соловьева. Вот про Кристину я хотела бы два слова сказать. Это наша новая арфистка в составе Уральского молодежного симфонического оркестра. Долгое время, по-моему, даже вообще у них никогда не было своего штатного арфиста. То есть всегда мы приглашали из большого оркестра кого-то к ним. Ну, либо если наша Позднякова Мария была занята, мы тогда где-то искали еще в городе другого. Сейчас у них есть своя арфистка, и вот они объединились в дуэт, и вот одна программа дуэтная у них будет в рамках как раз-таки нашего фестиваля в Камерном зале филармонии.
1: А вот среди ансамблей нет дуэта арф.
0: Они чуть-чуть, мы их немножко по-другому разбили в этот раз, потому что очень много камерных составов, и, к сожалению, не всех смогли разместить в наш буклет. Про тубиста Залана Ковача тоже несколько слов уже сказала. Также у нас будет новая команда под названием «Севилья». Это фламенко команда, она такая интернациональная. То есть здесь у нас будут прям испанцы, как раз-таки гитарист Валерий Чекон. И вот свою команду нам представляет ударные, труба и танец.
1: И у них тоже 6 концертов.
0: Да, они тоже приезжают на весь фестиваль. Мы очень надеемся, что нам удастся подружиться с этими музыкантами, потому что тоже очень много у них различных камерных проектов, которые, я думаю, мы потом будем реализовать в рамках своих каких-то проектов. Софию Душину мы тоже уже представили. Еще один молодой музыкант у нас будет. Это клавесинист Кирилл Прокопов. Тоже очень интересный парень.
1: Клавесинист именно?
0: Да, мы его... ну, вообще он пианист, но, как да. это часто бывает, они еще заканчивают как клавесин, либо орган еще, какой-то инструмент, да. Плюс он еще специализируется на изучении старинной музыки, в частности, как раз-таки на нашем фестивале он будет, опять же, направление барокко представлять в своих сольных программах. Также он соединится в трио с нашими дуэтом мандолин, как раз-таки будет вот две программы, клавесины, две мандолины. Кстати, эти концерты тоже в самую первую очередь ушли, вот интерес к мандолинам очень высок, как да вы поняли что? Из этого фестиваля, да. Ну, экзотика, наверное. Вот в прошлом году у нас, например, были цитры из Венгрии, кстати, тоже. И тоже вот в первую очередь они как-то из камерных программ разлетелись. Ну, тут еще то, что иностранцы, возможно, потому что иностранцев сейчас у нас не так много, но, тем не менее, все равно немножечко есть. А, Цзихань Ло.
1: Уже тоже о нем мы проговорили.
0: Да, и вот ансамбль Once Ensemble к нам приедет из Санкт-Петербурга. И в рамках этого ансамбля будет выступать Артур Бачкивский, который тоже впервые в нашем фестивале будет принимать участие вот как именно гитарист. Ну, и, пожалуй, наверное, все. Ну, наши модераторы, Александр Островский, Александр Шакирьянова, который будет вести творческие встречи с композиторами, ну и, собственно, композиторы тоже, они у нас первый раз на фестивале.
1: Ну, в общем-то, мне кажется, мы обо всем рассказали. И время как раз у нас заканчивается, поэтому мы на этом будем прощаться. Фестиваль «Безумные дни» в 11-й раз пройдет в Екатеринбурге с 25 по 28 июня. Ну, три полных дня. Начало вот 25-го в четверг концертом открытия в саду Вайнера. 113 концертов в Екатеринбурге, плюс еще один в Заречном. А в студии Радио Форум была сегодня в гостях руководитель департамента творческого планирования Свердловской филармонии Юлия Ивачева. Спасибо, что нашли время, и до встречи на «Безумных днях».
0: Всегда с удовольствием прихожу к вам в эфир. Спасибо.
2: Интервью на 104.5 FM. Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте, у микрофона Александра Короткова.
2: Деловая пресса.
3: Представители «Опоры России» попросили приостановить дальнейшее понижение порога годового дохода для плательщиков НДС. Также организация, представляющая интересы малого и среднего бизнеса, призвала проанализировать последствия уже принятых мер, пишут сегодня «Ведомости». Издание уточняет, что речь идет о сохранении действующего порога в 20 миллионов рублей. Но в идеале стоило бы вернуться к конструкции 2025 года, когда НДС возникал с 60 миллионов, считают в «Опоре России». Текущую нагрузку на микропредприятия представители МСП называют чрезмерной. Предложение остановиться на отметке годового дохода в 20 миллионов для плательщиков НДС разделяют и другие бизнес-объединения, в том числе Российский союз промышленников и предпринимателей. При этом в финансовом секторе правительства подтверждают обсуждение вопроса по порогу годового дохода для плательщиков НДС, но заявляют, что раньше осени предметная дискуссия по этому вопросу идти не будет. Обзор темы в свежем материале «Ведомостей».
2: Новости компаний.
3: Около Карпинска началась разработка нового месторождения золота. Символический старт работ был дан на Галкинском месторождении. На севере Свердловской области планируют создать десятки новых рабочих мест и добывать ежегодно до 400 тысяч тонн руды, пишет «Деловой квартал». Инвестиции в проект составили более 2 миллиардов рублей. Ежегодно компания «Полиметалл» планирует здесь добывать, кроме золота, серебро, а также цинк и медь. Воздействие предприятия на окружающую среду минимизировано, подчеркнули в департаменте информполитики. Развитие Уральского хаба остается одним из ключевых приоритетов компании «Полиметалл». Работы на Галкинском месторождении обеспечат стабильную загрузку перерабатывающих мощностей и создадут десятки рабочих мест.
2: Бизнес-статистика.
3: Предложение квартир без чистовой отделки на рынке недвижимости Екатеринбурга за год снизилось почти на 13,5%. Статистику со ссылкой на девелоперов публикует «Коммерсант Урал». Общая доля проданных квартир с чистовой отделкой по-прежнему близка к 50%. Снижение доли квартир без отделки аналитики связывают с трансформацией спроса. До прошлого года покупатель был ориентирован на инвестиции, приобретая жилье. В условиях выросших ипотечных ставок люди заинтересованы в первую очередь в использовании купленного жилья. В это же время стоимость ремонта от застройщика называют более дешевой, нежели самостоятельную отделку.
2: Рынки, туризм и отдых.
3: В Свердловской области снизился спрос на туры в Египет и Таиланд, но вырос интерес к Вьетнаму. О том, какие направления для летнего отдыха в этом году пользуются популярностью у жителей региона, рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в центре ТАСС «Урал».
4: Мы видим определенное снижение спроса по направлению Египет и Таиланд, но оно не столь критично и не столь заметно. Мы видим рост интереса к таким направлениям, как Вьетнам. Не исключаем, что будет авиаперевозка еще и у нас и в аэропорт Ван Дом. По крайней мере, работаем над этим, активно ведем переговоры. Не исключаем, что в топ-5 и количественных войдет у нас направление Малайзия.
3: Лидером среди международных направлений этим летом традиционно будет Турция, отметил Михаил Мальцев. Ее доля составит около 30%. Турция интересна туристам не только как место для пляжного отдыха, также свердловчане летят через турецкий город Стамбул в другие страны. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
5: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте формирования комфортной городской среды. Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские художники в истории России.
6: Вы можете не знать имя этого художника, но наверняка с детства помните о «Стролицах девчонок в сарафанах» фантастической врубелевской красоты. Или «Серебряное копытце» козлика с внимательными, почти человеческими глазами. Для многих подросших советских детей книги Бажова неотделимы от иллюстраций Геннадия Мосина. Об этом художнике сегодня пойдет речь в проекте «Люди Урала». Геннадий Сидорович Мосин родился в 1930 году в селе Каменное озеро, это Богдановичский район. Семья повторила судьбу миллионов крестьян. Ее раскулачили, пришлось перебраться в Березовский. Мать маленького Гены хотела, чтобы он стал инженером. Позже Геннадий Мосин будет рассказывать. С раннего детства был уверен, станет только художником. Рисовал на клочках дефицитной бумаги и на дверных косяках. Первые деньги заработал в 14 лет, сделав копию картины Шишкина. И купил ружье для охоты. Лес он будет любить самозабвенно, всю жизнь. На занятия в Свердловское художественное училище добирался пешком. Дорога туда и обратно занимала 20 километров и была опасной. Товарищи Геннадия убили дезертиры за буханку хлеба, которую он нес на рудник своему отцу. Но любовь к живописи оказалась сильнее страха. Потом была учеба в Ленинградской академии художеств. Героем дипломной работы стал персонаж обожаемого Бажова – Данила Мастер. Мосину предлагали остаться в Ленинграде, но он не представлял себя без Урала. Вернулся. В Свердловске художник заявляет о себе гигантскими историческими полотнами. Картина «Похороны жертв революции» вызывает сильное впечатление. Мосина принимают в Союз художников. Позже случается нашумевший 1918-й. Полотно, созданное совместно с Мишей Брусиловским. Так Ленина еще не рисовали. Какой там милый дедушка с прищуром. Жестокий лидер, выступающий перед серой массой. Исключить картину из экспозиции первой зональной выставки «Урал социалистический» лично распорядился Владимир Серов, мэтр советской лениниады, председатель Союза художников РСФСР и фаворит Хрущева. По совпадению, именно в эти дни 64-го пленум ЦК КПСС освободил Никиту Сергеевича от высших постов. Власть Серова пошатнулась, и 1918-й оказался гвоздем выставки. Позже о картине говорила вся страна. А вот еще одно знаменитое полотно Мосина политически ждала судьба потяжелее. Геннадий хорошо помнил слова своей бабушки о Сталине. Не вождь и учитель, а вождь и мучитель. Люди в кандалах, от народовольцев до жертв сталинских репрессий, смотрели на зрителя с картины, словно судьи. Годами она висела в мастерской за шторкой. Геннадий Мосин показывал политических только друзьям. Рассказывает сын художника, доктор исторических наук Алексей Мосин.
7: Изначально картина называлась «Политический 1905 год». В Впервые она была показана на выставке «Урал социалистический» в Свердловске в 1964 году и сразу вызвала ожесточенные споры. Власти увидели в картине, и вполне оправданно, то, что представлены не просто политические того времени, а политические заключенные вообще. На художника было заведено дело, его вызывали в суд, и кончилось тем, что картина была признана творческой неудачей и оставлена в собственность художнику. После этого она не выставлялась в течение 18 лет. Художник не получал новых государственных заказов, а другого заказчика в нашей стране тогда не было.
6: От тяжелой депрессии Геннадия спасла семья и любимый дом в деревне Волыны, где в начале 70-х собирается блестящее сообщество художников. Нет госзаказа, Мосин пишет пейзажи, портреты и живет натуральным хозяйством. И, наконец, получает серьезное предложение – оформить сказы Бажова. Выходят роскошные серебряные копытцы и малахитовая шкатулка. Беда случается в начале 80-х, когда Мосину ставят страшный диагноз – неизлечимый рак. Друг, поэт и патологоанатом предсказывает художнику 3 месяца жизни. Геннадий Мосин живет еще 1 год и 3, и за это время успевает сделать 2 выставки – в Свердловске и Москве. Обе прошли триумфально. Одна из записей в книге отзывов принадлежит композитору Георгию Свиридову. Мосин – настоящий, природный по рождению талант, что так редко встречается. Таланту было отведено на жизнь всего 52 года. Этой осенью персональная выставка Геннадия Мосина должна была состояться в Париже, в Русском доме. Из-за пандемии коронавируса ее придется перенести на неопределенный срок. А пока близкие друзья художника ищут спонсоров для издания его альбома. И очень надеются, что это удастся сделать хотя бы сейчас, через 38 лет после его смерти.
2: Уральские художники в истории России. Люди Урала.
8: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
9: Добрый день. Автомобилистов, пойманных нетрезвыми за рулем, обяжут проходить диагностику, лечение от зависимости и реабилитацию. Вопрос должны проработать до 2027 года МВД России, Минздрав и Минюст. Об этом говорится в плане правительства, пишет агентство РИА Новости. Данную работу будут проводить в рамках правительственного плана реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. Также до 2027 года Минздрав и МВД должны подготовить приказ, который внесет изменения в порядок медосвидетельствования на состояние опьянения, пишет «Вечерняя Москва». На Свердловскую область надвигаются дожди, сообщает Е1, ссылаясь на Уралгидромет. Осадки усилятся к выходным. Сегодня и завтра по области ожидаются локальные дожди и грозы. В четверг, 4 июня, придет циклон из Казахстана. Температура воздуха при этом не понизится. По прогнозам Росгидромета, самым теплым днем на этой неделе ожидается четверг, 4 июня, до плюс 24 градусов днем. В остальные дни примерно от 20 до 23 днем. Дожди в прогнозах федеральных синоптиков каждый день до понедельника включительно. В Екатеринбурге, между тем, наступил сезон тополиного пуха. Примерно на 2-3 недели раньше обычного. Аллергологи напомнили о том, что сам по себе тополиный пух не опасен, но из-за своей структуры собирает пыльцу других растений, которые могут вызывать нежелательные реакции. Людям, склонным к аллергии, рекомендуют в это время дополнительно защищаться, пишет «Новый день». И напоминает о том, что нельзя поджигать лежащий на земле тополиный пух. Он может стать причиной крупного пожара. В Екатеринбурге скандально управляющую компанию «Лазурит» лишили всех домов. Информация отображается на сайте ГИС ЖКХ, пишет Е1. Всего скандальная УК обслуживала 350 домов в Екатеринбурге. И «Лазурит», и УК «Народная» связаны с так называемым коммунальным бароном Виктором Старокожевым, которого прошлым летом задержали по статье о мошенничестве. Дело связано с работой еще одной его управляющей компании, но в Челябинске. Теперь дома екатеринбуржцев передадут под управление других УК. Также из-за накопленных долгов «Лазурита» сотни домов перешли на прямые договоры с водоканалом, а также с поставщиком электричества компании «Екатеринбургэнергосбыт». При полном отказе от алкоголя состояние печени улучшается за 3 месяца. Об этом рассказал газете «Ру» врач-психиатр, нарколог, президент независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. Печень – это орган, который способен восстанавливаться, но существует очень тонкая и важная грань. До определенного момента изменения обратимы, после уже нет. Восстановление печени возможно только в случае полного отказа от спиртного. Степень и скорость восстановления зависит от того, насколько далеко зашел процесс. При циррозе печени полный возврат к исходному состоянию уже невозможен, отмечает врач, пишет газета «Ру». Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
2: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
10: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, возможен дождь. Ветер южный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 15 градусов выше 0.
2: Информация на правах рекламы.
11: Три квартиры на этаже?
12: Три квартиры на этаже.
11: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
13: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Внимание! Говорит и показывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты волны.
9: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
14: 16+.
9: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. У микрофона Маргарита Булакирская. Эта программа «Говорит и показывает». В нашей студии политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. Алексей, здравствуйте.
15: Добрый день.
9: Уважаемые слушатели и зрители, мы уже начали видеотрансляцию. Она идет на странице ВКонтакте «Радиофорум 104.5». Добро пожаловать. Сюда можно присылать комментарии и вопросы. Или на номер +7 908-909-104.5. Добро пожаловать. Ну и, конечно, мы начнем с итогов предварительных выборов «Единой России» праймерис. Для вас хоть что-то неожиданное случилось?
15: В целом, ничего неожиданного не случилось, потому что эта процедура, ну, в общем, очень сильно контролируется на всех этапах ее проведения, и там вероятность сюрпризов изначально минимальна.
9: Но в самом дизайне. Сейчас будет
15: да,
9: слово,
15: но
9: да?
15: В целом какие-то микро-наблюдения, может быть, по Екатеринбургу. Я, например, ждал, что глава города Алексей Орлов получит больше голосов, чем он. То есть он все равно занял в своей группе первое место.
9: Он чуть меньше 4000.
15: Да, у него меньше 4000. Например, вот его подчиненный, глава академического района Смирнягин, получил больше 4000. Сейчас получается, что его подчиненный как бы получил больше голосов, чем начальник. Ну, вот как-то вот с таких вот внутриаппаратных каких-то раскладов это вроде как не очень хорошо. Но, опять же, Орлов, я так понимаю, не сильно усердствовал в этой кампании и никак лично себя не продвигал. Никакого там пиара Орлова, голосуйте за него там, в
9: сейчас
15: Кировском районе.
9: Сейчас другие у человека выборы, да. Выборы парка, благоустройство
15: да,
9: территории.
15: Да, и сейчас другое волнует. Поэтому он всегда может сказать, да я, в общем, что называется, забил на это. И вот даже без этого все равно первое место занял, он всегда может сказать. Но вот такие вот... Сенатор Высокинский, кто его помнит, бывший мэр Екатеринбурга, он выдвинулся не от Екатеринбурга, а от Верхней Пышмы. И занял там, естественно, первое место, но вот 7 тысяч, у него больше 7 тысяч голосов, в два раза больше, чем у Орлова. Но вот Высокинский, я ждал, что он хуже выступит. Но вот при поддержке УГМК он выступил хорошо. В Нижнем Тагиле там непростая была ситуация, многие ставили на бывшего главу полиции Абдул-Кадырова, а он там третье или четвертое место занял. В общем, не так удачно выступил, как от него ждали. Есть такие микросенсации, но, опять же, их очень немного.
9: Для очень узкого, мне кажется, круга посвященных.
15: Безусловно, да, это те, кто прям вот знает всех их по фамилиям, знает кто куда, при поддержке кого идет. Но, опять же, это есть, да, политическая жизнь, и эти люди будут депутатами, которые нас будут представлять.
9: Люди, которые совсем далеки от политической жизни, имеете в виду в сентябре выборы, вот не эти предварительные, а
15: да,
9: настоящие.
15: Сейчас
9: выбирать будем, в частности, ЗАГС Собрание Свердловской области, Государственную Думу Российской Федерации. Давайте буквально несколько слов.
15: Это очень важно, я скажу, что те кандидаты, которые по округам победили в праймерис, они с вероятностью в 99% победят и на основных выборах. Поэтому можно сказать, что мы сейчас узнали как минимум там, половину следующего ЗАГС-собрания.
9: Вот, общем, давайте начнем с ЗАГС-собрания. У многих действующих депутатов сохранился шанс вернуться в новый созыв.
15: Да, я посчитал, по-моему, 18 действующих депутатов по округам победили. И, по-моему, в 7, получается, округах шли новые, то есть там не было действующих депутатов, шли новые лица, и тоже те, кто там был поддержан админресурсом, они все победили.
14: То есть Людмила Бабушкина, Вячеслав Вегнер, в общем, звезды все остаются.
15: Да, все звезды, да? Все звезды остаются.
14: А новые лица будут, судя по итогам предварительных выборов?
15: Да, я говорю, в семи округах были, шли кандидаты, которые до этого не были депутатами. Вот Первоуральский, по-моему, хоккеист выиграл праймерис. Ну, директор хоккейного клуба, вот я его как-то запомнил. Здесь у нас, по-моему, тоже... вот Шипулин, например.
14: Пожалуйста, пошел, да. Депутат Шипулин, Госдумы,
15: Шипулин,
14: который идет
15: пошел,
14: в ЗАГС собрание,
15: да, на понижение
14: по
15: Орджоникидзевском районе, в Березовском бывший мэр Песцов.
14: Да, Евгений Песцов.
15: Да, идет, вот он, естественно, победил.
14: То есть, поэтому эти люди, скорее всего, будут сидеть у нас депутатами в
15: областном? Практически гарантированно. То есть, случай поражения вот в прошлом году в прошлых выборах из 25 кругов только в 2 единороссы проиграли. Ну, то есть, можно сказать, что все равно там практически все они гарантированно изберутся.
14: Просто не все понимают, а Алексей Орлов, он шел...
15: Не по округу, он
14: да,
15: шел
14: по списку.
15: Да, но
14: тем не менее, по списку в ЗАГС собрание.
15: Да, по списку ЗАГС собрание, но вот как раз у него шансы получить мандат минимальные. Ну, ему не достанется, потому что не все округа получают по мандату, но не все территориальные группы получают мандат.
14: Очень сложная схема.
15: Сложная
14: Смотрите,
15: схема,
14: в Кировском думаю... районе тогда, если в первых строках Орлов был Илья Бабков, ректор да. УРФУ, на втором месте, многие же как раз сделали вывод, что в случае их отказа от мандата, ну, мы понимаем, что, скорее всего, не откажутся, не так ли, от мандатов, перейдет мандат депутату городской думы Артуру Зиганшину.
15: Да. Но для этого это Кировская территориальная группа. Группа должна получить мандат при распределении их внутри списка «Единой России».
14: А это маловероятно,
15: так? Будет 25 групп, из них там условно 10 списочных мандатов. То есть между 25 нужно будет определить 10, которым они достанутся. Кому достанутся? Той группе, которая наберет больший процент голосов. Так вот, в Екатеринбурге они обычно получают маленькие проценты голосов, потому что у нас плохо голосуют за «Единую Россию». И, как правило, получают Богданович, там, Талица, Красноуфимск, и вот такие. Да, поэтому шансов, что Екатеринбургу, в том числе и Кировской группе, достанется мандат, мало. Мы видим, да, что там, в общем, в принципе, не очень хорошо голосовали. Там, у Орлова, да, даже по сравнению с другими районами, не самое большое число голосов, поэтому очень маловероятно, что им мандат достанется.
14: Теперь про свердловчан в Государственной Думе. Кто после этих предварительных выборов имеет высокий шанс туда пройти буквально несколько фамилий?
15: Область разделена на 7 округов. Все, кто победил в округах, скорее всего, изберутся. Там действующие депутаты Муцоев, Иванов, Муцоев, Альшевских, Ковпак. Кто еще там?
14: Бедонько.
15: Бедонько не был по округу, он пошел по округу. Угу. Вот. И будут новые.
14: Жанна Рябцева
15: тоже не была по округу, пошла по округу.
14: Алексей Свалов.
15: Вот Свалов новичок, да. Свалов да. идет вместо Захарова. Он на повышение идет. То есть у нас есть депутат Шипулин, который пошел на понижение с округа, ушел из Госдумы в ЗАГС собрание. А Свалов уходит из ЗАГС собрания, соответственно, на повышение. Вот они все выдвинутся по округам, и я думаю, что без проблем победят. Плюс еще список, то есть так же, как внутри Свердловской области, так и в Госдуме, да, точно так же есть территориальные списки, и каждый список получит какое-то количество мандатов. В прошлом году Свердловской области досталось 3. Никто не гарантирует, что их сейчас будет 3, но, скорее всего, 2 получат. И Павел Крашенинников и Дарья Светяш, те, кто занял первые 2 места, скорее всего.
14: И вопрос, кстати, уже предваряя историю Дарьи Светяш. Много ли было среди участников праймериз «Единой России» беспартийных?
15: Ну, некоторое количество было. Не большинство, но там, может, процентов 20-15. Я не считал, статистику не подводил, но какое-то количество беспартийных было, и это не запрещено.
14: Я сейчас процитирую любимый телеграм-канал «Подлифтика 2.0». автор его пишет: «Мы тут с удивлением обнаружили, что наша новая политическая звезда Дарья Светяш оказывается не член партии. Но, видимо, придется вступать, раз старшие требуют». Это к цитате генсекретаря «Единой России» Владимира Якушева, который сказал, что беспартийные участники предварительного голосования, которые достойно выступили, они должны определиться с политическим статусом, видимо, в преддверии сентября.
15: Да, это записано в положении о праймерис, что к моменту формирования итогового списка кандидатов все кандидаты должны быть либо членами партии, либо ее сторонниками. Сторонник — это как раньше был кандидат в члены КПСС, это у них сейчас называется не кандидат, а сторонник. То есть это такая упрощенная процедура, записываешься в базу сторонников, а потом через какое-то время, если хочешь, если там какой-то стаж наберешь, заслуги наберешь, то вступаешь в партию. Поэтому все, кто беспартийные, они сейчас действительно должны записаться в сторонники. Ну, или получить партийный билет, если там тебе благоволят сверху, тебе могут его очень быстро выдать. То есть, если какой-то рядовой человек, ему так просто партбилет не выдадут, а если это человек, которого нужно продвинуть, я думаю, что проблем с получением партбилета не будет. Поэтому не нужно волноваться за Светяш. Я думаю, что сейчас она быстро оформит или членство в партии, или станет сторонником.
14: А если не про свердловчан, мы же здесь с трепетом следили за политической судьбой киноактера Дмитрия Дюжева, который очень хотел в Государственную Думу, но праймерис «Единой России» проиграл.
15: Да, он проиграл, там 20 какое-то место, по-моему.
14: 32-е по итогам он занял. 32-е занял по Москве. Казалось бы, узнаваемость все-таки у него высокая. Почему проиграл?
15: Во-первых, ну, он очень поздно заявился. Он очень поздно заявился, видимо, не успел никого сагитировать. Во-вторых, видимо, не было административной поддержки. Мы об этом говорили, что если у него будет административная поддержка со стороны мэрии Москвы, то перед ним все дороги открыты. Но это, видимо, была все-таки его самодеятельность. И он шел без поддержки административного ресурса. И понятно, что ни времени, ни ресурсов на кампанию у него не было.
14: А может быть, и не нужно было просто лишний раз напомнить, заявить о себе. Все-таки актеры — такая профессия, важная, элемент пиар-составляющий.
15: Да, безусловно, безусловно, да, но опять же, многие актеры избирались в Госдуму, да, тот же Дмитрий Певцов, которого мы обсуждали много раз, он избрался, да, при поддержке мэрии Москвы. И то есть получается, что вот как бы какие-то актеры избираются, а почему бы Дюжеву
14: не избираться? А нет ощущения, что чем дальше, тем меньше таких людей будет, актеров, в общем, таких достаточно персонажей ярких, но неоднозначных. Сейчас другая
15: политика. Да, да, да, сейчас видно, что в «Единой России» такого стало поменьше, но другие партии, может быть, да, опять же, тот же Певцов, он не входил в «Единую Россию». Он избирался при поддержке мэрии Москвы как самовыдвиженец, а в Госдуме входил во фракцию «Новые люди», на минуточку.
14: Мы говорим в прошедшем времени, потому Певцова, что его все-таки, скорее всего, не будет,
15: да,
14: в новом,
15: да,
14: созыве.
15: Да, его, я так понимаю, что он все-таки не пойдет, «Новые люди» его выдвигать не будут, а мэрия Москвы сейчас не будет двигать самовыдвиженцев, она через «Единую Россию» пошла в этот раз. Поэтому, скорее всего, Певцова уже не будет в Госдуме, но и Дюжева, видимо, тоже не будет.
14: Вот несправедливо, да?
15: Но мы будет говорим... Лолита Милявская «Справедливая Россия».
14: Слава Богу. Праймерис проводила не только «Единая Россия», но и, например, КПРФ.
15: Они еще не закончились, они, да, проходят.
14: А процедура отличается?
15: Да, там все совсем другое. Первый раз коммунисты проводят праймерис, и в лучших традициях, да, КПСС, КПРФ, они безальтернативные. То есть в Советском Союзе выборы были безальтернативны, вам давался уже список кандидатов, можно было вот за него проголосовать
14: или не проголосовать.
15: Да, и здесь точно так же. Если вы зайдете на сайт их праймерис, он называется «Народный кандидат», там список кандидатов уже сформированный, и можно проголосовать за кандидата или против кандидата.
14: А вы попытались выполнить элементарную журналистскую,
15: да,
14: работу,
15: да, да. Я
14: и
15: захотел,
14: проверить на себе.
15: Я захотел проголосовать против кандидата, который по моему округу, там какой-то штангист, в общем, не хочу за штангиста голосовать. И там все проще, там не нужно ни на госуслугах авторизовываться, не нужно скан паспорта присылать.
14: Скан паспорта — это когда
15: Единая
14: вы пробовали
15: Россия,
14: на праймерис,
15: да,
14: «Единой России».
15: Да, Единая Россия просила скан паспорта, я не отправил. Но здесь, в общем, все проще, нужно номер телефона, они потом пришлют либо смс, либо в телеграм код, код вводишь в подтверждение.
14: Рискованно.
15: И, да, да, безусловно. Вот. Но там есть галочка «Я согласен получать рассылку от КПРФ». И пока эту галочку не отжать, голосовать не дает. Я не хочу получать рассылку от КПРФ, поэтому я, в общем...
14: Так Алексей Шабуров не стал, и не проголосовал, да, не проголосовал в 2026 году.
15: Да, но я хотя бы увидел, как это все работает, и понял, что, в общем, КПРФ просто собирает себе базу номеров, чтобы потом, очевидно, бомбардировку какими-то сообщениями перед выборами устроить, чего мне совершенно не нужно.
14: Есть
15: же,
14: данные
15: опроса. Куда этот номер потом попадет?
14: Ну, конечно, да. Центр Инсамара, социологический опрос, по которому 41% россиян хочет, чтобы после осенних выборов в Государственной Думе появились новые партии. Нынешнего состава из 5 маловато будет. Есть ли на это шанс?
15: Очень маленькие шансы, потому что инерция в таких вопросах велика, и одного желания маловато. Да? Надо, чтобы еще вы не просто хотели, но пошли и все проголосовали, желательно за какую-то одну партию, да, чтобы она 5-процентный барьер преодолела. В прошлых выборах новые люди стали вот новой парламентской партией.
14: Господи, но, очевидно, до выборов 2021 года.
15: А?
14: Последняя новая партия в Госдуме?
15: Да, в 21-м году.
14: Да-да-да.
15: Да, до этого долгое время 4 партии там было. Угу. То есть очень сложно она была. Но новых людей, очевидно, поддерживала администрация президента и всячески их туда тянула. Сейчас я не вижу, чтобы такое происходило. Как-то вот вскользь высказываются в поддержку партии пенсионеров и чиновники кремлевские, которые за выборы отвечают, говорят, что ну вот, да, малые партии, вот из них разве что партия пенсионеров на что-то может претендовать. Поэтому я предвижу, что партию пенсионеров как-то потихонечку будут подталкивать, но это не гарантирует, что она преодолеет 5-процентный барьер. Возможно, что они просто нужны, чтобы отбирать голоса у коммунистов и немножко у справедливой России. Вот. Это не факт, что они даже больше 3%, но вот, может быть, больше 3% получат и будут довольствоваться субсидиями из бюджета. То есть партия, которая больше 3% получает, она на 5 лет одновременно с этим получает финансирование из государственного бюджета, из федерального. Поэтому я не думаю, что партия пенсионеров прям пройдет в Госдуму, но возможно, что у них будет неплохой результат.
14: Знаете, что мне показалось наиболее любопытным в этом исследовании? Здесь же есть еще вопрос, а какие непарламентские партии должны войти, по-вашему, в Государственную Думу? И россияне, судя по всему, проявили чудеса информированности. Ну, ладно, первое место пенсионеры, да. Это понятно, это известное. «Зеленые», «Яблоко», «Коммунисты России» назывались, «Гражданская платформа».
15: Вот, все может путают. Быть, это был опрос закрытый, где им список.
14: Может,
15: да,
14: быть,
15: потому
14: но...
15: Потому что, ну, не вспомнят люди гражданство.
14: Дальше еще удивительно. Да, вот спроси кого-нибудь, а кто сейчас председательствует в гражданской платформе? Я уверена, что некоторые люди ошибутся и скажут Прохоров. В 14-м году Прохорова Шейхутдинов сменил.
15: Ее же ликвидируют, насколько я помню, в ближайшее время.
14: Ну вот, тем не менее. Еще дальше удивительное рядом. Кто-нибудь знает такую партию? Партия прямой демократии.
15: Ну, я знаю, да.
14: Ну, Шабуров, конечно.
15: Она создавалась
14: знает.
15: Одновременно с новыми людьми, но новые люди вот выстрелили, а эта партия нет.
14: Да, да. Хотя они получили один мандат.
15: Где-то что-то получили.
14: В ЗАГС собрание Еврейской автономной области.
15: Да.
14: А председатель у них Алексей Журавлев, депутат Государственной Думы.
15: Нет, он же Родина.
14: Ой, да, да, извините. Это Родина. Родина. Дальше называлась Родина, да. Точно. Журавлев, он председательствует Родина, в Родине, да. Конечно,
15: они,
14: да.
15: Причем хотели Прилепина, но Прилепин как-то
14: да.
15: слился.
14: Вот, Родина здесь на последнем месте, где Журавлев...
15: Ну, Родина, да.
14: Вот я с удивлением узнала для себя, что, оказывается, у Родины, у этой партии, есть молодежное крыло под названием «Тигры Родины».
15: Ну, вот даже я не знала.
14: Вот.
15: Я думаю, что это был закрытый опрос, когда предложили варианты и сказать, какую вы из этих партий знаете, потому что я очень сильно сомневаюсь, что избиратели вспомнят название этих партий.
14: Странно, почему такая некорректность, ведь гораздо больше у нас после словам, по данным Минюста, у нас 20 партий зарегистрировано. Почему не все 20? Или хотя бы 12, которые имеют
15: право участвовать? Вот эти партии, которые они прозвучали, они имеют право участвовать.
14: Да, без сбора подписей.
15: Без сбора подписей. Поэтому их и назвали. Там какая-то партия социальной защиты, которая вот сейчас ликвидирует, она уже не имеет льготы. В общем, вот так вот. Так что я думаю, что в конце концов эти 12 партий, да еще и, может, даже меньше у нас останутся. То есть их каждый год какое-то количество сокращают. Ну, вот эти партии, да, могут...
14: Сколько, давайте так, сколько партий в Государственной Думе, ваш прогноз, останутся?
15: 5 останется.
14: То есть те же самые?
15: Я думаю, что те же самые, да. Справедливую Россию натянут, хотя у нее сейчас самый низкий рейтинг из парламентских. У остальных пока все в порядке.
14: Угу. К другим темам мы сейчас перейдем. Владимир Путин поручил гарантировать доступ к важным сервисам во время ограничений интернета. Речь идет о белых списках, госуслуги, платежные системы и так далее. Видимо, это вдогонку к тому, что случилось 9 мая в Москве, когда интернет глушили так, что даже сервисы, которые включены в белые списки, не работали.
15: Да, это интересное поручение, потому что, казалось бы, у нас уже есть белые списки, и зачем еще нужно поручение президента?
14: Потому что плохо работают.
15: Ну вот я думаю, что это ответ на недовольство общества, на нервозность, которая есть в российском обществе из-за ограничений интернета, потому что, ну, казалось, просто, ну, делайте вы ту работу, которую делали, зачем еще поручение президента? То есть у нас обычно ведь не так все работает. У нас сначала поручение президента, а потом по нему разрабатывают какие-то... То есть, по идее, сначала должно быть поручение, а потом белые списки. А то у нас уже есть белые списки, их просто как бы надо наладить. И это обычная работа, за которую отвечает Минцифры. Зачем еще поручение президента? Я думаю, что это сделано специально для того, чтобы как-то подуспокоить общество и сказать, что все решается. Но здесь еще очень интересен набор исполнителей этого поручения. Да, там оно адресовано премьер-министру Мишустину и директору ФСБ Бортникову. Тем самым у нас на документальном уровне зафиксировано, что вот этим всем занимается ФСБ. И очевидно, что, то есть там ни Минцифры, ни Роскомнадзор, именно ФСБ. И здесь вот зафиксировано, да, на уровне там, под роспись президента, что, в общем, все вопросы к ФСБ, и очевидно, что правительство будет согласовывать с ФСБ все свои действия. То есть о том неофициально про это давно говорили и писали, но сейчас это, в общем, как-то зафиксировано.
14: В таком случае, каким вы видите вектор развития интернета в России?
15: Вот таким, какое у нас сформулировано, что в лучшем случае белые списки будут работать. Это очень хорошо, нам всем повезет. Но из этого поручения понятно, что ограничения продолжатся. Никто не ставит вопрос о том, чтобы смягчить ограничения, как-то их возвращаться к нормализации работы интернета. Нет. То есть ограничивать в интересах безопасности продолжат. Сейчас задача стоит в том, чтобы как-то наладить, чтобы хоть что-то работало, то, что должно работать уже и так.
14: Предлагаю поговорить о прекрасном сейчас, про культуру, про искусство. Певец Шаман представил нашумевший клип на песню «Россия, мама», где он дирижирует иноагентами с фотографией. И знаете, по ощущениям, от условно-патриотического лагеря ему досталось даже больше за этот клип, чем от условно-либерального. Как думаете, почему так произошло?
15: Потому что Шаман уже давно вызывает раздражение у патриотического лагеря. То есть нет, давно нет той любви, которая была там, в 22-м году. И его очень странные выходки, они давно раздражают. Когда он пытался там зарегистрировать торговый знак «Я русский», потом он лизал Байкал, прошу прощения, и что только не делал, крестился на свой портрет. И, в общем, это все очень странное поведение, согласимся.
14: Люди любят вообще линейное, да, поведение персонажей, когда... Да. Но вот если ты такой патриот, ты должен, да, быть, да, он менее эпатажным.
15: Да, Шаман, в общем, не вписывается, и звучат, да, подозрения, что он вообще о себе возомнил. И сейчас, опять же, да, по сути, он вот прорекламировал некоторое количество иноагентов, и они у него спели, в общем, патриотические песни, и это выглядит, ну, честно говоря, глуповато. Он их там фактически, да, в патриоты записал. Ну, вот так, да, он записал их в патриоты, они признались в своем патриотизме. Ну, что в этом плохого для иноагентов? Они, наоборот, может, порадовались. Поэтому я понимаю, да, почему там настоящая, да, ура-патриотическая общественность недовольна. То есть, ну, очередная реклама иноагента.
14: А как думаете, его, скажем так, творческая, про политическую судьбу вообще говорить не стоит, творческая судьба какой будет?
15: Я думаю, что она уже как-то идет на спад, и Шаман становится все более карикатурным персонажем. И я думаю, что, видимо, ничего прям хорошего тут его не ждет. Он, конечно, продолжит, наверное, выступать на каких-то
14: официальных... Ну, он же собирает
15: да,
14: аудиторию.
15: Собирать аудиторию, продолжит еще какое-то время на близких к власти мероприятиях выступать, но того взлета, который был там с песней «Я русский» и прочее, наверное, уже не будет. Потом найдется какая-нибудь новая звезда, и про Шамана забуду.
14: А про... философов поговорим? Успеем поговорить про философов?
15: Конечно,
14: да.
15: Это всегда.
14: Сотрудницы Института философии РАН Светлане Месяц предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ей грозит до 10 лет колонии. Как пишет издание «Коммерсант», следствие, цитирую, увидело хищение бюджетных денег при реализации научного проекта «Наследие Аристотеля». В общем, готовили академическое собрание сочинений на русском языке, и якобы, по версии следствия, часть работ не была завершена, а деньги были выделены. А как вы думаете, какая судьба ждет в целом, я сейчас говорю не про конкретную женщину Светлану Месяц, а в целом Институт философии Российской академии наук?
15: Ну, не очень хорошая, потому что не знаю, кто-то следил, не следил. Я давно слежу за этой историей. Ей больше 5 лет, еще там в 2020-2021 году хотели поменять руководство Института философии и поставить туда такого патриотического философа, по-моему, Черняев его фамилия.
14: Черняев, да. Очень хороший знакомый руководителя Царьграда.
15: Да, он, в общем, такой очень, очень патриотически православно настроенный. Его все любят, вот опять же, вот в этом вот условном кругах Дугина и прочего. Вот. Но руководство, не руководство, а коллектив и бывшее руководство Института философии взбунтовалось. И тогда это еще можно было бунтовать. Писали письма и, в общем, добились того, что Черняева сняли. И с тех пор как-то даже, по-моему, нет какого-то постоянного руководителя. Там его директора, по-моему, академик Гусейнов, которому...
14: которого также прошли
15: ему,
14: обыски. Да, ему 87 лет.
15: Ему по 90 лет, да, 87 лет. Понятно, что... В общем, нет постоянного руководителя. И я думаю, что сейчас все-таки дожмут Институт философии и назначат туда, если не Дугина и не Черняева, то кого-то близких им по духу. Что касается самого дела, тут говорить не о чем, но насколько я с этой сферой грантов и прочим сталкивался, ну, я понимаю, что вряд ли они украли деньги, но
14: какая-то неточность,
15: да, какая-то неточность
14: была,
15: да,
14: точной.
15: И там недисциплинированность в этих вопросах, она, ну, это просто такая традиция гуманитарная. Я за гуманитарную только науку сейчас говорю, да, где очень сложно подтвердить какие-то результаты. Ну, вот мы изучаем Аристотеля, ну, вот мы изучаем, мы вот философы, вот нам дали грант, понятно, что они переводят, да, можно текстами отчитаться, но как-то вот отчитаться о результатах философской работы очень сложно, да, и с другой стороны, очень легко прикопаться, да, что вы не то, не дофилософствовали. И где вы докажете, что вы дофилософствовали, да? Одно дело переводы, другое дело, если это какие-то там исследования, еще что-то в этом духе. Поэтому, если будет желание разгромить, то разгромят легко.
14: То есть за какую-то нелояльность, в которой периодически... Патриоты,
15: ну, обвиняли, да,
14: Институт философии.
15: Безусловно, да, он все-таки больше, ну, вот, недостаточно патриотически ориентированный, потому что все-таки, видимо, в фарватере больше западной философии идут исследования, и сама философская школа недостаточно на основанная на вот нашей традиционной русской философии, если такая существует.
14: А международная панорама у нас сегодня касается Армении. Что ждет отношения России и Армении?
15: Я думаю, что отношения, если Пашинян и его партия победят на выборах, отношения будут ухудшаться. И предпосылки к этому сложились, собственно говоря, в момент прихода Пашиняна к власти, просто это все на несколько лет растянулось. Потому что Пашинян изначально отстранил от власти, кто помнит эту историю, лояльного России, там был премьер Саргсян такой, вот, и Пашинян, в общем, на фоне протестов его отстранил, пророссийского президента и сам стал, в общем, премьер-министром. Там была конституционная реформа, но, в общем, не суть в этом. И Россия еще очень-очень-очень долго терпела Пашиняна и не ссорилась с Арменией.
14: Но а вот тут сейчас, парламентские выборы,
15: да, сейчас,
14: как говорится,
15: очередные выборы, да, когда мы можем попробовать Пашиняна как-то ослабить, подвинуть и какой-то шанс получить там пророссийское правительство.
14: Зачем Владимир Путин лично поздравлял Николу Пашиняна с днем рождения по телефону в таком случае?
15: Да, но нам, мы не можем прям совсем поссориться, потому что иначе мы лишимся последнего своего союзника в этом регионе, потому что понятно, что с Азербайджаном уже отношения испорчены. И если мы сейчас еще с Арменией совсем так сильно поссоримся, то это будет очень плохо. Поэтому совсем ссориться мы не можем. И на официальном уровне у нас риторика более-менее сдержанная. Но вот одновременно...
14: Только у Роспотребнадзора,
15: да,
14: есть вопросы.
15: Но одновременно выступает там Дмитрий Медведев в своем стиле, да,
14: который, где, сравнивает, общем, да, с Троцким.
15: Оскорбляет Пашиняна. Поэтому мы шлем разнонаправленные сигналы. С одной стороны, Пашиняну, что ну вот вроде как бы ты определяйся, но мы совсем с тобой не ссоримся. С другой стороны, мы шлем сигнал тем, кто против Пашиняна, там все равно есть оппозиция ему, понятно, внутри Армении, о том, что давайте-ка поднажмите, его отстраняйте от власти, и тогда все будет у вас хорошо.
14: А с сегодняшнего дня ограничен на этот раз ввоз чего? Винограда, персиков, черешни, поставки рыбы, тоже и рыбных продуктов с сегодняшнего дня из Армении,
15: да,
14: в Россию.
15: Да, то есть такая ограничена. Торговая война.
14: А представляете себе, что побеждает Пашинян? Что происходит, да, дальше? Торговые войны продолжаются или все-таки мы находим компромисс и холодно дружим дальше?
15: Ну, войны продолжаются, и мы продолжаем искать какой-то компромисс, потому что нас, конечно, бы интересовало, чтобы они остались в Евразийском экономическом

0: Говорит и показывает радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург.
1: Экономика и бизнес.
2: Здравствуйте, у микрофона Александра Короткова.
0: Деловая пресса.
2: Представители «Опоры России» попросили приостановить дальнейшее понижение порога годового дохода для плательщиков НДС. Также организация, представляющая интересы малого и среднего бизнеса, призвала проанализировать последствия уже принятых мер, пишут сегодня «Ведомости». Издание уточняет, что речь идет о сохранении действующего порога в 20 миллионов рублей. Но в идеале стоило бы вернуться к конструкции 2025 года, когда НДС возникал с 60 миллионов, считают в «Опоре России». Текущую нагрузку на микропредприятия представители МСП называют чрезмерной. Предложение остановиться на отметке годового дохода в 20 миллионов для плательщиков НДС разделяют и другие бизнес-объединения, в том числе Российский союз промышленников и предпринимателей. При этом в финансовом секторе правительства подтверждают обсуждение вопроса по порогу годового дохода для плательщиков НДС, но заявляют, что раньше осени предметная дискуссия по этому вопросу идти не будет. Обзор темы в свежем материале «Ведомостей».
0: Новости компаний.
2: Около Карпинска началась разработка нового месторождения золота. Символический старт работ был дан на Галкинском месторождении. На севере Свердловской области планируют создать десятки новых рабочих мест и добывать ежегодно до 400 тысяч тонн руды, пишет «Деловой квартал». Инвестиции в проект составили более 2 миллиардов рублей. Ежегодно компания «Полиметалл» планирует здесь добывать, кроме золота, серебро, а также цинк и медь. Воздействие предприятия на окружающую среду минимизировано, подчеркнули в департаменте информполитики. Развитие Уральского хаба остается одним из ключевых приоритетов компании «Полиметалл». Работы на Галкинском месторождении обеспечат стабильную загрузку перерабатывающих мощностей и создадут десятки рабочих мест.
0: Бизнес-статистика.
2: Предложение квартир без чистовой отделки на рынке недвижимости Екатеринбурга за год снизилось почти на 13,5%. Статистику со ссылкой на девелоперов публикует «Коммерсант Урал». Общая доля проданных квартир с чистовой отделкой по-прежнему близка к 50%. Снижение доли квартир без отделки аналитики связывают с трансформацией спроса. До прошлого года покупатель был ориентирован на инвестиции, приобретая жилье. В условиях выросших ипотечных ставок люди заинтересованы в первую очередь в использовании купленного жилья. В это же время стоимость ремонта от застройщика называют более дешевой, нежели самостоятельную отделку.
0: Рынки, туризм и отдых.
2: В Свердловской области снизился спрос на туры в Египет и Таиланд, но вырос интерес к Вьетнаму. О том, какие направления для летнего отдыха в этом году пользуются популярностью у жителей региона, рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в центре ТАСС «Урал».
3: Мы видим определенное снижение спроса по направлению Египет и Таиланд, но оно не столь критичное, не столь заметно. Мы видим рост интереса к таким направлениям, как Вьетнам. Не исключаем, что будет авиаперевозка еще и у нас и в аэропорт Ван Дон. По крайней мере, работаем над этим, активно ведем переговоры. Не исключаем, что в топ-5 и количественных войдет у нас направление Малайзия.
2: Лидером среди международных направлений этим летом традиционно будет Турция, отметил Михаил Мальцев. Ее доля составит около 30%. Турция интересна туристам не только как место для пляжного отдыха. Также свердловчане летят через турецкий город Стамбул в другие страны. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
4: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте формирования комфортной городской среды. Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи. Ельцин-центр.
5: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. 5 июня в музее Ельцин-центра состоится экскурсия «Свобода

0: свободное от работы время. История досуга в 20 веке. На экскурсии слушателям расскажут, какие хобби становились символами своего времени и почему, будь то любительский спорт в начале 20 века или садоводство в 30-е годы 20 века, моделирование в брежневский период или компьютерные игры в годы перестройки становились такими знаковыми хобби. 6 июня в Ельцин-центре состоится экскурсия «Люди в мире денег». Она пройдет по выставке «Эволюция рубля». Здесь можно будет узнать о главных событиях прошлого века, наблюдая за тем, как изменялись деньги. И 13 июня музей Бориса Ельцина приглашает на музейно-автобусную экскурсию «Буран в космос без человека». Эта экскурсия объединяет два уникальных музея Урала – музей Бориса Ельцина и музейный комплекс военной техники в Верхней Пышме. В Ельцин-центре расскажут, как разворачивалась космическая гонка между СССР и США в 20 веке, а в Верхней Пышме участники экскурсии увидят многоразовый орбитальный корабль «Буран», который 27 лет назад вышел на орбиту и вернулся на Землю без экипажа. Этот полет был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
1: Кроме того,
0: 6 июня в Ельцин-центре состоится концерт «Хантология». «Хантология» — это музыка вне жанровых границ, объединенная образами утерянного будущего, призрачно всплывающего в настоящем. Конец цитаты. Старые аналоговые синтезаторы с нестабильным тоном, шум пленки, мерцание, пыльные бобины из утерянных архивов, старая пластинка, которую с трепетом прослушиваешь. Куратор этого проекта Дмитрий Мазуров вместе со своей командой ищет следы этого явления в академической музыке и предлагает новое прочтение классики электронной танцевальной музыки.
1: И еще.
0: 13 июня, на другой вечер после Дня России, творческое объединение «Прекрасная музыка» представляет русский концерт. Это попытка уловить русский дух, противоречивый и внезапный. Он велит любить и страдать того, что любишь, верить в Бога и мечтать о языческих праздниках, забредать в тупики и отчаянно искать их в солнце. Петь колыбельные, как частушки, а частушки, как колыбельные. В программе предстоящего концерта 13 июня фрагменты частушечной оперы Родиона Щедрина «Не только любовь» и его балет «Конек-горбунок», а балет успел превратиться в маленький путеводитель по русским народным песням Анатолия Королева. Но в Ельцин-центре пианист Герман Мархасин сыграет его впервые. Звезда театра «Урал-опера» Елена Бирюзова вернется на сцену «Прекрасной музыки», чтобы спеть редкие жемчужины Игоря Стравинского и Александра Вустина. Все это в программе концерта. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр. Макс Авто Плюс. Избранное из рубрики Макс Авто.
3: Странный диалог произошел между областным ГИБДД и журналистами. Значит, с чего все началось? Представители прессы обратили внимание на текст, появившийся на официальном канале инспекции. В нем содержалось предупреждение об ответственности за публикацию фото и видео с нарушениями правил. Я процитирую. «Любой публичный показ нарушений ПДД, в том числе с целью негативного воздействия на окружающих или получения информационного пиара, будет признано правонарушением». Конец цитаты. Ну, там пост гораздо более длинный. Я вот из него такую яркую цитату вам привел. Журналисты удивились, обратились за разъяснениями в ГИБДД, а еще к тебе, к Максиму Идрышову, который знает все. Значит ли это, что отныне запрещено публиковать видео ДТП, например? Ну, потому что формально это все соответствует тому, о чем сказали. После этого ГАИ выступила сообщением. Сейчас опять буду цитировать. Давайте попробуем проследить за мыслью. Итак, опубликованный пост не является ограничением профилактической деятельности СМИ и не касается материалов, направленных на информирование граждан о безопасности дорожного движения. Данное предупреждение относится исключительно к тем материалам, в которых непосредственно пропагандируется опасное поведение, возвеличиваются лица, совершившие такие нарушения, и тем самым создается провоцирующий эффект для других граждан на совершение аналогичных противоправных действий. Госавтоинспекция Свердловской области обращает внимание, что любое самостоятельное расширенное толкование опубликованного поста недопустимо. Просим СМИ строго придерживаться изложенных формулировок без изменений и дополнений. Конец цитаты. Максим, надо разобраться, что это было, что слушай, имелось в виду, и чем сердце-то наше журналистское должно успокоиться.
4: Тут разбираться-то не в чем, так откровенно-то говоря, да. Просто есть такое великое искусство, когда ты слова связываешь в осмысленные предложения. И текст, он читается однозначно, да. Вот, ну, некоторые люди таким искусством не обладают, по всей видимости. И поэтому
3: в смысле, хотели сказать одно, а получилось другое. Ты это конечно, имеешь в виду?
4: Конечно. Посыл был изначально неверно выстроен. Действительно, при прочтении первоначальной редакции вот этого обращения не только к СМИ, к простым гражданам, да, в принципе-то это же всех касается, складывалось ощущение, что вот попробуй, гадина, выложи тут какое-нибудь видео с нарушением ПДД,
3: ну, мы тебя сразу засудим. Ну, самокатчик какой-нибудь не спешился? Ты это видео записал, да, где-то обнаружил? Народовал, все, ты нарушитель. Ну, как да, будто бы
4: но,
3: так.
4: Но статья вообще, вот, на которую ссылается госавтоинспекция, это злоупотребление свободой слова, да, она так называется, эта статья.
3: Свобода информации, по-моему, так.
4: Ну, свобода информации, свобода слова, это синонимы слова.
3: Ну, да, звучит.
4: Да. Да, вот она применяется действительно из второго разъяснения, более-менее стало ясно. Ну, изначально, да, эта статья применяется, например, я записал ролик какой-нибудь, говорю, а смотрите, как я тут еду на красный сигнал светофора, допустим, да, или там еду по встречке, объезжаю пробку, и как классно я это делаю. Вот меня можно привлечь по этой статье. Ты сделал перепост, да, и говоришь, смотрите, Ядрышо, как классно ездит, вот, давайте, как он все ездить, вот, тебя тоже можно
3: привлечь. Это уже возвеличивание как раз, то самое. О котором было сказано.
4: Видимо, да. Вот. А если ты опубликовал и говоришь, смотрите, какой негодяй вообще, вот, как он едет, да, вот так же нельзя ездить. Куда смотрит госавтоинспекция?
3: А это уже не возвеличивание.
4: И госавтоинспекция, отрываясь от написания разъяснений, вот, начинает проводить проверку в моем отношении, допустим. Да? То есть тебя не привлекают, меня привлекают. Хотя, видимо, мы с тобой выложили одно и то же, но контекст разный совершенно. Вот, если осуждаешь, то можно. Если не осуждаешь, а говоришь, что делай как он, то нельзя. Вот изначально такой посыл и должен был быть. Вот, ну, получилось, как получилось.
3: Угу. Ну, в целом, как будто
4: здесь
3: бы понятно.
4: Здесь никакого запрета теперь... ни для граждан, ни для СМИ никакого
3: запрета. То есть запрета нет, ничего вот... не изменилось. Все, что было можно, ну, по-прежнему
4: если,
3: можно.
4: Все,
3: что было нельзя,
4: пишешь,
3: по-прежнему вот... нельзя.
4: Ну, по сути, да. Если ты не пишешь, там, делай как он, там, да, или посмотрите, какой красавчик, как он искусно объехал пробку по встречке, да, то если ты этого не пишешь, не возвеличиваешь, да, героя этого ролика, то... Вопросов никаких тебе быть не может, в принципе.
3: Но как будто бы да, с другой стороны, вообще, с твоей точки зрения, стоит ли ГИБДД делать какие-то заявления на этот счет? Потому что размещение таких видео их авторами, ну, фактически это, как мы это назовем, это чистосердечное признание. Бери, мониторь, находи, наказывай.
4: Кратчайший,
3: простейший путь.
4: Да. Доказательная база, которую человек сам
3: на себя
4: собирает,
3: собрал и опубликовал.
4: И ты знаешь, вот в Свердловской области как-то не слышал, но в других субъектах Российской Федерации как раз такие видеозаписи очень часто используют для возбуждения уголовных дел. Да, сейчас по всей стране практически пошла волна такая возбуждения уголовных дел, когда человек что-то выкладывает, там, как он дрифтит на пустой парковке, например, как это было, по-моему, в Кировской области. Нет, в Санкт-Петербурге это было. Пустая абсолютно парковка. Человек там пытается на переднеприводном автомобиле какие-то пируэты совершать. А на него раз уголовочку, там, который еще предусматривает конфискацию автомобиля, в случае, если ты являешься собственником. этого транспортного средства. То есть в Свердловской области я таких историй не слышал, хотя вот, да, действительно, это совершенно очевидно. И впервые такое уголовное дело первое возбудили в 2024 году в Дагестане.
3: Уголовное, странно, да? Так вот на минуточку.
4: Уголовное, да.
3: Не административное.
4: Да, там штраф предусмотрен, либо, ну, лишение свободы тоже предусматривает статья, но надо быть рецидивистом, чтобы тебя лишили свободы по именно этому составу преступления. А в основном это штрафы с конфискацией транспортного средства, с конфискацией орудия совершения преступления. Но в Свердловской области, еще раз повторюсь, может быть, я невнимательно засмотрел, но, по-моему, я такие дела не видел еще. Хотя поводов более чем. Вспомни, громкая история там с человеком на БМВ, который дрифтил и снес там кусок ограждения на Куйбышевском
3: мосту.
4: Вроде
3: бы его нашли и предъявили соответствующие обвинения и даже обязали уплатить сумму ущерба.
4: То есть возбудили уголовное дело все-таки?
3: Ну, уголовка, административка, я же не знаю, что там возбудили, но, насколько я понимаю, нашли.
4: Не слышал я про уголовку, да, вот, а насчет возместить ущерб, это совершенно другое, это уже гражданские правоотношения.
3: Ну, и если возместит, может быть, и достаточно в этом конкретном случае. Может быть, нет, не знаю.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
3: У нас вопросы от наших слушателей есть. Если ты не против, вот я бы тебе как раз адресовал вопрос от Антона. Он пишет: на Первомайской сегодня увидел синюю пунктирную разметку, как будто означает место, где можно парковать автомобиль вдоль дороги. Что это за очередное цветное новшество, спрашивает он.
4: Я вас поздравляю, вы увидели платную парковку, которая обозначена соответствующей разметкой. По ПДД синяя разметка означает платную парковку именно, больше она ничего не означает. То есть, если видите синий пунктир, это значит, что вы должны понимать, что вы находитесь в зоне действия платной парковки, и нужно будет за него платить.
3: Угу. Ну, сейчас надо будет своевременно обновлять синюю пунктирную.
4: Ну, ГОСТ года 3 назад, наверное, вступил в силу, в принципе. Ну, вот начали использовать и в Екатеринбурге тоже. И причем, кстати, это же не первое использование. В прошлом году уже были попытки рисования синей разметки в Екатеринбурге. По-моему, в позапрошлом году были первые попытки.
3: Видимо, это было как-то слишком локально, что Антон, во всяком случае, не замечал.
4: Может быть. Но синяя парковка – это платная.
3: Какое цветовое буйство у нас, да, разметки? И синяя, и красная, и желтая, и белая. Что еще упускаю?
4: Черная вертикальная разметка.
3: Твоя любимая.
4: Это моя любимая.
3: Да. Наверное, да.
2: Избранная из рубрики «Макс Авто».
3: Еще одна история. Взаимодействие, скажем так, журналистов и правоохранителей. МВД назвало фейком массовые проверки пожилых водителей с июня. Вот что сказала официальный представитель МВД Ирина Волк. На информационных интернет-ресурсах сегодня опубликованы материалы, в которых утверждается, что с 1 июня сотрудники ГАИ якобы начнут в массовом порядке останавливать пожилых водителей в рамках масштабных проверок. Данная новость не соответствует действительности. Конец цитаты. Значит, смотрим портал РБК, откуда что взялось, они пишут следующее. О том, что с 1 июня введут усиленный контроль за состоянием здоровья водителей старшего возраста, написал портал «Царьград». Речь шла не о формальной проверке документов, а о системном мониторинге физического и когнитивного состояния граждан за рулем. Среди причин называлось увеличение числа ДТП, в которые попадают пожилые водители. Ну, так хочется спросить все-таки, что это было? Как будто
4: это
3: бы
4: значит,
3: ничего.
4: Ну, я вообще считаю себя погруженным в информационную автомобильную повестку, да, которая в России у нас происходит. И ты знаешь, это та новость, о которой ты узнаешь о существовании фейка из сообщения о его опровержении. То есть до этого я, откровенно говоря, нигде не видел вот таких новостей, таких вот запугиваний, скажем так, да, доведения информации.
3: То есть ты видел опровержение, но не видел первоисточника, получается.
4: Я видел
3: так,
4: опровержение,
3: да?
4: Я пытался найти первоисточник,
3: но
4: вот РБК молодцы, да, потому что я не смог его найти.
3: А они смогли.
4: Они смогли, да, вот. Ну, хорошо, опровергли и хорошо.
3: Угу. А есть тебе что сказать по существу? Действительно, есть ли... Понятно, что вряд ли ты располагаешь статистикой, но есть ли ощущение, что как-то у нас больше стало ДТП с участием взрослых, опытных,
4: по-моему,
3: скажем
4: нет.
3: Так,
4: по-моему,
3: водителей?
4: Нет. Увеличение статистики такого не происходит из многолетних наблюдений. Да? Увеличение количества ДТП, совершаемых такими участниками движения. И об этом речи, в принципе, не идет. И неоднократно госавтоинспекция уже объявляла об этом. И Ирина Волк тоже заявляла, когда публиковали первую стратегию, да, первую редакцию стратегии безопасности дорожного движения, о том, что никаких дополнительных мер к пожилым водителям применяться не будет. Ну, и у нас нет правового инструмента для проверки, как там, когнитивных способностей и чего-то там еще. Вот я даже не знаю, что это такое, откровенно говоря, да?
3: Физического и когнитивного состояния.
4: Да, но действующие правила дорожного движения...
3: Знаешь, останавливает гаишник.
4: Такие проверки не предусматривают.
3: Видишь, что за рулем пожилой человек, и каковы его действия, как вот он действительно поймет... Что там с когнитивным и физическим?
4: Краткий курс истории России, например. Там, да, вот что это такое? Таблицу умножения можно там
3: небольшой тест, да. Тем более вот сейчас школьники ОГЭ, ЕГЭ сдают. Вот что-то из этой серии. Ну, тогда, я боюсь, тут пожилыми-то не ограничимся. Там прав можно будет лишать просто всех напропалую.
4: За это не предусмотрено лишение права управления.
3: Ну, хорошо. Какие-то, ну,
4: вообще
3: какие-то
4: нет
3: санкции
4: правового,
3: применять.
4: Нет правового механизма вообще проверки, каких-либо таких проверок.
3: Ну, вот я об этом и говорю. Даже если остановил, даже если вступил в какой-то диалог, и что? И что дальше? И ничего. Ну, ладно.
4: Видишь,
3: в общем, это интуитивно и так
4: будет.
3: Было понятно, да. Что это ерунда какая-то. Ну, вот, собственно, и официальное подтверждение на этот счет получено.
2: Избранное из рубрики «Макс Авто».
3: Ну, и последнее. Давай разберем ситуацию, криминальную ситуацию. В Москве мужчина поджег чужой «Лексус» за то, что водитель окатил его водой из лужи. Мужчина рассказал, что хотел отомстить за мокрую неприятность, поэтому купил бензин, облил лобовое стекло и капот, а затем поджег автомобиль. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Чего только не бывает.
4: Невероятная, да? Невероятная история, да, когда, смотри, человек запомнил, кто это, да, проследил, где стоит автомобиль, действительно. Потом пошел, приготовил все вот свои эти пироманские штучки и поджег. Ну, это явно умышленное преступление. Здесь не только хулиганство, здесь еще и умышленное уничтожение чужого имущества. Есть такая у нас статья. Угу. Я думаю, она в совокупности потом пойдет все-таки, да? Ну, у меня нет слов просто. Вот знаешь, вот если ты хочешь объяснить, что значит поговорка «месть то блюдо, которое надо подавать холодным», расскажу эту историю.
3: Ну да. Ну, в общем, опять же, наверное, хорошо, что оперативно разыскали. Ну и теперь каким-то образом накажут, и накажут человека заслуженно.
4: Ну, конечно,
3: спасибо.
4: Конечно.
3: Спасибо большое. Максим Ядрышов ежедневно по будням в рубрике «Макс Авто» на радиофорум 104.5 FM. До завтра мы прощаемся с Максимом. Максим, пока.
4: До завтра.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
5: Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган.
2: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
6: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские мастера в истории России.
7: Дмитрий Николаевич Петунин. Как гласит табличка на его родине, в Верхней Туре, автор уникальных поделок. И это так, Дмитрий Николаевич, не имея специального образования, был примером ремесленной смекалки, которая всегда спасала в особо сложные моменты нашей истории. Родился в 1877 году в рабочей семье, с 1903 работал на Верхнетуринском заводе, с которым всю остальную жизнь свою и связывал. Первое крупное изобретение Петунина родилось в начале Первой мировой, когда завод испытывал нехватку лошадей для перевозки дров. Дмитрий Николаевич создал моторную телегу. Конструкция в 3,5 метра длины и 2 ширины по большей части была собрана из деревянных деталей, как говорили, топором без единого гвоздя. В одноцилиндровом моторе некоторые части тоже были деревянными, а блок цилиндра был собран из батарей парового отопления. Телега с трехступенчатой коробкой передач разгонялась до 10 км в час и могла перевозить более 300 кг груза. Изобретение прослужило 40 лет и во время Великой Отечественной было, так сказать, модернизировано Петуниным. Поскольку теперь нужно было решать проблему нехватки бензина, машина была оснащена газогенератором и стала передвигаться на древесных чурках. К этому моменту Дмитрий Николаевич уже технолог Верхнетуринского завода и отвечает в том числе за производство боеприпасов для Красной Армии. Отвечает успешно и в сентябре 45-го получает орден Красной Звезды. Но Петунин не только рационализатор, который трудится на благо завода и страны. Он создает поделки ради развлечения. Такой была его миниатюрная паровая машина, которая умещалась под наперстком, весила меньше 5 граммов, а котел вмещал 3 капли воды, и для безопасности семьи. В годы войны для своей младшей дочери Маргариты Петунин сделал двухствольный пистолет, действующий, чтобы она спокойно ходила за хлебом, не боясь быть ограбленной. Ну а коль поделка была для дочери, то и украсил ее Петунин соответственно, и приклад и ствол были с гравировкой. Сейчас какие-то изобретения Дмитрия Николаевича можно увидеть в музеях, как, например, моторную телегу. Что-то хранится в сейфах завода управления, как мини-ружье. Но главное, сохранилась память об изобретателе-самоучке, авторе уникальных поделок, миниатюрной паровой машины, автомобиля и моторной лодки, как гласит мемориальная доска.
6: Люди Урала. О наших выдающихся земляках.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Евросоюз может зафиксировать потолок цен на нефть из России в рамках 21-го пакета санкций, пишет сегодня издание «Политику». Текущий механизм потолка цен на российскую нефть должен истечь этим летом. Без новых решений он будет автоматически пересмотрен в сторону повышения. Поэтому Евросоюз хочет предотвратить это, заморозив цену на текущем уровне. Как отмечает издание, решение лишит Москву доходов от роста цен на нефть. Но полный запрет на импорт маловероятен, как и запрет на морские перевозки. В конце мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европа начала готовить новый 21-й пакет антироссийских санкций, но не раскрыла его содержание. В Свердловской области за сутки произошло 100 ДТП, пострадали 6 человек. Как отметили в ГАИ региона, анализ аварийности показывает, что водители продолжают допускать грубые нарушения при взаимодействии с байкерами. Так, в Верхней Пышме при выезде со второстепенной на главную автомобилист не уступил дорогу мотоциклисту. В Екатеринбурге при повороте направо водитель не занял крайнее правое положение на проезжей части, что привело к столкновению с мотоциклом «Харлей». Зачастую аварии происходят из-за того, что водители отвлекаются от управления, наезжают на стоящий транспорт и другие препятствия, отмечают в ГАИ, пишет «Комсомольская правда». От нападения клещей в Свердловской области с начала сезона пострадали уже 12 тысяч человек. Это в полтора раза меньше, чем в тот же период в прошлом году, в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 43 человека. С диагнозом клещевой боррелиоз 76, сообщили в Роспотребнадзоре. В лаборатории исследовали 7500 клещей. Больше всего переносчиков лайм-боррелиоза, почти 46% от всех исследованных проб, отмечает «Комсомольская правда». Сильная вспышка предпоследнего класса мощности М произошла сегодня утром на Солнце. Об этом агентство ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики. Вспышка была зафиксирована в 7:45 по московскому времени, продолжалась 5 минут. Ранее большая активная область вышла с обратной стороны Солнца. При этом в ней полностью отсутствовала энергия. И эксперты пока не нашли объяснения этому явлению, отмечает агентство. В середине июня на Солнце могут еще возникать вспышки, но ученые ожидают, что постепенно солнечная активность снизится до минимальных значений к 2030 году. Выбирая джинсы, стоит обращать внимание на их заднюю часть, советует стилист из Канады, основательница известной компании Рената Фарбман. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте. Специалист советует покупать джинсы с V-образной кокеткой, которая способна улучшить внешний вид сзади. Чем угол треугольника кокетки острее, тем более подчеркнутыми и приподнятыми будут ягодицы, пояснила специалист, цитирует ее Лента.ру. Она советует вовсе не покупать джинсы без кокетки. Они визуально делают ягодицы плоскими и портят силуэт. Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
0: Информация на правах рекламы. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
2: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Привет вам, арсенальцы. Итак, мы в полосе погодной стабильности. Днем 17, ночью 12, но завтра вроде бы без осадков. Атмосферное давление медленно растет. Главное, будьте здоровы.
2: Информация на правах рекламы.
3: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
5: Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием «Arctic Monkeys» и песня «Вечерняя премьера».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: отпуска ООО «Заатлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Привет вам, арсенальцы! Итак, мы в полосе погодной стабильности. Днем 17, ночью 12, но завтра вроде бы без осадков. Атмосферное давление медленно растет. Главное, будьте здоровы!
2: Информация на правах рекламы.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
5: Заставщик ООО «Заатлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Rock and talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: В ближайший четверг в 21.00 мы продолжим нашу беседу о рок-н-ролле и о рок-музыке как таковой с моим гостем, екатеринбургским музыкантом, гитаристом, большим знатоком истории современной музыки Николаем Григорьевым. И на этот раз мы подойдем к тому самому моменту, когда родился рок-н-ролл.
6: Там появился момент, который стал называться в черной музыке, у негров, стал называться ритм and blues.

0: Релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Добрый день. Иностранные спецслужбы подслушивали телефонные разговоры российских чиновников в их смартфонах благодаря внедрению вредоносных программ. Об этом заявили в ФСБ. Это была многоуровневая операция, предполагающая координацию нескольких государств. Также были использованы технические возможности крупных международных IT-корпораций. В ФСБ отмечают, что на Западе могли счесть такой способ получения данных более простым и дешевым по сравнению с вербовкой информаторов среди носителей гостайны. Возбуждено уголовное дело за неправомерный доступ к компьютерной информации, создание и распространение вредоносных компьютерных программ. Во втором квартале текущего года в Екатеринбурге установят новые дорожные знаки, запрещающие остановку, сообщает пресс-служба мэрии. Запрещающие знаки, а также таблички «Работает эвакуатор» появятся в центре города на Мамино-Сибиряка от Малышева до Энгельса, на Визе, на Викулова, от Начдива Васильева до Металлургов. На нескольких перекрестках в Екатеринбурге запретят левый поворот и разворот. На Ленина Гагарина со стороны Первомайской, на Серафима Дерябиной Шоумяна со стороны Бардина, на развязке Краснолесья Амундсена со стороны Чкалова, пишет «Коммерсант». На Свердловскую область надвигаются дожди, пишет Е1, ссылаясь на Уралгидромет. Осадки усилятся к выходным. Сегодня и завтра по области локальные дожди и грозы. В четверг, 4 июня, придет циклон из Казахстана. Осадки усилятся. Температура воздуха при этом не понизится. По прогнозам Росгидромета, самым теплым днем на неделе ожидается четверг, 4 июня, до плюс 24 градусов днем в Екатеринбурге. В остальные дни от 20 до 23 днем. Дожди в прогнозах федеральных синоптиков каждый день до понедельника включительно. В Екатеринбурге перенесли дату открытия памятника Алексею Балабанову. Это уже не первый перенос. Изначально монумент хотели установить 18 мая, в день смерти сценариста. Позднее открытие перенесли на 18 июня. Теперь новая дата – 16 июня, 2 часа дня. После церемонии состоится концерт, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главный, близкий к мэрии». Памятник установят у Дворца молодежи. Скульптор Мейрам Баймуханов изобразил режиссера, сидящим в пустом вагоне грузового поезда. Планируется, что при установке памятника Балабанову фальш-рельсы соединят с настоящей трамвайной линией, пишет «Комсомольская правда». Фабрика звезд может вернуться на Первый канал, сообщает телеграм-канал продюсер от БГ. Как пишет Газета.ру, премьера обновленного проекта намечена на начало 2027 года. Но официального анонса от Первого канала не поступало. Напомню, «Фабрика звезд» — это российское музыкальное реалити-шоу, которое поддерживает молодых исполнителей. Оно выходило на Первом канале в 2002-2007 годах, затем в 2011-2012. Среди выпускников проекта такие известные исполнители, как Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Виктория Дайнека, Тимати. В марте 24 года вышел проект «Новая фабрика звезд», напоминает Газета.ру. Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
2: Информация на правах рекламы.
3: Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
4: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
3: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
7: Привет вам, арсенальцы. Итак, мы в полосе погодной стабильности. Днем 17, ночью 12, но завтра вроде бы без осадков. Атмосферное давление медленно растет. Главное, будьте здоровы.
2: Информация на правах рекламы.
8: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
9: В стоматологии Air Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию Air Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
8: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Роллинг Стоунс» с песней «Среди звезд».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Привет вам, арсенальцы. Итак, мы в полосе погодной стабильности. Днем 17, ночью 12, но завтра вроде бы без осадков. Атмосферное давление медленно растет. Главное, будьте здоровы.
2: Информация на правах рекламы.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса.
7: Rainbow. Bon Jovi. It's my life, it's now or never. Группа

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: реклама.
1: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
4: Полчаса и без рекламы.
5: Полчаса и без рекламы.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: «Где темные ночи»
1: с песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Автомобилистов, пойманных нетрезвыми за рулем, обяжут проходить диагностику, лечение от зависимости и реабилитацию. Вопрос должны проработать до 2027 года МВД, Минздрав и Минюст. Указано в плане правительства, пишет РИА Новости. Данную работу будут проводить в рамках правительственного плана реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. Также до следующего года Минздрав и МВД должны подготовить приказ, который внесет изменения в порядок медосвидетельствования на состояние опьянения. Екатеринбург накрыла непогода, на город обрушился мощный ливень. О сильных осадках сообщают жители разных районов города. Где-то дождь сопровождался грозой, но есть и радостный момент. Как пишет Е1, по народным приметам, дождь 2 июня – это верный признак жаркого лета. Между тем, в Верхней Пышме прошел град. Судя по фото от местных жителей, он был сильный, образовались даже небольшие сугробы. Град с дождем зафиксирован также в садах на озере Балтым. Региональный реестр предпринимателей креативных индустрий начал работу в Свердловской области. Он позволит самозанятым, ИП и юрлицам официально подтвердить принадлежность к креативной экономике и получить доступ к региональным мерам поддержки. Это в том числе льготное финансирование, участие в образовательных проектах, программах развития бизнеса. Реестр создан областным министерством экономики и Свердловским фондом поддержки предпринимательства. Работа по этому направлению ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Более половины россиян считают себя финансово грамотными. Это на четверть больше, чем год назад, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на аналитиков. Около трети респондентов за последний год читали материалы или проходили курсы по личным финансам. Еще 37% планируют заняться этим в ближайшее время. Большинство россиян выступают за введение в школах обязательного предмета по финансовой и цифровой грамотности. Некоторые образовательные программы уже существуют. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» совершил первое приобретение в преддверии предстоящего сезона. Состав клуба пополнил 21-летний белорусский вратарь Лоренс Зинадин. Его в обмен на денежную компенсацию забрали у нижегородского «Торпедо». Как сообщили в пресс-службе «Автомобилиста», Лоренс – игрок с необычной хоккейной судьбой. Он родился в Объединенных Арабских Эмиратах. Еще в младенчестве вместе с семьей переехал в Беларусь. Там же начал заниматься хоккеем и добился серьезных успехов. Контракт с белорусским вратарем «Автомобилист» подписал на 1 год, до 31 мая 2027. Доллар 71.55, евро 86.25.
0: Информация на правах рекламы. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
2: Застройщик ООСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
4: Привет вам, арсенальцы! Итак, мы в полосе погодной стабильности. Днем 17, ночью 12, но завтра вроде бы без осадков. Атмосферное давление медленно растет. Главное, будьте здоровы!
0: Информация на правах рекламы. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
5: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Музыка мирового класса.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: В ближайший четверг в 21:00 мы продолжим нашу беседу о рок-н-ролле и о рок-музыке как таковой с моим гостем, екатеринбургским музыкантом, гитаристом, большим знатоком истории современной музыки Николаем Григорьевым. И на этот раз мы подойдем к тому самому моменту, когда родился рок-н-ролл.
4: Там появился момент, который стал называться в черной музыке, у негров, стал называться ритм and blues. Rock
5: and talk. На рок-арсенале.
6: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
7: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
8: Для лиц старше 18 лет.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
9: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием «Deep Purple» с песней «Надменный чувачок».
5: Рок-арсенал.

стрел. Я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗО Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Привет вам, арсенальцы. Итак, мы в полосе погодной стабильности. Днем 17, ночью 12, но завтра вроде бы без осадков. Атмосферное давление медленно растет. Главное, будьте здоровы.
2: Информация на правах рекламы.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34 45 925. Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ООО «ЗЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

вам, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: Реклама.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Искусство создавать пространство для жизни – это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22-77-253.
4: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит давить.
5: На рок-арсенале

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: «Где темные ночи»
1: с песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый вечер. Российские войска в ответ на террористический акт в Старобельске нанесли удары возмездия высокоточным оружием по 10 предприятиям на территории Киева. В Минобороны России уточнили, что в результате этих ударов были поражены объекты, выпускающие продукцию военного назначения для вооруженных сил Украины, включая ударные дроны. Целями стали объединение «Абрис», предприятия радиоэлектронной промышленности, специальное КБ «Спектр», АО «Завод Маяк» и государственная компания «Укрспецэкспорт». От нападения клещей с начала сезона пострадали уже 12 тысяч свердловчан. Это в полтора раза меньше, чем в тот же период прошлого года. И в 1,3 раза ниже среднемноголетнего уровня. Больше всего пострадавших в Байкаловском, Слободо-Туринском, Пилымском, Пышминском и Ирбитском районах. С подозрением на энцефалит госпитализированы 43 человека, с диагнозом клещевой боррелиоз 76 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В лаборатории исследовали 7500 клещей. Больше всего переносчиков лаймборрелиоза. Их почти 46% от всех исследованных проб, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге основательно взялись за электросамокатчиков. В городе начали тестировать новую интеллектуальную систему видеонаблюдения, которая фиксирует нарушения со стороны пользователей электросамокатов и электровелосипедов. Всего за 15 дней камеры зафиксировали более 13 тысяч нарушений. Это только на 10 перекрестках города. Выяснилось, что правила на перекрестках не нарушают только 1,5% водителей средств индивидуальной мобильности. В новой системе нейросеть анализирует видеопоток с дорожных камер и фиксирует два нарушения. Это проезд на самокате вдвоем и неспешивание на пешеходном переходе, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге наступил сезон тополиного пуха примерно на 2-3 недели раньше обычного. Аллергологи напоминают о том, что сам по себе тополиный пух не опасен. Но из-за своей структуры он собирает пыльцу других растений, которые могут вызывать нежелательные реакции. Людям, склонным к аллергии, рекомендуют в это время дополнительно защищаться. Пишут СМИ и напоминают о том, что нельзя поджигать лежащий на земле тополиный пух. Он может стать причиной крупного пожара. Мошенники обновили известную схему с заменой домофона, сделали ее более правдоподобной. Об этом предупредили в Министерстве внутренних дел. В одном из зафиксированных случаев россиянину через мессенджер позвонила женщина. Представилась соседкой-пенсионеркой. Она рассказала, что скоро в доме поменяют домофон, и предупредила, что на смартфон собеседника должен поступить специальный технический код, который необходимо сверить с ее сообщением. После того, как мужчина продиктовал код, ему начали поступать уведомления о взломе госуслуг, а также угрозы оформления доверенности и хищения денег. Доллар 71.55, евро 86.25.
0: Информация на правах рекламы.
3: Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
4: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
3: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: нет человечества, с удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем что-нибудь энергичное.
1: Барокко-арсенале.
0: Понеслась.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая группа Solid Dream и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: Национальный продукт. На рок-арсенале.
1: Московская группа «Луна» с авторской версией песни Егора Летова «Моя оборона».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назарат. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус. Металлика.
2: Только здесь, только на рок.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал же

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: компании «Радиофорум» зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Слейд. Игги Поп. Виктор Цой и группа Кино.
2: Попробуй спеть вместе со мной.
1: Аудио Слейд.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM. Рок.

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Сезон дождей. Почему же ветер тучи не умрет?

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rolling Stones. Just like a Rolling Stone. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

0: песней «Король одиночества». Молодая группа Solid Dream и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
1: Рок-арсенал.

компании «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.